0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Как молиться за других? Оказывая вам послушание, молюсь я вкратце о здравии и спасении души и тела вашего. Ибо я не только не схоластик, то есть неправедный, который бы мог ходатайствовать словом, но не имею и дерзновения, а считаю себя за раба вами посылаемого. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Не возносись, когда ты помолился за других и был услышан, потому что эта вера их подействовала и совершила. Преподобный Иоанн Лествичник. Когда тебя попросят помолиться о спасении кого-либо от какого-либо бедствия, то скажи в себе: «Буди благословенна вера ваша, по вере вашей да даст Господь исполнение моей недостойной маловерной молитвы, и да приложит мне веру». Молясь за живых и умерших, и называя их по именам, надобно от всего сердца с любовью произносить эти имена, как бы нося в душе те лица, имена которых поминаешь, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Первое послание к Солунинам, глава 2, стих 7. Великая разница между бесчувственным перечнем имен и между сердечным поминанием их. Одно от другого отстоит, как небо от земли. Молясь о людях, молись о них, как о себе, ибо мы едино, как чадо Отца Небесного. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Не должно говорить, что молишься или будешь молиться за других. Отец Антоний и тот говорит: «Обязываюсь молиться». Преподобный Амвросий Оптинский. Для того, чтобы молитва была настоящей, нужно испытывать боль за людей. Старец Паисий Святогорец. Утром трудно встать на молитву. «Пораньше просыпайся, да за Бога хватайся» — русская пословица. «Посвящай начатки дня твоего Господу, ибо кому прежде отдашь их, того они и будут». Боголюбивый монах, когда гласит молитвенная труба, говорит: «Слава Богу, слава Богу», а ленивый говорит: «Увы, увы». Преподобный Иоанн Лествичник. Чтобы провести день весь совершенно, свято, мирно и безгрешно, для этого единственное средство — самая искренняя горячая молитва утром по восстании от сна. Она введет в сердце Христа со Отцем и Духом Святым и таким образом даст силу и крепость душе против приражений зла. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Когда встанешь от сна, то первая мысль твоя пусть будет о Боге. Первое слово и молитва к Богу, Создателю твоему, содержащему жизнь твою, могущему всегда умертвить и оживить, поразить и исцелить, спасти и погубить. Поклонись и воздай благодарение Богу, воздвигшему тебя от сна и не погубившему с беззакониями твоими, но долготерпеливо ожидающему твоего обращения. Положи начало лучшему, говоря с псалмопевцем: «Сказал я, ныне я начал» — Псалом 76, стих 11, и прочее, ибо путь свой к нему хорошо совершает только тот, кто каждый день хорошо начинает. Святитель Дмитрий Ростовский. Лекари говорят: «Натощак не выходи наружу». В отношении к душе это исполняется утреннюю молитву и чтением. Напитается ими душа, и уже не тощую выходит на дела дня. Святитель Феофан Затворник. Вечером нет сил времени молиться. «Солнце да не зайдет во гневе вашем» — послание к Ефесянам, глава 4, стих 26. «К вечерне в колокол всю работу обугал» — русская пословица. К концу дня редкий не бывает похож на путника, шедшего по пыльной дороге. По сей причине и положено всякому ревнующему о спасении вечером испытывать свою совесть и, уяснив себе все неправости, допущенные днем в мыслях, словах и делах, очистить их покаянием, то есть делать то же, что делает запылившийся путник. Путник умывается водой. Преподобный Никодим Святогорец. Вечером надо душу вычищать от всего и упразднять, чтобы она осталась свободную с одним Господом, и так отходить ко сну, без того ж не отходить, а потрудиться над собою. Святитель Феофан Затворник. Не может быть, чтобы человек не сделал несколько преткновений в продолжении дня. И праведник седмижды на день падает. Большую частью мы падаем днем множество раз, так что вечер встречает в нас душу, обремененную грехами, бичуемую собственную совестью, лишенную благодатного животворного мира и радости, мрачную и унылую. И, Боже, сохрани всякого человека от того, чтобы он лег в постель на ночь без молитвы. В это-то время вечерняя молитва для нас — неоцененное благо. Когда вы молитесь сердечно, с живою верою вездесущего, всевидящего, праведного Господа, с сокрушением о грехах вздыхаете, плачете, тогда в этом сокрушении, в этих вздохах и слезах, вылетают из души грехи ваши, вы очищаетесь, и вам будет так легко-легко. Вы почувствуете, что как будто какие злокачественные болезненные нарывы прорвались и в несколько минут очистили вашу внутренность. Мир, спокойствие, радость заменяют прежнее беспокойство, прежнюю тяжесть и тоску. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Не говори «сегодня согрешу, а завтра покаюсь», но лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра. Преподобный Ефрем Сирин. Как молиться в течение дня? Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 2. Для молитвы нет часов особых, она должна быть всечасна и всеминутна. Хозяйственные дела могут извинять только недолгое стояние на молитве, а скудение внутренней молитвы извинять не могут. Господу немного угодно, но хоть немногое, но от сердца. Надобно в продолжении дня чаще к Богу из сердца взывать краткими словами, судя по нужде души и текущим делам. Начинаешь что, например, говори «Благослови, Господи». Кончаешь дело, говори «Слава тебе, Господи!» И не языком только, но и чувством сердца. Страсть какая подымается, говори «Спаси, Господи, погибаю!» Но чтобы душа так взывать стала, надобно наперед заставить ее все обращать во славу Божию, всякое свое дело, большое и малое. При каждом деле вспомним о Боге, и вспомним не просто, а с опасливостью, как бы не поступить в каком случае неправо и не оскорбить Бога каким-либо делом. Святитель Феофан Затворник. Если же по Священному Писанию Христос есть истинное солнце и истинный день, то христианин не только часто, но и всегда должен воздавать поклонение Богу, так что ни один час не должен быть для него исключением. Священномученик Киприан, епископ Карфагенский. Ты храм Божий, не ищи места для молитвы, нужно только духовное расположение. Молись в умывальнице, в дороге, на постели, и где бы ты ни был, молись. Для этого не столько нужно слово, сколько мысль. Не столько простирание рук, сколько напряжение души. Не столько известное положение тела, сколько расположение духа. Востенай горько, вспомни о грехах своих, воззри на небо, скажи умом «помилуй мя, Боже», и кончена молитва твоя. Кто сказал «помилуй», тот сделал исповедь и сознал грехи свои, потому что желать помилования свойственно согрешившим. святитель Иоанн Златоуст. На работе и при людях старайся умно предстоять пред Богом, то есть имей память Божию, что Он тут. Если больше тебя умиляют псалмы и акафисты, их читай, если время есть. Схиигумен Иоанн Алексеев. Не всякий может часто становиться на молитву в течение дня, но понуждать себя на молитву, хотя мысленную, если при людях, всякому возможно. Возможно начинать и оканчивать всякое дело и занятие возношением ума к Богу. Преподобный Никон Оптинский. Постараемся надеждою и молитвою отдалять от себя всякое мирское попечение. Если же не можем исполнить этого в совершенстве, то будем приносить Богу исповедание в недостатках наших. Прилежание же о молитве никак не оставим, ибо лучше подвергнуться укорению за частое упущение, нежели за совершенное оставление. Преподобный Марк Подвижник. «Исполняй все тяжкое для тебя, как епитимию за грехи твои, в духе послушания и смирения. В продолжении трудов произноси краткие молитвы, особенно молитву Иисусову, и представляй себе Иисуса, который в поте лица своего ел хлеб свой, трудясь с Иосифом. Если твои труды совершаются успешно, по желанию сердца твоего, то благодари Господа Бога. Если же не успешно, то помни, что и это Бог попускает, а Бог делает все хорошо». Святой праведный Алексей Мечов. Надо хоть один раз в сутки на несколько минут ставить себя на суд пред Господом, как будто мы умерли и в сороковой день стоим пред Господом и ждем изречения о нас, куда Господь пошлет нас. Представ мысленно пред Господом в ожидании суда, будем плакать и умолять милосердие Божие о помиловании нас, об отпущении нашего огромного неоплатного долга. Игумен Никон Воробьев. Занимаясь делом житейским, без чего нельзя обойтись никому, можно и должно молиться, и от видимого, ощущаемого нами предметного мира переносить свою мысль на невидимое имя Божие. Например, взирая на огонь, либо в плите, либо в примусе, или в лампе, или где-либо, скажи себе мысленно: «Господи, избави меня от вечного огня», и тем самым смиришь свой помысл. Ложась спать, скажи себе мысленно: «Господь и Бог наш не имел, где и главы подклоните, а нам всякое удобство даровал». Пробудившись, перекрестись, а когда встанешь от сна, скажи себе: «Слава тебе, показавшему нам свет». Начинаешь обуваться, говори мысленно: «Господи, благослови, Господи, помоги». Когда одеваешься, скажи себе мысленно: «Господи, просвети одеяние души моей и спаси меня». Когда же начинаешь умываться, непременно перекрестись для отгнания вражеского действа через водное естество приходящего. А когда нападает на нас уныние или ожесточение сердца, не допускающее до молитвы, тогда, чтобы прогнать такое бесовское искушение, надо сказать себе: «Господи, нет у меня ни умиления, ни усердия, ни сокрушения, чтобы молиться Тебе достодолжно». После такого сердечного сокрушения Бог даст богоугодную и спасительную молитву, так как сердце сокрушенного и смиренного Бог не уничижит, Псалом 50, стих 19, то есть не оставит без помощи. Схиархимандрит Кирик Афонский. Некогда молиться. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Евангелие от Марка, глава 14, стих 38. Непрестанно молитесь. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 22. «Молитва места не ищет», русская пословица. «Не находит времени молиться только тот, кто не хочет молиться», святитель Иннокентий, митрополит Московский. «Дело молитвы должно быть прежде всех, потому что без него не может совершиться никакое другое дело благое», святитель Филарет, митрополит Московский. «Необходимые и смотрительно встречающиеся нам дела неизбежны, но несвоевременные занятия должны отвергать, предпочитая им молитву, в особенности же отвергать те, которые вовлекают нас в большие траты и собирание излишних имений. Ибо насколько кто ограничит их о Господе и отсечет излишнее вещество их, настолько и мысль удерживается от развлечения, а сколько удержит мысль, столько и чистой молитве дает место и показывает искреннюю веру во Христа. Пренебрегающего заповедью о молитве постигают самые тяжкие нарушения прочих заповедей, передавая его одно другому, как узника», преподобный Марк Подвижник. «Сердце наше ежедневно умирает духовную смертью. Теплая слезная молитва есть оживление его, начинающееся дыхание его. Если не молиться ежедневно с теплотою духовную, то легко скоро умереть духовно», святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Иногда человек занят таким делом, при котором словесная молитва вообще невозможна, когда он, например, читает, пишет или делает что-либо, требующее полного погружения. Человек не может тогда молиться словами, но молитва, конечно, возможна и без слов. И такое безмолвное, молчаливое предстояние Богу в глубинах сердца возможно при всяком деле, в любое время дня и ночи», епископ Илларион Алфеев. Опасности сердечной молитвы. Молитва имеет три названия: устная, умная и умно-сердечная. Устная читается языком, когда находишься одна вслух, а при других молча. Умная молитва произносится одним умом. Умно-сердечная молитва соединенными умом и сердцем. Такая молитва требует уединения, и без уединения она не может быть, и уединение без молитвы тоже не может быть. Для чего мы читаем молитву Иисусову? Чтобы, постоянно помня Господа и каясь в грехах, прийти в духовное умиротворение, внутреннее безмолвие и любовь к ближнему и правде. Тогда мы живем в Боге, который есть любовь. Но есть люди, которые смотрят на эту молитву как на некую магию, которая им доставит чтение мыслей, прозрение, дар чудотворения, исцеления и тому подобное. Такой подход к молитве крайне греховен. Так поступающие обольщаются бесами, которые дают им от себя некую власть, чтобы их совсем погубить навеки. Схиигумен Иоанн Алексеев. Устную молитву, как бы кто ни проходил, не было примеров, чтобы впадал в прелесть вражескую. А умную и сердечную молитву, проходящие неправильно, нередко впадают в прелесть вражескую. И потому прежде всего должно держаться крепче устной молитвы, а потом умной. Со смирением, а затем уже кому удобно и кому благоволит Господь, переходить к сердечной. Касательно умной и сердечной молитвы, которой ты так расположена, скажу, что враг наш душевный не восстает так ни против какой добродетели, как против молитвы, в особенности умной и сердечной, всеми способами подвизает человека на гнев и на немирствие против других. Преподобный Амвросий Оптинский. Сумасшествие от молитвы Иисусовой может произойти тогда, когда, творя эту молитву, не отступают от каких-либо грехов и привычек грешных, которые осуждает совесть. При этом внутри происходит глубокий разлад, прогоняющий всякую мирность сердца. святитель Феофан Затворник. «Нет места для истинной молитвы в сердце, неблагоустроенном и ненастроенном евангельскими заповедями. Многие, ощутив расположение и усердие к духовному подвигу, приступают к этому подвигу опрометчиво и легкомысленно. Они предаются ему со всею ревностью и разгорячением, со всею безрассудностью, не поняв, что эти ревности и разгорячения наиболее кровяные и плотские, что они преисполнены нечистоты и примеси, не поняв, что при изучении науки из наук молитвы нужно самое верное руководство, нужны величайшее благоразумие и осторожность. Причина прелести — не молитвословие, не псалмы, не каноны и акафисты, не молитва Иисусова — нет. Сохрани, Боже, всякого от такового богохульства. Гордость и ложь — вот причины прелести. Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы. Святитель Игнатий Брянчанинов. Искать ли в молитве высоких переживаний? Не ищи высших даров Божиих, пока молишься Богу о помощи, да приидет и спасет тебя от греха. Божие само собою приходит, когда будет для него уготовано место нескверное и чистое. Преподобный Исаия Отшельник. Не верь слезам твоим прежде совершенного очищения от страстей. Преподобный Иоанн Лествичник. Никто из ненаученных тайнам или из требующих млека, услышав высокое учение о благодатном действии молитвы, да не осмелится прикоснуться к нему. Возбранена такая несвоевременная попытка. Покусившихся на нее и взыскавших преждевременно того, что приходит в свое время, усиливающихся взойти в пристанище бесстрастия в несоответствующем ему устроении, отцы признают не иначе, как находящимися в умопомешательстве. Невозможно читать книг тому, кто не выучился грамоте. Святитель Каллист, патриарх Константинопольский. Приноси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные. Другие, занимаясь Иисусовой молитвой, хотят немедленно ощутить ее духовное действие, хотят наслаждаться ею, не поняв, что наслаждению, которое подает один Бог, должно предшествовать истинное покаяние. Надо поплакать долго и горько, прежде нежели явиться в душе духовное действие, которое благодать, которое, повторяю, подает един Бог в известное Ему время. Надо прежде доказать верность свою Богу постоянством и терпением в молитвенном подвиге, усмотрением и отсечением всех страстей в самых мелочных действиях и отраслях их. Будь бескорыстен пред Богом, никак не позволь себе ожидания благодати, это состояние и учение, находящихся в самообольщении, отпавших от истины. Стремись узреть грех твой и возрыдать о нем, это твое дело». К земле обетованной надобно пройти через пустыню. Идя по этой пустыне, надо знать, что она пустыня, а не земля обетованная, чтобы не принять какого-либо оазиса пустынного с роскошную и богатую природою за землю обетованную, и по этой причине не лишиться земли обетованной. Оазисы — суть те утешения и особенно ясные самовоззрения, которые даются по временам новоначальному в подвиге молитвы. На них не должно обращать особенного внимания. Первый духовный дар есть благодарное внимание при молитве, какового при одном собственном усилии невозможно иметь. Святитель Игнатий Брянчанинов. Во время молитвы не полезно стремиться к высоким чувствованиям. Надо только вникать в смысл произносимых слов, внимательно молиться. Преподобный Никон Оптинский. Ведь и так бывает, что стоишь в церкви, а будто внутри не сердце, а так, деревяшка-то неоструганная. Ну что ж, и за это, то есть за деревяшку, спаси, Господи. Значит, надо так. Ведь иная душа, пережив высокие восторги, и возомнить о себе может, а такое состояние окамененного нечувствия смиряет ее. И вообще мы не можем требовать от Бога молитвенных восторгов. От нас требуется молитвенный труд, а радости посылаются от Бога, когда это Богу угодно и нам на пользу. Преподобный Варсонофий Оптинский.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбурге прошел семинар для священнослужителей, ключевой темой которого стали обсуждения изменений в законодательстве о сохранении и содержании объектов культурного наследия в нашей стране. Около 100 участников собрались по инициативе главы Екатеринбургской митрополии и фонда Святой Екатерины. Все они несут свое служение в храмах и монастырях, являющихся памятниками истории и культуры. Среди них клирики Алапаевской епархии, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Ирий Дмитрий Ямщиков, настоятель Петропавловского храма поселка Неево-Шайтанский Ирий Сергий Беляков, настоятель Свято-Троицкого храма Ирбита протоиерей Николай Решетников, настоятель Сретенского храма Ирбита Ирий Сергий Шигин, настоятель Вознесенского храма села Голубковское Ирий Дмитрий Помыткин и другие. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в своем обращении отметил, что практически 80% всех храмов Среднего Урала являются объектами культурного наследия. Проведение семинара обусловлено высокой актуальностью темы. С 1 марта этого года вступили в силу изменения в федеральный закон об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации. Нововведения касаются требований к текущему содержанию объектов, локальным ремонтным работам, инженерно-техническому оборудованию и так далее. В рамках семинара эксперты подробно разъяснили участникам новые законодательные нормы, порядок их применения и ответственность за нарушение требований. Особое внимание было уделено практическим вопросам организации и проведения работ на объектах культурного наследия, взаимодействию с органами охраны памятников, а также транспортировке и перевозке, например, икон или церковной утвари, имеющих историческое и культурное значение. Фонд Святой Екатерины выразил готовность и в дальнейшем оказывать информационную и консультационную поддержку сотрудникам Екатеринбургской епархии по вопросам бережного и правильного содержания, а также сохранения зданий храмовых и монастырских комплексов. В эфире новости. Митрополит Курганский Белозерский Даниил по приглашению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия посетил Нижний Новгород. В день Преполовения Пятидесятницы и День памяти великомученика Георгия Победоносца глава Курганской митрополии принял участие в чине великого освящения храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, расположенного в Московском районе Нижнего Новгорода. Освящение церкви и божественную литургию возглавил владыка Георгий. В организации богослужения помогали волонтеры Нижегородской епархии. В завершении литургии было совершено славление святой равноапостольной Нине и святому великомученику Георгию. По окончании богослужения от лица духовенства и монашествующих иерей Александр Тинькаев поздравил митрополита Георгия с днем тезоименитства. От клира Нижегородской епархии правящему архиерею были преподнесены богослужебное облачение и митра. Далее митрополит Курганский Белозерский Даниил от лица архипастырей поздравил главу Нижегородской митрополии с праздником, а всех присутствующих с освящением храма. Глава Нижегородской митрополии поблагодарил сослужащих архиереев за возможность разделить с ними радость молитвы и в знак благодарности преподнес каждому из них икону святой равноапостольной Нины. Поблагодарив за соработничество, образы просветительницы Грузии, его высокопреосвященство преподнес также Глебу Никитину и Евгению Люлину. Митрополит Георгий поздравил собравшихся с великим освящением храма в честь святой равноапостольной Нины Георгиев с днем Ангела и обратил

посвятил развитию греко-римской борьбы, создал в Чебаркуле школу классической борьбы и воспитал 10 мастеров спорта и более 30 кандидатов в мастера спорта. В память о легендарном наставнике в городе ежегодно проходит традиционный мемориальный турнир. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во грехах родиме мати моя, себо истину злюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым,
и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащий не воздвигла и си, во иже славословите державу Твою,
тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже не от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодниче Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядней же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь.
поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 12 мая по новому стилю или 29 апреля по старому. И сегодня мы творим память 9 мучеников кизических 3 века: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона, и мучеников Диодора и Родопиана, диакона, преподобного Мемнона, чудотворца, игумена египетского, святителя Василия Острожского, митрополита сербского 17 века, 300 мучеников в горах Дудиквати и Папати, пострадавших в 17-18 веках, преподобного Нектария Оптинского, почившего в 1928 году, и преподобного Амфилохия Почаевского Головатюка, представившегося в 1970 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы обратимся к памяти последнего соборно избранного оптинского старца. Им был преподобный Нектарий, ученик скитоначальника преподобного Анатолия Зерцалова и преподобного старца Амвросия. Он нес крест старческого служения в годы тяжелых испытаний для Русской Православной Церкви, для всей России. 50 лет старец Нектарий провел в скиту Оптиной пустыни, из них 20 в затворе. Наделенный Богом великим даром прозорливости, он задолго до революции и гражданской войны видел грядущие беды и скорби людей. Он разделил участь многих своих верующих соотечественников, был гоним, сослан, почил в изгнании. О его жизненном пути в связи с гонениями на церковь 20 века известно меньше, чем о его прославленных предшественниках. Преподобный Нектарий, в миру Николай Васильевич Тихонов, родился в 1853 году в городе Ельце Орловской губернии в бедной семье Василия и Елены Тихоновых. Отец его был рабочим на мельнице и умер, когда сыну было всего 7 лет. С матерью у Николая были самые теплые и сердечные отношения, но и мать его умерла рано. Остался мальчик круглым сиротой. С 11 лет он стал работать в лавке богатого купца. Был Николай трудолюбив и к 17 годам дослужился до младшего приказчика. В свободное время юноша очень любил ходить в храм и читать церковные книги. Его отличали кротость, скромность, душевная чистота. Когда юноше исполнилось 20 лет, старший приказчик задумал женить его на своей дочери. В то время в Ельце жила почти столетняя схимница, старица Феоктиста, духовная дочь святителя Тихона Задонского. Хозяин отправил к ней юношу за благословением на брак. А схимница благословила его пойти в Оптину к старцу Илариону. Хозяин отпустил юношу в Оптину, и Николай отправился в путь. В 1873 году пришел он в Оптину пустынь, неся в котомке за спиной одно лишь Евангелие. Здесь промыслом Божиим он обрел свое истинное назначение. Сначала юноша пошел к скитоначальнику старцу Илариону, а тот отправил его к преподобному Амвросию. В то время к великому старцу Амвросию приходило так много людей, что дожидаться приема приходилось неделями. Но Николая он принял сразу и говорил с ним 2 часа. О чем была их беседа, преподобный Нектарий никому не открывал, но после нее навсегда остался в скиту. Стал он духовным сыном преподобного Анатолия Зерцалова, а на совет ходил к преподобному старцу Амвросию. Первым послушанием его в Оптиной было ухаживать за цветами. Потом его назначили на панамарское послушание. У преподобного Нектария была келья, выходившая дверью в церковь. В ней он прожил 20 лет, не разговаривая ни с кем из монахов. Только сходит к старцу или духовнику и обратно. Сам он любил повторять, что для монаха есть только 2 выхода из келии – в храм да в могилу. На этом послушании он часто опаздывал в церковь и ходил с заспанными глазами. Братья жаловались на него старцу Амвросию, на что тот отвечал: «Подождите, Николка проспится, всем пригодится». Под руководством своих великих наставников преподобный Нектарий быстро возрастал духовно. 14 марта 1887 года он был пострижен в мантию. 19 января 1894 года был посвящен в иеродиакона. А еще через 4 года был рукоположен калужским архиереем в иеромонах. Было ему тогда уже 45 лет. По своему смирению батюшка скрывал свои высокие духовные дарования под внешним юродством. На юродство он имел благословение старцев. В 1912 году оптинское братие избрало его в старцы. Но преподобный Нектарий отказывался и только по послушанию согласился принять на себя старчество. В первое время после избрания старцем отец Нектарий усилил юродство. Например, была у него птичка-свисток, и он заставлял в нее дуть взрослых людей, которые приходили к нему с пустыми горестями. Был волчок, который он давал запускать своим посетителям, и куклы. Были детские книги, которые он раздавал читать взрослым людям. В юродстве старца содержались пророчества, смысл которых открывался часто лишь по прошествии времени. За полгода до революции старец стал ходить с красным бантом на груди. Так он предсказывал наступающие события. Или насобирает всякого хлама, сложит в шкафчик и всем показывает: «Это мой музей». И действительно, после закрытия Оптиной в скиту был музей. Владыка Феофан Калужский не верил в святость старца. Как-то приехал он в Оптину и зашел к отцу Нектарию. Тот, не обращая на него никакого внимания, играл в куклы. Одну наказывал, другую бил, третью сажал в тюрьму. Владыка, наблюдая это, утвердился в своем мнении. Позже, когда большевики посадили его в тюрьму, он говорил: «Грешен я перед Богом и перед старцем. Все, что он мне показывал тогда, было про меня, а я решил, что он ненормальный». Известны многочисленные случаи, когда батюшка исцелял смертельно больных людей. После закрытия монастыря в вербное воскресенье 1923 года преподобного Нектария арестовали. Старца повели в монастырский хлебный корпус, превращенный в тюрьму. В Страстной четверг его увезли в тюрьму в Козельск. Позднее из-за болезни глаз старца перевели в больницу, но поставили часовых. По выходе из тюрьмы власти потребовали, чтобы отец Нектарий покинул Калужскую область. Старец жил в селе Холмище Брянской области у одного крестьянина, родственника духовного сына батюшки. В Холмище, невзирая на трудности, добирались духовные чада в поисках утешения и совета. К старцу потянулся поток людей со всех концов России. Святой патриарх Тихон советовался с преподобным Нектарием через своих доверенных лиц. С 1927 года старец стал серьезно недомогать, силы его угасали. Ночью 29 апреля 1928 года преподобный Нектарий скончался. После возрождения Оптиной пустыни 16 июля 1989 года состоялось обретение мощей преподобного Нектария. В настоящее время рака с мощами старца Нектария находится в западной части Амвросиевского предела Введенского собора обители. Преподобнее Отче Нектария, моли Бога о нас. Всего вам доброго, Христос воскресе!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении духовенства Екатеринбургской епархии совершил 8 мая на Широкореченском военно-мемориальном комплексе Екатеринбурга заупокоенную литию по нашим соотечественникам, павшим на полях Великой Отечественной войны. В мероприятии традиционно приняли участие сотрудники епархиального управления, военнослужащие Екатеринбургского гарнизона, военный оркестр и почетный караул штаба Центрального военного округа. Отметим традиции проведения Екатеринбургской епархии торжественного митинга за упокойной литии и возложение цветов на Широкореченском военно-мемориальном комплексе Уральской столицы накануне Великого праздника Победы 15 лет. В Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России состоялась межвузовская интеллектуальная игра «Этих дней не смолкнет слава», приуроченная к 81-летию Великой Победы. Участниками игры стали студенты Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России и Уральского юридического института МВД России. Мероприятие началось в фойе института МЧС, где расположились две тематические площадки. На одной звучали песни военных лет с живым исполнением легендарных музыкальных композиций в сопровождении аккордеона и флейты. На другой разместилась экспозиция поискового отряда «Малахит» Института МВД России. Желающие могли ознакомиться с историческими артефактами, найденными в поисковых экспедициях по местам боев Великой Отечественной войны. Игра стартовала с энергичной разминки, блиц-опроса «Была война, была победа», который позволил командам быстро погрузиться в исторический контекст. Далее последовали интернет-задания «Минувших лет. Живая память». Участникам было задано 20 вопросов на знание ключевых событий Великой Отечественной войны. В рамках заключительного этапа «И это тоже о войне» участники проявили не только знание и внимательность, но и творческий подход. Команды дописывали военные лозунги на 5 плакатах, вспоминали редкие профессии периода войны, стараясь точно назвать каждую из них. Завершила этап задания, связанное с песней Булата Акуджавы «Нам нужна одна победа». Участники угадывали страны по флагам, представленном видеоролике. Студенты и курсанты активно были вовлечены во все конкурсы, демонстрируя глубокое понимание цены Великой Победы. Игра завершилась торжественным подведением итогов и награждением победителей. В эфире новости. 4-й фестиваль «Звоны северной столицы» прошел в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие мастера колокольного искусства из России и Белоруссии. Последний день фестиваля участники сопровождали колокольным звоном божественную литургию в Самсоньевском соборе, которую совершил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий. После богослужения прошел колокольный концерт. Завершился праздник концертом колокольных звонов и карильонов в соборе Петропавловской крепости. Открыл концерт «Пасхальный соборный звон» в исполнении Никиты Чамары из Михайловского собора Ломоносова и Натальи Дворянской из храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Эти приходы – организаторы фестиваля. Олеся Ростовская исполнила на карильоне произведение собственного сочинения, посвященное колокольне Петропавловского собора. Кульминацией концерта стало совместное исполнение пасхального тропаря карильоном и ярусом русского звона, символизирующие единение традиций и культур. Продолжаем выпуск. Съемочная группа проекта «На линии жизни», реализуемого Курганской епархией при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, завершила производство фильма об участнике СВО курганском священнике Данииле Перминове. Тележурналист, автор-ведущая Елена Саенко пообщалась с главным героем, который весной 2024 года добровольцем отправился на фронт, чтобы духовно окормлять наших воинов. В фильме использованы уникальные фотографии и видео.

ЦЛ номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 87,5,

89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Школа семейного чтения». Программа подготовлена преподавателем предмета «Мировая художественная литература» Натальей Викторовной Зыковой.

В рамках программы «Школа семейного чтения» я сегодня представляю вам, дорогие слушатели, сборник поэзии. Это авторские стихи. Они вошли в альманах под говорящим названием «Время творить добро». Так называется фестиваль православной поэзии, который не один уже год встречает Екатеринбург со всей Свердловской области. Этот фестиваль проводит литературное объединение «Уральский ковчег» совместно с Екатеринбургской епархией. Традиционно фестиваль проходит в библиотеке имени Герцена в дни Великого Поста. Исполнители, поэты и барды, участники фестиваля, на протяжении 4 дней выносят на суд жюри и слушателей свои произведения, посвященные духовной тематике, любви, семье, родному краю, наполняя гостеприимные стены библиотеки и сердца слушателей прекрасной поэзией. Попечитель этого фестиваля «Время творить добро» – духовник Свято-Симеоновской гимназии иерей Павел Старков и основатель православного литературного объединения «Уральский ковчег» Галина Васильевна Титова и ее соратники. Итак, стихи, которые напечатаны по материалам этого фестиваля, представлены несколькими сборниками. Я выбрала из этих сборников тему «Великая Отечественная война». У замечательного нашего поэта Юрия Кублановского есть в одном из стихотворений такие строки. «Мы дети солдат, возвратившихся с фронта, мы поздние дети великой страны, а я бы добавила еще и внуки, и правнуки». Но именно они, поздние дети фронтовиков, стали авторами произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Стихи этих авторов не всегда соответствуют критериям поэзии как таковой. Не всегда соблюдены все каноны поэтической речи. Но эта поэзия искренняя, идущая от чистого сердца. Она, эта поэзия, показывает нам еще раз, что память – понятие вечное. Тем более, если она, эта память, касается не только наших близких, прошедших войну, но и всего нашего Отечества. Об этом говорит нам своеобразный маркер, так называемый парад бессмертных, когда колоннами по площадям наших городов, сел, деревень, поселков идут наши сограждане с портретами фронтовиков, своих родителей. Я много лет с первого года, когда проходил этот парад, участвовала в этом прекрасном мероприятии памяти. Портреты фронтовиков, родителей, дедов, братьев. Поэтому первые стихи этого альманаха посвящены как раз этому замечательному событию. Параду бессмертных. Наталья Пауэсова, автор. Наш вечный праздник. Сегодня снова праздник, День Победы. Он с детства самый главный и святой. И сколько песен о войне пропета во славу тех, кто принял ратный бой. И сколько раз у обелисков скромных мы чтили память павших на войне, сынов и дочерей страны огромной, молчанием минутным в тишине. Сегодня в честь своих героев идет страна бескрайнюю рекой. Бессмертный полк шагает длинным строем во славу тех, кто принял ратный бой. Идет страна, и сколько поколений слились в один поток большой реки. Нас всех объединяет день весенний,
наш главный день, всем воинам вопреки. И чувствуешь себя частичкой малой, великой силы, что любовь полна, что любви полна. Так в 41-м на защиту встала своей земли огромная страна. И снова хор людской звучит набатом о том, что лишь победа нам нужна. И снова плачут старые солдаты. И в памяти священная война. В другом стихотворении, посвященном этой теме, автор ее Анатолий Сидоров словно предупреждает нас об опасной забывчивости, ибо волки ждут своей добычи и сегодня, и не откажутся от новой войны. Стихотворение, посвященное теме бессмертного полка. Уложили полк на полку и забыли до весны. У границ России волки ищут повод для войны, рыщут злобою объяты, где вцепиться в бока. Но на полках спят ребята из бессмертного полка. Богатей гешефт считает, разгильдяй на кнопки жмет. Что Россию ожидает? Кто опять с мечом придет? Нет ответа. Вся засада собралась вокруг певца. И продать отчизну рада и погибшего отца. Угождают злому волку ни народа, ни сыны. Уложили полк на полку и забыли до весны. Но особенно ценны, на мой взгляд, те произведения, посвященные теме Великой Отечественной войны, где описаны реальные события, рассказанные фронтовиками, своей семье или знакомым, и ставшие документальным фактом событий того времени. «Письма матери» – так называется следующее стихотворение. Автор этого стихотворения – Татьяна Перегримова из города Верхняя Тура. «Затишье перед боем, и пули не свистят, сидит в сыром окопе молоденький солдат. Еще совсем недавно он рядом с мамой был, был школьником, с друзьями, влюблялся и шалил. Но грозный враг нарушил покой страны родной и взялся за оружие, защитник молодой. Среди тиши в окопе он маму вспоминал и перед смертным боем свое письмо писал. «Не струшу, буду биться с фашистом за двоих, чтоб родину от фрицев скорее освободить. Ты жди меня с победой, а если не приду, знай, сын твой трусом не был, геройски пал в бою». Вновь солнце ярким златом над родиной встает, и старшина к атаке команду подает, и взвод в атаку ломится, за родину вперед, а дома мама молится, с победой сына ждет. Очень интересное, значительное стихотворение, которое называется «Дядя Петя». Автор этого стихотворения Наталья Пауесова. Город Екатеринбург. Стихотворение она посвятила своему дяде Киряеву Петру Павловичу, участнику Великой Отечественной войны. И основано это стихотворение на реальных событиях. Была тогда девчонкой молодою. У дяди за плечами вся война. Сказала, глядя голову седую, что не от горя, пишут, седина. А дядя Петя, повидавший много, ответил: «А ты, девочка, не верь. Я долго шел военную дорогой и видел, как сидеют от потери. Послушай, расскажу тебе, родная. В конце войны мы в наступление шли, а немцы лютовали, отступая. Живых казнили и селения жгли. Фашистам наступали мы на пятки, шли вслед по пепелищам деревень, глотали слезы на могилах братских. Смерть впереди, смерть рядом каждый день. Повешенные женщины и дети, убитых стариков последний взгляд. Да сколько б ни жил ты на белом свете, картины зверства предо мной стоят. Вперед все рвался друг однополчанин, там на пути семья, его село. Вести от них давно не получал он, да живы ли, ведь столько полегло. Успеть, не опоздать бы, не успели.
пожарище, где был родимый дом, в саду на яблонях, что уцелели, его семья висит рядком. Жена и дети, мать его родная, все теплое еще он не успел. И на коленях фрица проклиная, как зверь израненный солдат ревел. И посидел мужик в одну минуту, я видел сам, будь проклята война. Ты, девочка, не верь, не верь кому-то, кто скажет, не от горя седина. Со мной вместе плакал дядя Петя, боец, что в страшной схватке уцелел, и, помянув погибших до рассвета, враги сожгли родную хату, пел. Невозможно читать без слез. И вот еще одно стихотворение. Оно написано от лица матери, которая проводила на фронт всех своих сыновей. Стихотворение называется «Вернись живым». Автор Эмилия Касаткина, город Екатеринбург. «Вернись живым», — сказала мать. «Четвертая пришла повестка. Ушли три сына воевать. Один остался, малолетка. Достойный матери сыны. На трех фронтах ребята были. Прошли с боями полстраны. Все трое головы сложили. Сказала им младший, я вернусь. Когда мать сына провожала, сражался он за Беларусь. Мать с фронта письма получала. Письмо принес ей почтальон. Пропал, мол, без вести сынок. Мать не поверила письму. Сын обмануть ее не мог. Она стоит на перекрестке и смотрит на дорогу вдаль. Придет домой ее сыночек, обнимет мать, уткнется в шаль». Брестская крепость – символ стойкости и героизма ее защитников. Так названо и стихотворение в одном из альманахов. Автор этого стихотворения – Надежда Вырешева, город Первоуральск. Июнь, шел 41-й год, купались зори в водах Буга, из окон Риори топыл фокстрот. Кружилась во дворах сирень вьюга. Шел к завершению обычный день. Шальное солнце двигалось к закату. Неспешно наползала ночи тень. Окрасился багрянцем запад. Под утро самый крепкий сон. И многое не слышится с просонок. С улыбкой свой последний час, раскинув руки, спал ребенок. Минута тишины, как замер мир. Вдруг раскололась земля от взрыва, и на снижение новый мессер заходил, неся с собой смерть. Та жертву находила. Кипела от разрывов пуль речная гладь, пылали здания, метались тени, а над землей навис кромешный ад. Так началась защита цитадели. Детей и женщин, кто остался цел, решили в плен послать под белым флагом. Об этом в рупор объявил немецкий офицер. «Прощаюсь навсегда». Так было надо. Без пищи, без питья, лишь злость в глазах. Стояли насмерть, покидали мир друзья. Но это их земля, и нет пути отхода. Напрасно слышался «сдавайтесь» крик. А так внезапных стали немцы опасаться. В какой-то миг им показалось, план «блиц-крик» стал независимо от них срываться. Взять крепость сзади не сумели. Был нужен месяц, чтоб, наконец, понять, не просто нас поставить на колени, а русские умеют воевать. Стоят руины крепости, делясь болью. «Я умираю, не сдаюсь», — наш написал солдат. Не только надпись, каждый метр палит их кровью, и воском плача свечи в память им горят. Женщины на войне – особая тема. Особая еще и потому, что моя мама, Королькова Валентина Яковлевна, все годы войны была на передовой, прошагав многие километры. Она оставила мне, своей дочери, фронтовые истории, свою военную летопись.
один из этих рассказов, а это проза сегодня единственная, я сегодня вам представлю. Называется рассказ «Командир». События эти уже конца войны, 45-го года. И вот позади уже наша русская земля. Как бы сказал автор, подаривший нам слово полку Игореве, уже зашеломянем и син. А мы едем все дальше, вперед, освобождая Европу от той самой чумы, которая поделила людей на высшую и низшую расы. Мы – это наш санэпидемиологический отряд за номером 78 2-го Прибалтийского фронта, который тоже внес свою лепту в общую победу. Небольшой европейский городок, название уже не помню. Он почти не пострадал от бомбежек, но окна домов и витрины магазинов многие разбиты. Под сапогами битое стекло, и его звук нарушает тишину пустынных улиц. Город как будто вымер. На тротуарах возле одной из разбитых витрин лежит женское белье, а в другой витрине уцелевшие бутылки вина. Мы подбираем это сказочное, удивительно прекрасное белье, которое никогда раньше не видели, и, прихватив две бутылки вина, уходим. Вечером, расположившись у костерка, примеряем новые сорочки и комбинации прямо на гимнастерке, разливаем по кружкам вино, и в таком виде нас застает наш командир, появившийся в сумерках вечером. Командир, а это был Иван Иванович Сокулин, внимательно рассматривает нашу нелепую своим внешним видом группу и командует немедленно это снять и вернуть, где взяли. Вино вылить. И запомните, это ведь коньяк, мужское вино. Нахмурившись, он добавляет строго и весомо. Вы забыли, кто мы? Мы потомки Суворова. Да он за такое мародерство 3 шкуры спускал. А вы взяли чужое. А честь советского воина надо беречь. Далее он велел нам повернуться, снял свой ремень и приложил по тому самому месту, по которому наказывают непослушных детей. А мы и были те самые дети, которых он берег все эти годы на дорогах войны, в землянках, блиндажах, окопах, на передовой, в жару и холод. Он наш добрый, справедливый, любимый наш командир Иван Иванович Сокулин, подполковник медицинской службы, живший по заветам Александра Васильевича Суворова, а значит, по совести, по чести. Конечно, это не один рассказ, их несколько, и все они вошли в мою книгу под названием «Воинство». О женщинах на войне пишет и автор стихотворения, которое я далее прочитаю. «Ты дошла до победной весны». Это стихи, навеяны тоже рассказами автору ее мамы, которая прошла войну. А автор стихотворения Лидия Колпакова. Она член литературного клуба «Рыцари пера», город Ревда. «Ты дошла до победной весны», так называются стихи. «Ночь, ты не спишь, дорогая, устала, да и сердце шалит давно. Вспоминаешь всю жизнь ты сначала, и с тревогой все смотришь в окно. В 41-м тот памятный день наступил. Был вечер прощальный в Шаталовской школе, а утром час испытания пробил, не видать уже тебе одноклассников боли. Обняв на пороге усталую мать, весь мешок ты надела, родная, и ушла ты отчизну свой край защищать, красивая и совсем молодая. Разбросала по свету злодейка война ваших мальчиков, девочек в серых шинелях, и о том не подумала злая она, что пожить, полюбить вы еще не успели. Не смотри же в окно, дорогая, ляг усни, и о нас не грусти, будь здорова, не печалься, родная, и за все, если можешь, прости». Мама рассказывала, что из ее класса на фронт ушли все мальчики, и ни один из них домой не вернулся. Каждый год в День Победы приносят к памятнику павшим в городе Киеве дочь фронтовика
мамы. Ее имя Галина Савченко. И каждый год она подвергается у этого памятника унизительной процедуре. Об этом мое стихотворение. Называется оно «Цветы маме». Киевлянка Галина Савченко этим утром проснулась рано. У нее сегодня задание – принести цветы своей маме. Положить 3 гвоздики алых к месту памяти, и при этом надо выстоять перед охраною, не сломаться, держаться с честью. Надевает она гимнастерку, мама в ней вернулась домой, и пилотку ее фронтовую цветом пламени красной звездой. Надевает награды мамины, их она заслужила кровью. Вот и все. Галина Савченко к Дню Победы сразиться готова. Не смогли на этот раз полицаи сломить эту женщину. Эта форма на маме была, и пилотка, награды эти. И ушла. Так красиво ушла. Не поверите, словно это ее мама за руку вела. И Господь хранил эту женщину. Ее так и не пустили возложить цветы, потому что она не выполнила их условия, не сняла награды и не сняла пилотку. Галина Савченко. Настоящий патриот своего отечества. Верная памяти фронтовиков. А на Уральской земле в годы войны ковалась победа в цехах заводов. Здесь наравне со взрослыми трудились и дети, подростки. В нашем храме Божьей Матери всех скорбящих радость города Екатеринбурга прихожанин, ныне покойный Кочусов Алексей Викторович, трудился за станком на Уралмаше, подставив под ноги скамеечку. И моя родственница, тетя Нина Моисеева, 12 лет, девочка, стирала бинты и белье для раненых, засыпая в углу прачечной от усталости. Здесь, на Урале, сформировался и Уральский танковый корпус. Танковый корпус – так называется следующее стихотворение. Автор его – Екатерина Труфанова, член литературного объединения «Петроглиф», город Екатеринбург. Уральские танкисты за родину горой, их танки были быстры, и каждый был герой. Бежали оккупанты, сдавали рубежи, почуяв наши танки и черные ножи. Летит снаряд со свистом, над речкой взорван мост. Уральские танкисты форсировали Орс. Атака, переправа, кто ранен, кто убит. Танкистам честь и слава, их подвиг не забыт. А помощь шла не только оружием, но и, в первую очередь, молитвами. Молитвами тех, кто ждал своих родных, кто молился за то, чтобы они вернулись домой, за то, чтобы наша армия освободила мир от чумы. И были по этим молитвам настоящие чудеса. Об одном из них и повествует стихотворение «Чудо под Москвой». Автор его – Сергей Александрович Грехов, майор запаса, ветеран боевых действий в Афганистане, город Верхняя Пышма. Называется стихотворение «Небесная защитница». Год 41-й, под Москвою, зима, начало декабря, сапог фашистский над страною, в кровавом мареве заря. Враги почти в Первопрестольной могли совсем уж наяву с высокой сельской колокольни смотреть бинокли на Москву. Приказ Берлина истеричен. Москву сегодня ночью взять. Нагло, дерзок и категоричен. Нет наших сил отпор, чтоб дать. Нет нашей силы, истощилась в жестоких смертных тех боях. Сколь русской крови там пролилось в родных заснеженных полях. Почти без войска оставаться под вражьим гибельным огнем. Вдруг Божией Матери Казанской
был образ кем-то принесен. Бойцы и молодой, и старый молитву искренне творят. Политруки и комиссары те лишь молчание хранят. Вдруг оттепель, почти копели, на немцев снег сырой с дождем, насквозь проник, промокли их шинели, решил враг, утро подождем. Но среди ночи вдруг ударил 40-градусный мороз, тел вражих множество оставил, расплата за потоки слез. Как будто жуткие скульптуры мороз российский сотворил, в заледеневшие фигуры солдат фашистских превратил. С утра сибиряки, уральцы, пошли в бой свежие полки, в кулак могучий сжаты пальцы и руки твердые и крепки. Вновь чудотворная икона в суровых битвах помогла, врагам отеческого дома победу справить не дала. Ничто живительную силу Россия сокрушить не смог, ждет всех захватчиков могила. Всегда он с нами, русский бог. Прекрасное, а главное реальное стихотворение о тех событиях, когда по молитвам к образу Божьей Матери свершилось победное шествие наших воинов. Но война – это еще и проверка на не только на стойкость и мужество и верность отчизне. Это проверка на милосердие, на прочность фронтовой дружбы, на любовь к ближнему. «Хлеб в рукаве» – так называется следующее стихотворение. Автор – Мария Камушкова, город Екатеринбург. «Хлеб в рукаве». Которые сутки пылает война, и видно не будет ей края. Отцов и детей забирает она, лишь память о них возвращая. Которые сутки ползем по земле, кусая холодные губы, и с криком взлетают с небес в пелене парней неокрепшие судьбы. Вот сполз потихоньку товарищ с плеча, раскинув озябшие руки, и в шепоте тихом последнем «прощай» повисли застывшие звуки. И снова вперед по холодной земле, не чувствуя ветра и стужи, и только обглоданный хлеб в рукаве с трудом согревает мне душу. А время шагает по мирной земле, парадами весны встречая, и тот недоеденный хлеб в рукаве мне душу порой согревает. Я вспоминаю рассказ мамы о том, как ее часть шла навстречу колонне немецких пленных. Ну, вид, конечно, был понятно какой, изможденный. Вот, и шел офицер, совсем молоденький. Он был еще и ранен к тому же. И она бросила ему свой паек. А он снял свои очки. Это были очки в золотой оправе, и бросил ей как благодарность. Пленный – это уже не воин. К пленному надо подходить милосердно. Так говорил Александр Васильевич Суворов. Мама всегда по жизни была милосердным человеком, а оправа от этих очков до сих пор хранится у меня дома, как напоминание об этом поступке. Тема блокады Ленинграда тоже есть в одном из альманахов под названием «Время творить добро». Вот это стихотворение. Оно так и называется «Прорыв блокады». Автор Наталья Кузнецова, город Екатеринбург. «Как хочется отправить письмецу сквозь время в прошлое назад». Туда, через блокадное кольцо, геройский город славы Ленинград. И треугольник весточка, как крик, из будущего может к нам прорвется, как эхо звук среди могильных плит, и ляжет снегом, или дождем прольется. Чем им помочь и как их поддержать, спасти от взрывов, голода, разрухи? Они нас учат верой побеждать и стойкостью своей и силой духа. Бергольц по радио от ленинградцев шлет нам потомкам клятву, как завет,
как метроном он будет вас настучаться, скорбим и помним. Вот он, наш ответ. Листая страницы альманаха «Время творить добро», я обратила внимание, как слились в единое целое чувства, мысли тех, кто пишет о Великой Отечественной войне, с теми, кто пишет о войне сегодняшней, о той, что проходит на территории Восточной Украины, там, в Донбассе. Как будто действительно слились две войны в единое целое. Вот, например, стихотворение под названием «Солдату». Автор Марина Смирнова, город Екатеринбург. Вот уж и год, как война идет, ни конца проклятой ей, ни края. Враг упорно бьет, мы идем вперед, с каждым днем победу приближая. Мы уже не те, кем были год назад, мы давно не праздные зеваки. Каждую семью затронула война, и теперь мы все вступили в драку. Кто на передке с оружием в руке, кто в тылу, чем может, помогает, вяжет вещи, шьет и сеть плетет, письма и посылки собирает. Знаем мы, солдат, очень ты устал, жизнь твоя окопная не сахар, знаем, что давно толком ты не спал, и навряд ли станет легче завтра. Знаю, что друзей ты в боях потерял, и от смерти был порою в шаге, только ни на шаг сам не отступал, даже в самой сложной передряге. Ждем тебя живого мы с победой, и молитвы щит, что хранит тебя. Так с войны когда-то ждали деда. Кончится война, и снова времена ясные и мирные наступят. Будет небо синь, и будет тишина. А пока она, клятая война, трудная и грязная работа, враг затих, ты тоже отдохни. Утром снова в бой пойдет пехота. Я недавно прочитала историю об одном дедушке, который уже овдовел, и сейчас он находится в пансионате для престарелых. Ну, в данный момент уже ушел он в мир иной. Описалось, когда он еще был живой. И он вязал носки для наших ребят там, на СВО. Вязал носки потому, что во времена Великой Отечественной войны, будучи еще мальчиком, он вязал носки нашим бойцам, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Посмотрите, какая связь. Удивительная история и все то же самое. Поэтому, читая вот стихи Марины Смирновой, мы действительно видим не только время сегодняшнее, но и время прошедшее. Кстати, сама Марина Смирнова, Марина Евгеньевна, сейчас помогает нашим бойцам, вместе с женщинами другими плетет маскировочные сети, тем самым оказывая помощь фронту. Да, память действительно понятие вечное, поэтому совсем не устарели слова «лишь бы не было войны». Так и называются стихотворения «Лишь бы не было войны». Автор Михаил Федоров. Литературное объединение «Уральский ковчег», Екатеринбург. Где пеклись блины, досохли простыни, малышом вспорхнув на кухню, в коммунальный гам, слушал я, как строя планы и к мечтам, тетки строго прибавляли «не было войны». В прошлом кухня, в прошлом люди, кто там был тогда? И исполнилось полвека той войне. Кто из них свои 17 ожидал, что твердить с годами станет фразу «Только б не!» Стоит снег на окне от тепла весны «Только б не! Только б не! Только б не было войны!» И еще одно стихотворение, посвященное теме памяти. Автор его Алексей Шевченко, город Екатеринбург. «Минута молчания». Минута молчания, и слов не найти, минута молчания из самой груди, из самого сердца сорвется не крик, молчание повиснет, минута, лишь миг, а память, прорвавшись сквозь стены камней, опять унесется в один из тех дней, когда на осколки рвалась тишина, когда громыхала по миру война, давила, стреляла, взрывала и жгла, беду в треугольничках белых несла,
кто без вести канул, а кто-то убит, и ныне он в братской могиле лежит. Серые камни, словно скала, молитвы печальные слышу слова о том, что теперь ждет их вечный покой, и буквы стальные я глажу рукой. И камень холодный, бездушный, немой, он вдруг оживает незримой волной. Биение сотен и сотен сердец, он был чей-то сын или чей-то отец. Закружатся листья среди алых знамен, закружатся буквы в кружении имен, а в небе бездонном кружат журавли, и клин их растает, курлыча вдали. Замечательное совершенно стихотворение Александра Шевченко. Хотелось бы прочитать еще одно стихотворение. Его написала Титова Галина Васильевна. Она основатель православного литературного объединения «Уральский ковчег», и называется оно «Фашизм». Снаряд и земля вздывается в небо, снаряд и вечность уносят жизнь, и не смолкает прощальный молебен. Это не просто война, а фашизм. Фашизм, когда с пленных снимают кожу. Фашизм, когда и представить нельзя, когда в окопах врага изуверы, когда больницы и школы горят, когда бесчинство ковшом не измерить, не вычерпать весь русофобский яд. Фашизм на земле, пора лихолетий, всю злобу собрал под знамена ад, и враг аккуратно нацелив град, бьет точной наводкой по нашим детям. Фашизм, а иначе говоря зло, оно никуда не исчезло. И тогда наш народ освобождал землю от этого зла, от фашизма. И сегодня происходит все то же самое. А когда мы вместе и с нами Бог, значит и победа будет на нашей стороне. Парад победы. С этой темы я начала обзор поэтического альманаха «Время творить добро». Этой темой я и закончу. Это мое стихотворение. Называется оно «Парад победы». И написала я его в первый день, когда в нашем городе, в Екатеринбурге, прошли колонны дети, внуки и правнуки фронтовиков. «Парад победы. Тех, кто пал в войне священной, вновь восстал. По городам страны моей несут портреты тех людей. В одном строю со старшиной и генерал, и рядовой. Один убит, едва начав, другой сражен в победный час. И даже 20 лет спустя осколком жизнь пресечена вот этого полковника. Но все они опять в строю, встречают вновь свою весну. Их дети, внуки, правнуки несут знамена памяти, портреты близких и родных, своей жизнью заплатив за этот день, за смех детей, за колокольный звон церквей. Идет по площади народ, и память прошлого несет, никем не позабытого, святого, пережитого. Идет прадед 17 лет с мальчишкой, что несет портрет, шагает четко, меря шаг, разведчик, рядом сын и брат, и все живые, все в строю, победы празднуют весну, святое воскресенье. Идут по площадям страны бессмертные ее полки, народа-победителя, страны-освободителя. На этом я закончила обзор авторской поэзии альманаха «Время творить добро» по материалам православного фестиваля с замечательным названием, как и название самого альманаха «Время творить добро».

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали.

0: Вы слушали программу из цикла «Школа семейного чтения». Автор и ведущая Наталья Викторовна Зыкова. С вами радиоканал «Воскресенье».
1: Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

Христос воскресе! Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 12 мая, 29 апреля по старому церковному календарю, пятая седмица по Пасхе. Сегодня мы совершаем память девяти мучеников кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Память преподобного Мемнона Чудотворца, преподобного Нектария Оптинского, преподобного Амфилофия Почаевского, мучеников Диодора и Родопиана Диакона, святителя Василия Острожского, 300 мучеников в горах Дудиквати и Папати пострадавших. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. Иудеи рассердились на Господа за обличение и взяли камни, чтобы бросить на Него. Но Господь прошел посреди них и пошел далее. Господу ничего не сделали, а себя сгубили, ибо вследствие их неверия был страшный приговор Господа: «Вот оставляется дом ваш пуст». И еще: «Придем отсюда». И перешел Господь в другое место и избрал другие народы в жилище себе вместо возлюбленного Израиля. Вот и теперь ничтожные люди в самообольщении гордого ума, не вмещающего истины Христовой, берут камни противления Господу и бросают в Него. Ему-то они не вредят, потому что Он все же Господь, и истина Его – непреложная истина, а себя губят. Господь мимо ходит, оставляя такие лица их суемудрию, которые кружат их, как вихрь слабые пылинки. Но когда целый народ увлекается мудрованием ложным, то весь народ предоставляется, подобно иудеям, своей участи. Разумейте, языцы, и покоряйтесь Господу». Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Начиная новый день, мы хотим пожелать вам, чтобы он принес вам только добрые, мирные вести, помощи во всех ваших благих делах. Я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь» со священником Михаилом Кудрявцевым. В 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида». В 10 часов 10 минут «Евангелие дня». В 10:30 беседы о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз» со священником Олегом Герасимовым. В 11 часов 10 минут программа архимандрита Саввы Мажука в цикле «Свет невечерний». Тема его беседы – «Дальнозоркий святой». В 11 часов 30 минут в рубрике «Духовное слово» главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Миряна». В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12:30 в цикле «Звучащая книга» мы сегодня завершим слушать главы сборника архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге. Евангельские чтения для детей». В 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Карипановым. В 14 часов 20 минут беседы о вечном. Сегодня это беседа со священником Антонием Клюкиным о том, может ли спорт помочь воспитанию души. 15 часов 15 минут передача «Просто о православии» со священником Александром Ермолиным. Начнем разговор о заповедях блаженства. 15 часов 30 минут «Поэтическая страница», подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Ко Дню Победы стихи Константина Симонова. 16 часов 10 минут православный календарь. В 16:20 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17 часов 20 минут программа «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». В 18 часов 10 минут приглашаем ребят послушать сказку о солнечном лучике. В 18 часов 35 минут программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В цикле бесед с музыковедом Анной Колесник речь пойдет о русском композиторе Сергее Васильевиче Рахманинове. В 19 часов 15 минут Алина Баева приглашает вас в очередное вкусное путешествие. В 19 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня во вторник, 12 мая. Мир вам и оставайтесь на нашей волне.

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

Здравствуйте, друзья мои. Мы простые люди, и события, которые доставляют нам огорчение, иногда выбивают нас как будто бы из седла и лишают жизненной силы, радости и надежды на то, что может еще наладиться и будет что-то в нашей жизни светлое и лучше. Мы простые люди, и нам недоступен тот взгляд, та оптика, которая была свойственна мудрейшим святым, вдохновлявшим не только свое поколение христианское, но и тех, кто обращается к этим великим людям. Вот таким дальнозорким святым, у которого нужно учиться этому длинному евангельскому зрению, был преподобный Серафим Саровский. Его жизни много фактов прозорливости, но один из эпизодов связан с жизнью и открытием знаменитой ордатовской покровской общины. Маленький городок Ордатов, который существует до сих пор. В те далекие времена, в начале XIX века, был зажиточным, небольшим, но православным городом, где совершенно неожиданно зародилась маленькая монашеская община из сестер и богомолок, которые из дружеского круга вдохновленных Евангелием людей решила вместе возрастать дальше в монашеской, в иноческой жизни. И вот эти сестрички, эти простые горожанки города Ордатова, поехали к батюшке Серафиму Саровскому и взяли у него благословение на основание монастырской общины. Тогда нужно было проходить несколько этапов взросления и развития монашеской общины. Начиналось это с маленького дружеского круга, но под водительством, под окормлением, под руководством батюшки Серафима Саровского эта маленькая община действительно выросла в знаменитый Ордатовский Покровский монастырь, в котором даже хранилась великая святыня и чудотворная икона Божией Матери, которая туда пришла удивительным образом. Но знаки прозорливости преподобного Серафима Саровского так или иначе выступали в истории этого удивительного святого места. Вот сначала сестры ездили к нему за благословением и советом, потому что эта маленькая община едва сводила концы с концами, то есть перебивались с хлеба на квас, как тогда говорили. И вот в один из этих приездов сестры пришли к батюшке Серафиму в скит, стучали

0: стучали в его дверь, он не открывал. И только когда дверь открылась, батюшка завел в свою келью девочку, которая пришла вместе с ними. Маленькая девочка, которая как-то прибилась сиротой к этой общине, почему-то особое благословение старца Серафима получила, и он насыпал ей в передник целую гору ладана и назвал матушкой будущей игумени и отправил в гостиницу. Конечно, тогда сестры не придали этому значения, сочли это причудой старца, таким знаком еродства, но впоследствии, через несколько десятков лет, из этой девочки действительно выросла игуменья того самого Ордатовского Покровского монастыря. Но одна из удивительных историй прозорливости старца связана с покупкой пустыря на окраине города Ордатова. Дело в том, что эта общинка ходатайством батюшки Серафима под его присмотром действительно прирастала не только сестрами, но и добром. И как-то находились все время благотворители, богатые купцы, которые жертвовали на эту общину, и строились жилые корпуса, храм, постройки. То есть все это замечательное учреждение прирастало по-настоящему добром. То есть община расширялась, желающих вступить в нее было большое множество, потому что внутри общины продолжала царить эта дружеская, непринужденная, сестринская атмосфера, которая очень ценна в монастырях, потому что монастырь – это семья прежде всего. И вот эта семейственность, непринужденность, отзывчивость такая сестринская, конечно же, подкупали сестер, и туда, в эту общину вступали очень бодро в те времена. И тут батюшка Серафим почему-то благословляет купить пустырь, никому не нужный пустырь, который продавался вот настойчиво его владельцами. Сестры даже и не думали его покупать. И откуда батюшка узнал, что этот пустырь продается? Вот он им настойчиво говорит: купите этот пустырь, и все. Сестры были богобоязненны, боялись ослушаться батюшкиного благословения, купили за небольшие деньги этот пустырь, никому не нужный, на окраине Ордатова. И так он висел ненужным грузом на этой общине долгое время. А община развивалась. И вот проходит 27 лет со дня основания общины. Она уже цветет, она уже может что-то предъявить. Жизнь отлажена, все идет своим чередом. И в Ордатове случается жуткий пожар. Сгорает весь город. И вместе со всеми постройками, храмами сгорает и эта община. Сестры спаслись. Никто не погиб из сестер. Они со своими скромными пожитками как-то остались на этом пепелище, на котором просто ничего нет. Постройки все были деревянными. И тут они сталкиваются с новой проблемой. Городские власти после пожара принимают решение по-другому планировать город, и поэтому запрещают этой общине восстанавливать монастырь на прежнем месте. Единственное, что спасло эту общину, это тот самый пустырь, который заставил их купить батюшка Серафим Саровский. Это прошло почти 30 лет с того момента, как батюшка их заставил. То есть он видел на десятилетия вперед. И не только это он видел, потому что сестры начали обживать этот пустырь. И именно там поставили храм, службы, гостиницы, потому что действительно в этот монастырь много богомольцев ездило к святыне, и монастырь очень быстро расцвел, как будто бы и не было никакого пожара. Но случились уже революционные годы, эту обитель закрыли, и на этом месте была поставлена женская колония, женская тюрьма, и она существует до сих пор. От монастыря ничего не осталось. Последнее здание, которое долгое время напоминало о прежнем монастыре, это монастырская гостиница, но и то было вскоре снесено. И мы можем смотреть на историю этой общины как на трагедию, как на цветок, который вот взошел очень быстро и очень быстро завял. Предвидел ли батюшка Серафим Саровский такой исход? Я думаю, что предвидел и не просто исход, а он предвидел эпизод истории этой общины, потому что то, что сейчас на месте этого монастыря колония, это не конец истории. И признак того, что это не конец истории, я думаю, является то, что в 1905 году, когда этот монастырь развивался, богател, прирастал и людьми, и средствами, в этот маленький городок был распределен молодой хирург по фамилии Воина Ясинецкий. И он устроился работать в местную больницу, и из-за недостатка врачей и персонала он работал там по 17 часов в сутки. И как окулист, и как терапевт, и как хирург, потому что за всех он трудился. Это была изнурительная, тяжелая работа земского врача при очень маленьком жаловании. И очень недолго Лука Воин Ясинецкий, будущий святитель Лука Крымский, поработал в этом месте. Но для меня это знамение того, что если Господь в каком-то месте попускает тому, чтобы вода, церковная жизнь иссякла, где-то рядом обязательно пробивается новый ключ. И появляется вот этот незапланированный святой, который никем не замеченный трудился рядом с этим Покровским монастырем, но я думаю, его присутствие, эту новую зеленую веточку видел тогда дальнозоркий святой преподобный Серафим Саровский. Если Господь попускает, чтобы роскошный, богатый куст церковной жизни был срублен варварской рукой, обязательно где-то рядом, может быть, не поблизости, но где-то совсем невдалеке от этого тайного корня пустилась новая зеленая веточка, которая даст новые всходы, и, может быть, даже этот корень зацветет пуще прежнего. Поэтому, глядя на прозорливость святых, надо бы себя всегда одергивать и остерегать от панических настроений и наговорить себе, что это не конец истории. Если что-то случилось в моей жизни или в жизни церковной, это не конец истории, и если уж совсем все, кажется, покрылось пеплом, где-то рядом Господь приготовил новый источник чистой церковной воды, новый евангельский побег где-то пробился сквозь землю, и обязательно он даст и цветы, и принесет плод. И нам под присмотром Господа нашего, Божьей Матери, наших великих дальнозорких святых не надо никогда унывать. Мы и наша личная жизнь, и церковная в надежных Господних руках.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Покаяние. Что такое покаяние? «Беззаконие мое я возвещу, и буду помышлять о грехе моем». Псалом 37, стих 19. «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41 и 42. Покаяние — это жалость и болезнь о грехах, содеянных после крещения, которые через нелицемерное и истинное исповедание и сокрушение сердца через иерейское разрешение отпускаются. Святитель Тихон Задонский. Что такое покаяние? Оставление прежнего и печаль о нем. Преподобный Исаак Сирин. Раскаяние есть возвращение путем подвижнической жизни и трудов из противоестественного состояния в состояние естественное и от дьявола к Богу. Преподобный Иоанн Дамаскин. Каяться значит в сердце чувствовать ложь, безумие, виновность грехов своих. Значит сознавать, что оскорбили имя своего Творца, Господа, Отца и Благодетеля, бесконечно святого и бесконечно гнушающегося грехом. Значит, всею душою желать исправления и заглаждения их. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Дьявол, зная, что исповедание греха есть избавление от греха, склоняет душу к бесстыдному упорству. Но ты, возлюбленный, когда согрешишь, говори: «Я согрешил». Нет ничего справедливее такого оправдания. Таким образом ты умилостивишь Бога, таким образом и сам себя сделаешь более медленным на те же грехи. Ни у кого из согрешивших не бывает недостатка в бесстыдных оправданиях. Человек-убийца может сослаться на свою раздражительность, вор на бедность, прелюбодей на похоть, иной на власть. Но все это предлоги неосновательные, не представляющие никакой уважительной причины. Не от них происходят грехи, но от воли согрешающих. Бог требует от тебя признания не для того, чтобы наказать, но чтобы простить. Не для того, чтобы ему узнать грех твой, разве он и без этого не знает? Но для того, чтобы ты узнал, какой долг он прощает тебе. Хочет он показать тебе великость своей благости, для того, чтобы ты непрестанно благодарил его, чтобы был медлительнее на грех, ревностнее к добродетели. Когда согрешишь, плачь и стенай не о том, что будешь наказан, ибо это ничего не значит, но о том, что ты оскорбил своего владыку, который столь кроток, столько тебя любит, столько заботится о твоем спасении, что и сына своего предал за тебя. Вот о чем ты должен плакать и стенать, и плакать непрестанно, ибо всем состоит исповедание. Не будь же ныне весел, завтра печален, потом опять весел. Напротив, непрестанно плачь и сокрушайся. Невозможно, чтобы огонь горел в воде, невозможно и покаяние без поста. Святитель Иоанн Златоуст. Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. Покаяние есть купля смирения. Покаяние есть помысл самоосуждения и попечение о себе, свободное от внешних попечений. Покаяние есть черь надежды и отвержение отчаяния. Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам. Покаяние есть очищение совести. Покаяние есть добровольное терпение всего скорбного. Преподобный Иоанн Лествичник. дело покаяния совершается тремя добродетелями. Первое – очищением помыслов, второе – непрестанной молитвой, третье – терпением постигающих нас скорбей. Преподобный Макарий Великий. «Просмотри всякий жизнь свою, все нечистое в ней вымой слезами покаяния, и потом до положения живота стой твердо в трудах доброделания и очищай сердце от худых помыслов и страстей». Святитель Феофан Затворник. Покаяние есть сознание своего падения, соделавшего естество человеческое непотребным, оскверненным и потому постоянно нуждающимся в искупителе. Отвергните от себя не только явные грехи – убийство, грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубные развлечения, и наслаждения плотские, и мечтания преступные, и помышления беззаконные. Все, все воспрещаемое Евангелием. Прежнюю греховную жизнь омойте слезами искреннего раскаяния. Святитель Игнатий Брянчанинов. Грехи прощаются не одним исповеданием монах, но потребно и удовлетворение. Разбойнику на кресте сам Господь сказал: «Ныне со мною будешь в раю» — Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. Но и после сего обетования разбойник не тотчас и не без труда перешел в райское наслаждение, а сперва должен был претерпеть перебитие голеней. Так и мы, хотя прежние грехи нам при таинстве исповеди и при принятии монашеского образа и прощены, но Божию епитимию за них должны понести, то есть потерпеть болезни и скорби и неудобства, и все, что Господь посылает нам к очищению наших грехов. Преподобный Амвросий Оптинский. Вы мало грешите. Вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. Книга пророка Исаии, глава 64, стих 6. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Кто молится «помилуй, Господи, мя безгрешного», будет в аду. Русская пословица. Пока не родит человек о себе самом, да то ли думает в сердце своем, что он друг Божий. Когда же освободится от страстей, стыдится возвести очи свои на небо пред Бога, видя себя крайне отдаленным от Бога. Преподобный Исаия Отшельник. Какая разбойничья ватага страстей действует во мне и ночью в разных грезах, какой вертеп мысленных разбойников душа моя. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как высокомудрый не знает своих недостатков, так смиренно мудрый своих добрых качеств. Пресвитер Илья Ягдик. Утверждающие, что в человеке нет греха, подобны людям, которые во время наводнения тонут во множестве вод и не признаются в этом, а говорят: «слышали мы шум вод». Преподобный Макарий Великий. Насколько кто имеет чистоту, настолько видит себя много согрешающим. Ничего нет лучше, как познать свою немощность и неведение, и ничего нет хуже, как не сознавать этого. Преподобный Петр Дамаскин. Кто своей немощи не видит и не признает, тот и врача не ищет. Святитель Тихон Задонский. Едва христианин захочет осуществлять в действиях своих внешних и внутренних евангельские заповеди, как увидит поврежденную свою природу, восстающую против Евангелия, упорно противодействующую Евангелию. Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех человеков без исключения, произведенное падением праотцев наших. Все мы в прелести. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаянием разгоняется облако неведения, покрывающее ум, и снимается покрывало, лежащее на нем. Когда же прояснится ум, тогда познаем и самих себя, и состояние свое, каково оно. Увидим еще раны и скверны души нашей, и затем начнем не только мудрствовать и говорить смиренно, но станем стыдиться и солнца, и звезд, и всех тварей Божиих, созданных ради нас. Стыдиться от того, что прогневали Бога, создавшего все сие ради нас, и погрешили против Него, приступив не одну, а все заповеди Его. Преподобный Симеон Новый Богослов. Другие грешат еще больше. Хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 4. Злой с лукавым знаются, друг на друга ссылаются. Русская пословица. Не бери пример с того, кто слабее тебя, но с того, кто совершеннее тебя. Преподобный Антоний Великий. Мерь себя не людьми, а заповедями. Священномученик Серафим Звездинский. Не ставь в великое, что кажешься лучше худых, но скорби, что превосходят тебя добрые. Святитель Григорий Богослов. Дьявол всячески старается закрыть от нас светлый лик людей и представить его в виде мрачном. Гордость обыкновеннее всего показывает себя в том, что зараженный ею делает себя равными всех, или, по крайней мере, многих высших себя по возрасту, по власти, по способностям, и не терпит быть ниже их. Надо крайне беречься, сравнивать себя с другими, в каком бы то ни было отношении, оставить себя ниже всех. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. У кого сердце в страстях, пред тем никто не свят. Но по страстям, которые в сердце его, думает он, что и всякий человек таков же. Даже когда скажет ему кто, что такой-то добрый человек, он тотчас же разгневается на это в сердце своем. Остерегайтесь же уничижать кого бы то ни было не только устами, но и в сердце своем. Преподобный Исаия Отшельник. Когда мы подвержены страстям, говорю о самомнении, тщеславии, гневе, лукавстве и бесовской гордости, то под влиянием их думается нам, что все люди виноваты и нехороши. Проводя внимательную жизнь, увидишь себя очень худой и немощной, других не будешь осуждать и увидишь всех хорошими, а на чужие немощи даже не обратишь никакого внимания, и в сердце почувствуешь тишину и мир. Схиигумен Иоанн Алексеев. При всех представляющихся худых примерах тотчас смотри на Иисуса Христа, который имеет полное право требовать от нас последования своему примеру. А потом смотри на миллионы людей, подражавших его жизни, сделавшихся святыми и достойными всякого нашего подражания. Схиигумен Савва Псково-Печерский. Бог милосерден, простит и так. Никто столько не благ и не милосерд, как Господь, но не кающемуся и Он не прощает. Преподобный Марк Подвижник. У Бога всемогущество с правдой, милость с мерой и весом. Поэтому не может Бог помиловать того, кто не кается, не дать тому, кто не просит, не ищет и сам не милует другого. Преподобный Симеон Новый Богослов. Кающийся и надеющийся прославляет бесконечное милосердие Божие. Надеющийся и не кающийся хулит Бога, представляя Его покровителем зла. Святитель Филарет, митрополит Московский. Одним тем и непременно следует вечное осуждение с дьяволом в аде, которые не хотят каяться и от грехов отставать. А кающимся и отставшим от грехов двери милосердия Божие отверсты. Терпел тебя доселе Бог, видя твои беззаконные дела, но впредь стерпит ли, неизвестно. Святитель Тихон Задонский. Господь всех призывает и приемлет грешников, но кающихся, а не кающиеся, сами от Него добровольно удаляются. Преподобный Макарий Оптинский. Эта лесть обольстительнее всех и кажется неважной, а между тем исполнение ее есть грех крайний, на небо вопиющий, именно грешить в надежде на милость Божию. Святитель Феофан Затворник. Сколько нужно каяться? Покаяние, приличествующее благочестивому христианину, живущему посреди мира, сосчитываться ежедневно вечером со своей совестью. Святитель Игнатий Брянчанинов. Не от долгого времени покаяние зависит, но от усердия кающегося. Святитель Тихон Задонский. Больше сокрушения греховности надо, чем перечисления грехов, хоть и это необходимо. Больше молитвенных воздыханий из сердца, чем прочитывания молитв, хотя и это нужно. Святитель Феофан Затворник. Мы один день помолившись, или один час, и то немного, поскорбев о своих грехах, отлагаем попечение, как будто сделали уже нечто равномерное своей греховности. Но святой пророк объявляет, что он приносит исповедание соразмерно всему времени своей жизни. Святитель Василий Великий. Суетно покаяние того, кто хочет кратковременным воздержанием от пищи и однодневным пощением покрыть многократное свое объедение и пьянство. Святой Петр, каждую ночь, заслышав пение петуха, тотчас вспоминал свое отвержение от Христа, вставал от ложа своего и повергался на землю в горьком плаче, проливая многие слезы. И так делал он в продолжение всей жизни своей. Итак, никто не надейся очиститься от грехов своих великих, одной только исповедью и кратковременным сердечным сокрушением, без трудов и подвигов, свойственных истинному покаянию. Если, имея время исправить свою жизнь, поленишься это исполнить делом. Святитель Дмитрий Ростовский. Кто истинно подвязается о своем спасении, тот всякий день, в который он не оплакивает грехов своих, почитает потерянным, хотя бы и совершил вон и какие-нибудь добрые дела. Преподобный Иоанн Лествичник. Надо помучиться, поскорбеть, делать добро людям, помучить себя постом и поклонами и прочим, сколько есть силы. Меньше разговаривайте со всеми. Игумен Никон Воробьев. Есть такие грехи, за которые словесного покаяния мало, а попускает Господь скорби. Это и есть покаяние делом. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. У меня такие большие грехи, что не отмолишь. Как отец милует сынов, так Господь помиловал боящихся Его, ибо Он знает создание свое, помнит, что мы — прах земной. Псалом 102, стихи 13 и 14. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, Бога, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 7. Как от всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние. Помни, что Христос умер за грешных, а не за праведных. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. преподобный Исаак Сирин. «Не столько погубляет грех, сколько отчаяние. Согрешивший, если протрезвится, покаянием скоро исправляет свой поступок. А кто отчаивается и не кается, тот потому и остается без исправления, что не употребил врачевства покаяния. Не говори мне, я погиб, что мне остается делать? Не говори мне, я согрешил, что мне делать? У тебя есть врач, который выше болезни. Если он произвел тебя из небытия, то тем более может исправить тебя. Господь, зная слабость нашей природы, когда мы, преткнувшись, впадаем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаивались, но отстали от грехов и поспешили к исповеди. И если это мы сделаем, Он обещает нам скорое помилование, потому что Сам говорит: «Разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Книга пророка Иеремии, глава 8, стих 4. Святитель Иоанн Златоуст. Печаль по Богу не ввергает человека в отчаяние, напротив того, утешает его, внушая ему: «Не бойся, снова прибегни к Богу, Он благ и милосерд, Он знает, что человек немощен, и помогает ему». Печаль по Богу приносит радость и утверждает человека в воле Божией. Если ты сделал много зла, то не печалься об этом безмерно, но решись твердо в сердце твоем впредь не увлекаться. Преподобный Исаия Отшельник. Падающий сокрушается, и хотя бездерзновенен, однако с похвальным бесстыдством предстоит на молитве, как разбитый, на жезл надежды опираясь и отгоняя им пса отчаяния. Преподобный Иоанн Лествичник. Но как бы ни было сильно сокрушение, и тени не допускай ни чаяния помилования. Помилование уже совсем готово, и рукописание всех грехов разодрано на кресте. Ожидается только раскаяние и сокрушение каждого, чтобы и ему присвоить силу крестного заглаждения грехов всего мира. «Сим упованием поди ниц душою и телом, и вопи: помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей». И не переставай вопить, пока не восчувствуешь себя виновным милуемым, так чтобы вина и милование слились в одно чувство. Сокрушение покаянное, которое только мучит и грызет сердце, никогда не выставляет души в благонадежное настроение, если не бывает соединяемо с твердым упованием на милосердие и благость Божию. Преподобный Никодим Святогорец. «Что твои грехи против милосердия Божия, каковы бы они ни были, лишь бы только искренно ты каялся в них? А бывает часто, что человек молится, и внутренне сердцем не надеется, что грехи его будут прощены, считая их как бы выше Божие милосердие. Зато действительно и не получает прощения, хотя и источники невольных слез прольет, и с скорбным стесненным сердцем отходит от щедрого Бога. Того он и достоин. «Верьте, что получите, — говорит Господь, — и будет вам». Евангелие от Марка, глава 11, стих 24. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Отчаиваться — значит самому у себя отнимать милость Божию, которую Господь каждую минуту готов подать». Святитель Филарет, митрополит Московский. «Нет такого греха, который превышал бы Божие милосердие, и грехи всего мира перед Ним — точно горсть песка, брошенная в море». Схиигумен Иоанн Алексеев. «Сколько бы грехов не было у кого, и как бы велики они ни были, у Бога милосердие еще более, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна. святитель Тихон Задонский. «Блажен ты, брат, если действительно ощущаешь, что имеешь грехи, ибо кто ощущает их, гнушается ими и всячески удаляется от них». Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Прощение грехов подается не по нашим заслугам, а по милости человеколюбивого Бога, всегда готового прощать, как только кто обратится к Нему с раскаянием. И делают недостойными прощения не великость и множество грехов, а одна нераскаянность. Как только вы сокрушились и раскаялись, прощение уже присуждается вам на небе, а в момент исповедания сие небесное решение объявляется вам. Святитель Феофан Затворник. Вот ты будешь приступать к святым тайнам и должна произнести: «Верую, Господи, исповедую, яко ты еси пришел грешники спасти, от них же первое есмь аз». Безумец подумает: «Пропал я, первый грешник». А христианин смиренно укорит себя и прославит милосердие Божие и любовь Его, и в мире сообщится со Христом: «Чего тебе от сердца желаю». Преподобный Анатолий Оптинский, Зерцалов.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 9 мая на площади возле Кафедрального собора города Челябинска состоялась концертная программа «С верой в победу», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Челябинской области и администрации Челябинска. Для зрителей выступили хоры детских школ искусств Челябинска и творческие коллективы города, которые исполнили классические произведения и песни военных лет. Также прозвучали стихи о Великой Победе и безграничной любви к Родине. Особое место в концерте занял архиерейский мужской хор «Аксиос». Коллектив исполнил любимые песни военных лет «Смуглянка», «Священная война», «День Победы» и другие. Учебный центр Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, совместно с Министерством здравоохранения Запорожской области и Бердянской епархии открыл учебный симуляционный класс на базе Мелитопольского медицинского профильного колледжа. Совместными усилиями мы сделали важный шаг к тому, чтобы в Запорожской области становилось больше специалистов по уходу за тяжелобольными и ранеными. Наша больница открывает такие классы по всей России. Полученные профессиональные навыки позволяют работать в медицинских и социальных учреждениях, а также помогать в больницах, хосписах и госпиталях в качестве добровольцев, рассказал главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров. Обучение в Мелитополе проводится по двум программам – младшая медицинская сестра, медбрат по уходу за больными и помощник по уходу. После успешного прохождения курсов учебный центр выдает документ о присвоении новой профессии. Первый модуль обучающей программы по уходу за больными включает в себя теорию, которую слушатели изучают самостоятельно на специальной онлайн-платформе учебного центра. При изучении второго модуля они осваивают практические навыки под руководством преподавателя. Занятия проходят в учебном симуляционном классе, завершается обучение практикой в медицинских учреждениях. С 29 апреля по 2 мая в учебном классе в Мелитополе прошли занятия для первой группы слушателей. Она состояла из 15 студентов и преподавателей Мелитопольского медицинского профильного колледжа. В ходе курса слушатели учатся выполнять гигиенические процедуры в постели, осваивают техники пересаживания пациента с кровати на стул, методы контроля падений и сопровождения при ходьбе, постуральные коррекции с помощью подушек и валиков для профилактики пролежней и связанных с малоподвижностью осложнений. При поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие» оборудованный класс всем необходимым для проведения профессионального обучения. Вы слушаете новости. Ежегодная профессиональная конференция портала «Милосердие.ру» для НКО «Просто с милосердием. Партнерство. Инфраструктура. Тенденции в благотворительности» пройдет 9 июня в Москве в Центре «Благосфера». Приглашаются руководители и сотрудники НКО, которые ищут устойчивые модели развития, усиливают команды и выстраивают стратегию в условиях неопределенности. Специалисты помогающих профессий, которым важны доказательные подходы и повышение качества помощи. Бизнес и государственные структуры, грантодающие организации, заинтересованные в эффективном сотрудничестве с НКО, исследователи, изучающие третий сектор. Участие возможно офлайн. Онлайн-формате по предварительной регистрации и онлайн на сайте в день конференции. На секциях будут обсуждены современные стратегии устойчивости и развития, медийные вызовы для НКО сегодня, профессиональные компетенции и карьерные треки сотрудников НКО, доказательные технологии помощи, партнерство в НКО, ожидания и реальность. Завершит конференцию дискуссии о ценностях, смыслах и мотивации в благотворительной деятельности. И последняя информация выпуска. Аферисты рассылают дачникам фейковые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают перейти по ссылке «Оплатить штраф со скидкой». Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале госуслуг, рассказали в Росреестре, ссылаясь на сообщения СМИ. Замглавы ведомства Максим Смирнов напомнил, что единственное основание для оплаты штрафа за нарушение земельного законодательства – постановление об административном наказании. Постановление вручают нарушителю лично, присылают заказным письмом или направляют в электронном виде в личный кабинет на госуслугах. Такой документ должен быть подписан главным государственным инспектором региона по использованию и охране земель или его заместителем и заверен печатью территориального органа Росреестра. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам в СМС или в чатах, в мессенджерах с угрозами штрафов за нарушения на участках. По этим каналам постановления о назначении такого административного наказания не распространяются, призывает чиновник. По его словам, Росреестр не выписывает штрафы без проведения специальных проверок, о проведении которых владельцы земли извещают заранее, также заказным письмом или сообщением на госуслугах. Результаты таких проверок публикуются в едином реестре. Если же постановление о штрафе вызывает сомнение, можно обратиться в местный орган Росреестра лично, по телефону или направив жалобу в течение 10 дней. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Трофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 12 мая. Мы желаем вам хорошего, доброго дня, мира с Богом и ближними. А я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12.30 в цикле «Звучащая книга» мы сегодня завершим слушать главы сборника архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». В 13:10 детям о Боге, евангельские чтения для детей. В 13:30 читаем Ветхий Завет со священником Константином Карипановым. В 14:20 беседы о вечном. Сегодня это беседа со священником Антонием Клюкиным о том, может ли спорт помочь воспитанию души. 15:15 передача «Просто о православии» со священником Александром Ермолиным. Начнем разговор о заповедях блаженства. 15:30 поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Ко Дню Победы стихи Константина Симонова. 16:10 православный календарь, в 16:20 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. 17:20 программа «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». 18:10 приглашаем ребят послушать сказку о солнечном лучике. 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В цикле бесед с музыковедом Анной Колесник речь пойдет о русском композиторе Сергее Васильевиче Рахманинове. В 19:15 Алина Баева приглашает вас в очередное вкусное путешествие. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». В 20:10 программа из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Сегодня митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений познакомит вас с притчей о работниках виноградни. В 20:25 беседы о вечном со священником Анатолием Клюкиным. Может ли спорт помочь душе? В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» слушаем сборник «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». В 23:10 вечернее молитвенное правило, ну а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Напомню, на календаре вторник, 12 мая. Мы желаем вам мира с Богом и ближними, душевной гармонии и тепла. И оставайтесь на нашей волне.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Владимир Путин поручит министру просвещения Сергею Кравцову создать цифровую платформу, на которой соберут лучшие творческие методики для детских садов. Эта инициатива обсуждалась в Московском

0: манеже во время марафона «Знания. Первые», где президент встретился с представителями коренных малочисленных народов. Идею озвучила воспитательница из Карачаево-Черкесии. Она предложила объединить опыт педагогов на одном сайте и сделать акцент на игровых формах обучения. Президент поддержал предложение, отметив, что игровой подход в воспитании и обучении детей всегда приносит лучшие результаты. Путин попросил точно сформулировать, что именно нужно сделать на государственном уровне для тиражирования таких практик. Также уточнилось, что в список войдут только те товары, которые соответствуют традиционным российским ценностям и способствуют гармоничному развитию ребенка. В честь празднования 80-летия Великой Победы мы предлагаем вам послушать рассказы из книги Марии Панишевой «Помощники фронта». Книга написана по воспоминаниям фронтовиков и посвящена детям, трудившимся в военные годы на Нижнетагильском танковом заводе. «Отважное сердце» санитарки Зины Туснолобовой. В далекой Сибири на Кузбассе живут шахтеры. Они добывают уголь. А хрупкая и веселая девушка Зина работает лаборанткой на шахте «Емельяновская». Она определяет качество угля. Зине 20 лет. Зина мечтает о любви. «Встречу я такого парня, что ни словом сказать. Будет он меня на руках носить», — говорит Зина подружкам на танцах в городском парке. Рассмеялись девушки. Каждой хочется встретить такого жениха. Да хватит ли на всех самых лучших парней на свете? Вот подходит к Зине молодой военный. В кителе, при погонах. «Лейтенант, позвольте вас пригласить на вальс». Протягивает ей руку. Гармонист перебирает клавиши, растягивает инструмент. Льется нежная и красивая мелодия. Зина и военный кружат в вальсе. Может быть, это и есть тот самый парень, которого ждет Зина. «Меня зовут Иосифом», слышит она на прощание. «Давайте мы с вами встретимся завтра». Идет Зина на свидание, волнуется. Сильно стучит ее сердце. Гуляют они с военным по дорожкам парка, разговаривают обо всем на свете. «Что такое любовь?» – спрашивает Зина. «Думаю, это верность», – отвечает Иосиф. «А я считаю, что дружба и нежность». «У вас есть мечта, Зина?» Помолчала немного девушка. «Ее мечта – это тайна. Я хочу посадить сад своими руками». Открылась она Иосифу. «Так хорошо, когда вокруг цветут деревья. В моем родном городе Полоцке много садов.
1: Хотел бы я посадить такой сад вместе с вами.
0: На всю жизнь.
1: Считайте это моим предложением».
0: Вот Зина и стала невестой. Эта счастливая история случилась перед началом Великой Отечественной войны. Иосифу Марченко дали приказ отправляться в распоряжение фронтового командования. Пришлось отложить свадьбу. «Зина, война обязательно закончится», — сказал Иосиф. «Мы встретимся и уже не расстанемся никогда». Уезжая, положил Иосиф в нагрудный карман своего кителя скромную фотокарточку девушки. Пишет он на Кузбасс: «Скучаю». Зина отвечает в письме: «Люблю». Читает Зина фронтовые газеты. Пишут в них, что в армии не хватает санитарок. Некому перевязать раны бойцам во время сражений. Некому вытащить их с поля боя. Записалась Зина на курсы медсестер. Выучилась на санинструктора. Летом 1942 года оказалась она на фронте. Дивизия Зины сражается за город Воронеж. Пехота бежит в атаку. Строчат вражеские пулеметы, разрываются гранаты. Страшно, опасно в бою. «Сестричка!» Застонал рядом наш стрелок. «Ранен!» Ползет к нему Зина, торопится. Достает из санитарной сумки жгут и бинты. Перевязывает раны. «Потерпи, родимый!» Ласково просит она. Ползет к нашим окопам. Ухватила бойца, тянет его за собой. Тяжелый солдат, тяжелый и его автомат. Спустились они в окоп. Спасен боец. Снова выползает Зина на поле. Оглядывается вокруг. Ищет глазами упавших, раненых. «Держитесь, потерпите», шепчет им девушка. Наконец, все раненые в окопе. Теперь не достанут их вражеские пули, и не умрут они от ран.
1: Отправила Зина тяжело раненых в медсамбат, а за теми, у кого раны легкие, сама присматривает. Скоро поправятся бойцы, снова пойдут в бой. Только за первые 5 дней сражений Зинаида Туснолобова спасла 26 солдат. Вручили ей орден Красной Звезды. Долго освобождали Воронеж. 190 дней воевала Зина на Воронежском фронте. Отважная санитарка смело помогала бойцам. Когда выдавались затишья между боями, садилась Зина за письмо своему жениху. «Скучаю», — вплеталась в ее строки. «Люблю», — возвращалась от Иосифа в ответ. После освобождения Воронежа дивизия Зины двинулась в сторону Курска. Снова на пути пехоты фашистские войска. Идут горячие сражения. Зина старается унести с поля боя каждого, кого настигает вражеская пуля. «Лейтенанта Тимошенко ранила!» – слышит санитарка. Михаил Тимошенко – командир ее взвода. Далеко от Зины лежит он на земле. Смелое сердце девушки двигает ее вперед под яростный огонь врага. Доползла Зина до командира. Убит командир. Ранена Зина. Не смогла вернуться к боевым товарищам. Лежит она на холодной заснеженной земле. Отрезали фашисты поле боя от наших позиций. Не пробраться к Зине. «Если умру, то не зря», — думает девушка. 123 раненых вынесла под Воронежем и Курском. Я сделала все, что могла. Сутки лежала Зина в холодном поле. Пронизывал ее сильный ветер, порошил снег. А ночью наши разведчики смогли ее спасти. «Стонет кто-то», — услышала чуткое ухо. Вырезали Зину ножами из розовой обледеневшей земли. Оказалась она в госпитале. Давно не было писем Иосифу от Зины. Но он ждет. Не знает Иосиф, что нечем теперь писать Зине. Пришлось врачам отнять ей и руки, и ноги. Остались от них только обрубки. Санитарки кормят Зину с ложки и причесывают по утрам. Молчит мужественная и смелая Зина. Лежит в госпитальной кровати на Урале в городе Свердловске. Думает об Иосифе. «Напишите письмо моему жениху», — просит она. Чужая рука записывает на бумагу горькие слова ее прощания. «Дорогой Иосиф, со мной стряслась непоправимая беда. Я потеряла руки и ноги. Будь свободным, родной». Письмо дошло до Иосифа. Прочитал он его, прослезился. Вспыхнуло сердце лейтенанта яростным гневом на фашистов. Плачет сердце о Зине, тоскует. Получила Зина ответ. «Никакие несчастья и беды не смогут нас разлучить. И в радости, и в горе мы всегда будем вместе». Несет свою службу Иосиф Марченко. Лечится в госпитале Зина Туснолобова. Продолжается война. Встретятся ли они? «Я должна научиться делать все сама», — говорит Зина хирургам. Проводят Зине сложную операцию, расщепляют обрубок руки. Учится девушка брать вещи, есть, умываться. «Я хочу писать своей рукой», — ставит себе задачу Зина. Придумали для нее манжетку с ручкой на конце. Надели на обрубок руки. Целыми днями исписывает Зина тетрадки. Выводит черточки, буквы, слова. «Это письмо я пишу сама. Это моя победа», — сообщает она родным. «Беспощадно бейте врага. Отомстите за меня фашистам», — читают послание Зины ее боевые товарищи на фронте. «Люблю», — узнает почерк невесты Иосиф. «Скучаю», — пишет он ей в ответ. Как-то дошло до Зины известие с Уралмашзавода. Танкостроители приуныли. Они работают без выходных, мало спят и очень устают. «Отнесите меня на завод, в цех», — просит Зина. «Хочу я увидеть рабочих». И вот Зина в цехе. Стоит здесь собранный танк. Поставили на него носилки с девушкой, помогли ей присесть. Сотни глаз смотрят на Зину. Улыбнулась она, обвела всех горящим взглядом. Начала пламенную речь. «Дорогие друзья, Я больше не могу помочь родине на фронте. Прошу каждого из вас, сделайте за меня хотя бы по одной небольшой заклепке для танка». Появились у Завача новые силы. Загорелись они благородной ненавистью к фашистам, выпустили 5 танков сверх нормы. На их башнях написали «За Зину Туснолобову». Все больше людей узнает о Зине. Рассказали они во фронтовых газетах. «За Зину!» выводят краской на самолетах. «За Зину!» можно увидеть на стволах орудий и бомбах. «За Зину!» нацарапывают солдаты на винтовках. Идут к Зине в госпиталь 1000 писем от бойцов. Своей рукой каждому из них выводит девушка ответы. Письма Зины печатают в газетах, читают в окопах, хранят у самого сердца. Отправили Зину в Москву, изготовили сложные протезы. Трудно на них стоять, обрубки ног натираются до крови. «Я хочу встретить Иосифа стоя», — говорит себе девушка. Сжимает она зубы от боли, делает шаги. Научилась ходить Зина, ждет своего жениха. Когда отгремели салюты победы, вернулся Иосиф с фронта. Сыграли они с Зиной свадьбу. Поселились в тихом старинном городе Полоцке. Много садов в этом городе, а стало на 1 сад больше. Своими руками сажала Зина яблони, как и мечтала об этом в юности. Сажал яблони и ее муж. Слышите, как потрескивают дрова в печке в доме Иосифа и Зинаиды? На улице уже стемнело. Тихо спят Володя и Нина, их дети. Зинаида Михайловна склонилась с иголкой над рубашкой сына, штопает ее. Иосиф Петрович чистит грибы, что насобирали сегодня в лесу. В доме пахнет яблоками. Они поспели.

Минтранс собирается предложить регионам пойти навстречу многодетным родителям и разрешить им оформлять два бесплатных парковочных места у дома вместо одного. Нововведение коснется тех, кто воспитывает 4 и более детей. Сейчас в большинстве городов на одну семью полагается только одна льгота, из-за чего за второй автомобиль приходится платить на общих основаниях. В ведомстве уверены, что этого мало, так как во многих семьях машины есть у обоих родителей, чтобы вовремя развозить детей по школам и секциям. Инициатива будет носить рекомендательный характер, поэтому последнее слово останется за местными властями. Это все на сегодня. До встречи!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, сегодня мы с вами завершим слушать главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь. Мемуары, дневники, письма».
2: Хорошими делами прославиться нельзя. Святая Церковь и совесть человека призывает совершать добрые дела, но сколько мудрости надо, чтобы не впасть в тщеславие или в самоцен. Подвижники веры и благочестия делят добродетель на три вида по качеству сердца. Добродетели падшего естества, так называемые еще страстные. Добродетели кающегося человека со смирением во славу Божию. И добродетели обновленного человека или благодатные. Святой Серафим Саровский предупреждал, что добродетель во имя Христа имеет высочайшую духовную ценность для души человека, но им или предшествует, или последствует искушение или испытание. Архиепископ Иовс Макаус, будучи студентом, говорил мне, что эти искушения бывают настолько сильными, что страх перед ними представляет существенную проблему. Искушение бывает попущениями Божьими, как проверка качества нашего сердца. Во имя свое доброе дело совершается или во спасение нашей души. В Ветхом Завете говорится, что если человек задумал послужить Богу, то он должен оставить завещание, потому что риски очень велики, и человек может лишиться жизни. Наша семинарская бабуля, которую воспитанники прозвали «Пасха Христова», убирала классы, ходила по шумным коридорам семинарии и часто повторяла одну и ту же фразу: «У людей ничего не заслужишь». Видимо, намекал на опасность самоценных заслуг. И действительно, вы можете построить церковный корабль или Кремль, или Мекку для православного, прослужить хоть лет 50 по совести, но стоит написать про вас случайной старуху любую чушь и откровенную клевету, то верить буду скорее ей, чем вам. Дескать, дыму без огня не бывает, и охотники за черепами будут рады вас осчастливить. Если повезло кому-либо в жизни встретиться с любовью, лаской обновленного благодатного человека, то это неизгладимо остается в ее душе. Таким являются русские старцы, почему народ верующий тянуло к ним как магнитом. Одна прихожанка нашего монастыря говорила сыну, что когда к обители подъезжал отец Иоанн Кронштадтский, то народ бежал к нему под благословение, как на пожар. То же самое мне приходилось наблюдать, когда батюшка Иоанн Крестьянкин выходил из кельи в храм. Всех лучше радость на сердце от добрых дел умели хранить юродивые, но нам, похоже, помогает их сберечь на вечность разного рода недоброжелатели. В этом смысле приходят на ум слова великих богословов о том, что если бы дьявол смог догадаться, что под образом учителя Христа скрывается божество его, то он все бы сделал, чтобы Христос не пострадал на кресте за род человеческий и не сошел бы потом Дух Святой и на апостолов. Как говорят, пылинки бы с него сдувал. Становится понятнее немного в этом свете жизнь святых угодников Божьих, которые претерпевали невероятные испытания и мучения. Подвиг сделал их способным вместить благодать и ею привлечь к спасению многих людей. Святая мученица Ефимия, явившаяся преподобным Паисию Святогорца, ответила на многие его богословские недоумения, а о своих страданиях сказала: «Там, где я сейчас нахожусь, величайшая радость. Если мне вновь предложили испытать такие муки, что испытал я на земле, я бы вновь согласилась». Борьба с Богом. Если мы посмотрим толкование на слово «грех», то увидим там разные оттенки значения. То как бунт, то как мимо цели, то как рана самому себе. В духовном понимании целью является для богоискателя сам Бог, как любовь, как благость, как святость, вечная персональная жизнь в этих благах. Если душа человека не ищет этих благ, то он не может достичь совершенства. Совершенство духовное – это соприсутствие в душе человека энергии той первореальности безначальной, которая называется Бог. Бог и есть безначальная радостная жизнь. Для этих целей создал Бог человека. Задача человека на земле состоит в том, чтобы любовь человеческая соединилась с энергией любви Божией, которая называется благодать. Без правой веры, без чистой жизни, стремление к духовно-нравственному совершенству, то есть покаянию, нереально достичь результатов. Бунт в духе однобокого материализма начинается в абсолютизации относительных благ. Жизнь вообще рассматривается не как совершенствование для последующей равноангельной жизни за грани этой времени, а как только здесь и сейчас. И на бытие полностью отвергается априори. Оттуда никто, чай, не приходил, да Бог-то никто не видел. Бог непознаваем, наслаждайся тем, что есть у тебя здесь и сейчас. Незнание или неведение не есть свидетельство небытия, то есть отсутствие другой реальности. Многие говорят, не вижу, значит, этого нет. Когда идут доказательства того, что мы многого нового узнаем, чего раньше не знали, да, следует ответ, а в миф-то я и не верю. Про бунт дьявола против Бога мы выяснили. Он хотел быть самосущим, но поскольку дьявол – тварь и создан, и не безначален, то достигнуть своей цели он принципиально не может и вымещает свою злобу на людей. Богоборцы, заинтересованные в том, что Бога не было и не существовало никакой ответственности за зло, более-менее как-то нам понятно. Богоборцы, пытающиеся падшие силы использовали для своего эгоизма, маги, чародеи, колдуны, сатанисты, экстрасенсы и так далее, тоже более-менее известны. Следующие идут агностики, как они себя называют, нейтрал-автономисты. Они не знают ни о Боге, ни о цели человеческой жизни, ни о замысле Бога человека, и не интересуются этим вопросом. Это вообще страусы, спрятавшие голову в песок. Редкую категорию составляют богоборцы, верующие право, но не желающие исполнять волю Божию никак. Религиозность они используют для своего эгоизма и подменяют волю Божию своей. Их выражение «меня Господь привел сюда», а почему не лукавый и попущение Божие? Свою волю в грехах и попущение в преступлениях они объясняют тем, что раз это есть, ну, значит, Бог одобрил. Воля Божия в том, чтобы очищались от грехов, были верны в добре и святы. Воля бесовская всегда разрушительная, завистливая, недружелюбная, мстительная. Что человек выберет, то и определит качество его сердца. Святые отцы говорили, что человек занимает среднее положение между ангелом и бесом. Чью сторону он выбирает, таков будет, соответственно, и результат. Жизненные кресты. В застойные годы в Ульянском союзе художников шло заседание по переизбранию руководства. Очень много было нареканий о халатности в адрес председателя правления. Защищаясь, он оправдывал себя и неосторожно бросил такую фразу. «Ну, видно, у меня такой уж крест». Из зала прилетела ответка. «Тем более он у вас из пенопласта». Архимед Иоанн Крестьянкин о выборе жизненного пути или крестов писал, что если кресты – неправильные выборы, например, профессия, супруга, каких-либо самочинных не по силам подвигов, которые приводят к истощанию силы и унынию. Опасность духовную в этом случае лишает человека душевного мира, а самое главное – надежда на спасение его души в вечности. Одной моей знакомой отец Анна вопрос, стоит ли ей развестись с мужем, который по жизни находится в психиатрической больнице, написал, «Выбирая не по силам спутника жизни, мы воображаем себя преподобным Герасимом Иорданским, вытащившим из лапы льва занозу. Мы не чудотворцы, и потому наш лев может откусить кому руку, кому ногу, а кому и голову. Немедленно разводитесь. Конечно, совет сугубо индивидуальный, но в нем есть и общие черты. Оптинские царцы, например, при выборе спутника жизни советовали приглядеться к родителям, чтобы разница в мужестве тоже не была слишком велика, вкусы, чтобы в основном совпадали. Если переступление брака обоим ощущался безотчетный страх, то советовали отложить решение, а если не приходит долгое время этот страх, то лучше им расстаться. Ошибки при выборе профессии встречаются очень часто. Молодые люди просто играют в русскую рулетку, не обращая внимания на Богом данные таланты, подают документы сразу в 5 или больше вузов. Неправильный выбор без выявленного призвания сокрушает жизнь человека. Одна монахиня на старости лет, будучи в схиме, призналась, у меня не было никакого призвания, поэтому я была несчастлива. Киевскому старцу Парфению Божья Матерь сказала, схимник – это молитвенник за весь мир. Мера великая, и самочинно дерзать на такое, Все равно, что рядовому надеть мундир генералиссимуса. Великосхимникам надевает при постриге шапочку, куколь, как новорожденные, чтобы помнить, что они должны быть, как младенцы, незлобливые. Например, в древности на Афоне сразу стригли великую схиму, если у послушника была благодатная так называемая сверхтварная молитва, когда Дух Святой играет в душе человека. При выборе настоятеля монастыря братья держали пост 3 дня и голосовали записками, тайно. В личном плане для того, чтобы идти в игумене, нужно, чтобы в сердце было уверение особого мира или духовной радости, потому что без этого не понести подобный крест. Так и писал преподобный Федор Студит: «Без мановений свыше в игумены и епископы не ходи». Тайны воскресения Христа. Как говорят ученые, чтобы решить какую-либо проблему, надо прежде всего понять масштаб этой проблемы. Неразрешимость тайны воскресения Христа волновала как ученых, так и богословов. На многие вопросы о самих себе мы не можем ответить, тем более о воскресшем теле Бога человека. Святитель Игнатий Брянчанинов писал в конце жизни: «Что душа, что тело? Вопросы неразрешимые. Мы не знаем, как душа содержит тело, не знаем, как энергия Святого Духа создала и содержит весь космос, как соотносится вечность и бесконечность. Мы не знаем, что будет с нами завтра. Вопросы, почему Бог воспринял тело человеческое и для каких целей воскрес, волновали христианских богословов во все века. Удивительно, что воскресший Христос не явился своим врагам, но воскресил многих умерших евреев, и они явились врагам. Христос, видимо, ничего не делал насильно и в жизни, и по своему воскресению. Разве это не благородно? Самая передовая наука не может создать живой клетки, не может объяснить материализацию человеческого тела Христа через двери закрытые. О причинах явления Бога во плоти история богословия повествует так. Понимать адекватно человек мог в те времена только человека. А о причинах телесного воскресения говорится, что факт воскресения есть зримое свидетельство его божественности. Испорченное ветхозаветное естество человеческое было лишено возможности опытного познания, соприкосновения с божественными реалиями, и потом многое воспринимало только внешне, но не внутренне. Чтобы разрушить эту непреодолимую ничем преграду, потребовался подвиг Бога-человека Христа. В своих крестных муках он не воспользовался ни своей божественной силой, ни помощью Отца и Святого Духа. Телесность Христа несла последствия грехов мира, но личность Христа была невинной, и потому его телесность смогла вместить преображающую силу Святого Духа. Вместимость преображающей силы Святого Духа стала возможной по завершении крестного подвига Христа. Христос, как обещал при своей земной жизни спросить у Отца для апостолов Духа Утешителя, Духа Святого, так и исполнил это в день Пятидесятый. На учеников сошел Дух Святой, и человечество получило возможность еще в земном теле получать опыт вечной жизни. Появилась освященность и ее сила святость. Почему я православный? В простом общении люди иногда дают образные ответы на сложнейшие вопросы. Например, почему вы верите в Бога? Ну, потому что без художника не могла возникнуть картина жизни. Почему вы Христа за Бога почитаете? Потому что сам себя воскресил, а это возможно только Богу. Ну, хорошо, а почему вы православный? То, что Христос основал свою церковь на земле и послал ей Святого Духа. А почему именно эта церковь, а не другие церкви? А потому что она именно сохранила в неизменности все то, что утвердил в ней Христос и апостолы. И Дух Святой пребывает в ней и ее таинство, что делает церковь богочеловеческим организмом, а не просто религиозной организацией. А вы где учитесь? В Санкт-Петербургской семинарии. Сколько проучились? Год. Ну, а сколько всего учатся? 4 года, а для желающих 6, еще и академия. Ну, ты представляешь, сынок, это за год из человека сделали религиозного политрука, а за 8 лет это идеолог ЦК КПСС. Такой диалог у меня состоял с отцом одноклассника, коммунистом, в далеком 1985 году. Ее сын Валера добавил: «О, столько учиться, ну а когда же жить?» Еще смешнее был диалог с братом матери, дядей Мишей Антиловым. «В вашей консерватории стипендию-то дают?» «Нет». «А как же без денег живете?» «Да кормят нас». «Ну а если обновку купить надо, к примеру?» «Да там, дядь Миш, в каждой комнате по мешку денег. Берут кому надо, не парятся». «Ну ты представляешь, мать, люди мечтают о коммунизме, а у них уже есть. Ты это, мне теплый кальсоны привези, я в войну их носил на Курилах. Хорошая штука, и главное, не замерзнешь». Зашел приятель Кольки Бычкова, они нам дальние родственники, и бабушка, нашей бабушки двоюродная сестра. Колька развеселился до смеха. «Во, мать, ты объясни, как такие чудеса с людьми происходят?» Ну, был спортсмен, потом художник заядлый и, бац, верующий. «А ты, сынок, не думай, что они не умные-то, верующие-то. Они очень даже умные. Они очень много читают, читают и зачитывают, сынок». Тася Тимофеевна вела у нас в школе математика, считалась умницей. Потом, когда умер муж, она переехала к дочери в другой район этой же Ульяновской области. Прошли десятилетия. Я созвонился с дочерью и спросил, а как уходила из жизни ее мама? За двое суток сказал, что ей пора к своим, и показал пальцем на небо. А Колька, брат, как ушел? Ему я помогла. По наивности, по дуре. Приснился раньше умерший Вовка, старший брат, и увел за руку Кольку. Я позвонил Кольке в Сорочинск, Оренбургской области, и радостно об этом это ему рассказала. Через 15 минут звонит сын и говорит: «Вон, папка-то и умер после вашего звонка». В искусстве, когда делаются копии с картин величайших художников, нужно специальное прошение от серьезной организации. В Санкт-Петербурге это либо Институт Репина, либо Союз художников. По международным правилам копирования холст должен быть чуть меньше или чуть больше размерами, иначе это будет подделка. Мой учитель живописи Худяков по спецразрешению делал копию с Веласкеса в Эрмитаже. Разрешили только ночью. Подлинник привезли из Испании на месяц. Копия вышла изумительной. Приходя к нему в мастерскую, я любовался точностью воспроизведения. Конечно, Веласкес – это самая высокая вершина в искусстве живописи. Чтобы сделать точную копию с оригинала, нужно очень высокое мастерство и необыкновенная любовь к автору и его работам. На Нюрнбергском процессе судили художника Мейера, делавшего точные копии с раннего Вермеера Дельского. С целью проверки к нему в камеру приносили оригинал и все необходимое для выполнения работы. Не специалисту копии трудно было отличить от оригинала. Свои искусственные подделки он продавал за приличные деньги Герингу и тем обманывал его. Не знаю, какой срок Мейеру дали, но чтобы обмануть фашиста такого уровня, надо иметь еще очень необыкновенное бесстрашие. Все, что связано с искусством подражания Христу, искусством святости, требует высочайшей любви и бесстрашия. В этом меня убеждают православные святые. Для сравнения, посмотрите на лики мучеников 20-30-х годов и фото их палачей. Фото царской семьи и их расстрельной команды, иконы православных святых и фото лидеров деструктивных культов. Когда наши художники живописи приехали учиться во Франции к Матиссу, то он им сказал: «А вы зачем ко мне приехали? Выше ваших икон вряд ли я поднялся». Любовь земная и духовная. Преснопамятный митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский Иоанн Смичев любил задавать духовные загадки, например, на тему «Чем отличается любовь Божия от человеческой?» Любовь Божия в лице Иисуса Христа распинает на кресте, а она молится о распинателях: «Боже, прости им, они не ведают, что творят. Верно, лишаются вечной жизни в раю». А любовь человеческая неделю за хвалу и осанну провозглашала Христу, а вот уже кричит: «Распни, распни его, кровь его на нас, на детях наших». Контраст резкой переменчивости людей очень трагичен. Изживайте страсти, питающие эгоизм и гордость, очень мучительно. Будущий святитель Василий Родзянко, внук председателя Дореволюционной Государственной Думы, вспоминал, что он был брошен по клевете в лагерь во времена режима Брос-Титова Югославии. Издевались над ним там ужасно. Например, 1000 человек заключенных толкали куда-то поезд. Работали на каменоломнях так, что руки были в мозолях и крови. Будущий владыка дошел до крайнего отчаяния, ночью на нарах стал молиться святому Серафиму Саровскому. Явившись во сне, преподобный ему сказал: «Вспомни, какие муки я претерпел добровольно, чтобы ветхий, греховный, страстный человек из меня вышел, а я облегся в евангельского, благодатного человека. А тебе это дано, не грусти». Утром, казалось бы, все оставалось прежним, но в душе был благодатный мир. В тот день ему разрешили написать письма, и он в уголке мелким почерком написал жене: «Ко мне приходил святой Серафим. В ту ночь его матушка читала молитву святому Серафиму. Дело в том, что ее, как жену священника, не брали работать в школу, и ей не на что было жить. С утра потянулись к ней люди, чтобы она давала частные уроки. Тем и была спасена от голодной смерти». Черты духовной любви перечислены в посланиях апостола Павла. Совершенно ясно, что она освящена энергией Святого Духа, потому что слова «любовь никогда не перестает» невозможно сдержать без Божьего содействия. «Великолепно любви духовной, благодатной и божественной» писал на основе своего духовного опыта преподобный Силуан Афонский. «Никто не может знать от себя, что есть любовь Божия, если Дух Святой не научит. Но в Церкви нашей любовь Божия познана Духом Святым, и потому мы говорим о ней. Благ Ты, Господи, благодарю я милость Твою. Ты излил на меня Духа Твоего Святаго и дал мне вкусить Твою любовь ко мне, столь многогрешному, и влечется душа моя к Тебе, свету неприступному».
1: В цикле «Звучащая книга» мы завершили слушать главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». С завтрашнего дня в нашей рубрике «Звучащая книга» главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 10 мая, в неделю пятую по Пасхе, самарянине, православные верующие Алматы отпраздновали 80-летие возвращения церкви Никольского собора. В 1946 году трудами священно-исповедника митрополита Алматинского и Казахстанского Николая Могилевского Никольский собор был передан православной церкви, и в нем возродилась богослужебная жизнь. Торжества по случаю 80-летия возвращения Никольского собора возглавили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Ашкенский и Узбекистанский Викентий. К началу богослужения для молитвенного поклонения и духовного укрепления верующих в храм был доставлен ковчег с мощами 12 апостолов Христовых. За литургией возносились заупокойные молитвы о преснопамятных казахстанских иерархах, в числе которых подвижник благочестия митрополит Иосиф Чернов, строителях собора и возобновителях богослужебной жизни, почивших священнослужителях и прихожанах храма. По запричастном стихе руководитель административного секретариата главы казахстанского митрополитчего округа иерей Георгий Сидоров огласил обращение митрополита Астанайского и Казахстанского Александра по случаю 80-летия возвращения Никольского собора города Алматы православной церкви. В завершении литургии на площади перед собором состоялось славление Светлого Христова Воскресению и апостолом Христовым перед ковчегом с их святыми мощами. Было провозглашено многолетие предстоятелю Русской Православной Церкви, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Преосвященным архипастырем, духовенству, монашествующим и богоспасаемой православной пастве, президенту, властям, воинству и всему народу Казахстана. По окончании литургии митрополит Викентий огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 80-летия возвращения Никольского собора. Также владыка Викентий произнес слова благопожеланий в адрес главы Казахстанского митрополитчего округа от лица архипастырей, священнослужителей, монашествующих и мирян Среднеазиатского митрополитчего округа. Завершая богослужение, митрополит Александр сердечно поблагодарил гостей и иерархов, священнослужителей и всех участников торжеств за общую молитву. Владыка-митрополит поздравил собравшихся с сугубыми торжествами, духовно украсившими пасхальные дни, 80-летием возвращения Никольского собора Православной Церкви. В своей проповеди митрополит Александр вспомнил вехи истории Никольского храма, подвижников веры и благочестия, которые своими трудами сохраняли и возрождали собор в непростые годы гонений на православие. В эфире новости. 9 мая, в день 630-летия представления святителя Стефана, епископа Великопермского, 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, митрополит Пермский Кунгурский Мефодий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кудымкарский Верещагинский Петр, епископ Соликамский Чусовской Гавриил, духовенство Пермской митрополии. В храме присутствовали губернатор Пермского края Махонин, глава Перми Соснин, представители администрации Пермского края. Во время богослужения была вознесена заупокойная ктинья о вождях и воинах, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от раны и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся. По окончании литургии был совершен молебен святителю Стефану Великопермскому. Затем митрополит Мефодий обратился к верующим с архипастырем словом. В тот же день в Свято-Троицком соборе была совершена лития по воинам Великой Отечественной войны, от ран и голода скончавшихся и погибших в плену и госпиталях. Вы слушаете новости. Освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, состоялось в Нижнем Новгороде. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении других архиереев, а также клириков, освятил храм великим чином, а затем возглавил в нем литургию. На освящении храма в числе прочих почетных гостей присутствовали глава грузинской диаспоры России, член Совета по межнациональным отношениям, президенте Российской Федерации Давид Цицхладзе и глава грузинской диаспоры Нижегородской области Зураб Кардава. Новая церковь в честь святой Нины стала самым большим в России храмом, построенным в стиле грузинской архитектуры. Ее высота достигает 28 метров, а внутри могут одновременно разместиться 800 верующих. Храм начали возводить в 2017 году. В 2021 освятили крест для купола. Храм имеет необычную для российских церквей форму равнобедренной фигуры с расширяющимися рукавами. Такой тип креста называется балнистским. Внутри здания расписали в стиле грузинской иконописи XII века. На стенах разместили изображения из жития святой Нины и сюжеты из Евангелия. Как отметил после освящения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в храме совершена уникальная и необычная архитектура для средней полосы России. Митрополит Георгий сказал, что этот храм самый большой в России, построенный в грузинском стиле, а на Нижегородской земле это первый грузинский храм. В Нижнем Новгороде проживает большая грузинская диаспора. Этот храм мы строили вместе с ней. Надеемся, что богослужения будут совершаться здесь не только на церковно-славянском, но и на грузинском языках, добавил он. Также при храме открыли музей Иверия на Нижегородской земле, посвященный взаимоотношениям России и Грузии с 17 века. В экспозиции представили дореволюционное облачение духовенства, церковную утварь. Несколько витрин посвятили царице Тамаре Великой, поэту Шатару Ставели и патриарху Антонию II. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем беседы, посвященные изменениям в организме, которые происходят при старении. Почему у некоторых людей это происходит быстрее, у некоторых медленнее. И самое главное, мы говорим о мерах профилактики, которые способны затормозить процессы, происходящие в организме при старении, а иногда и избежать. Сегодня мы поговорим об изменении обоняния при старении. Это постепенное снижение способности воспринимать и распознавать запахи, которые наблюдаются у большинства людей после 50-60 лет. А после 70 лет нарушение обоняния встречается практически у 60, а в некоторых группах людей и 80%. Но вместе с тем законы изменения в организме при старении, они универсальны. Процессы сначала незаметно начинаются после 30 лет, и поэтому, безусловно, очень важно обратить на те меры профилактики, о которых мы будем говорить, значительно раньше, до 50 лет, когда уже эти процессы становятся явными и переходят из небольших уже в существенные изменения. Сам процесс обоняния – это способность воспринимать и определять запахи веществ, рассеянных в воздухе. Процесс происходит в несколько этапов и включает в себя работу как периферических, так и центральных структур нервной системы. Основные этапы процесса обоняния включают: первое – это вдыхание воздуха. При вдохе воздушный поток проходит через носовые ходы, где очищается, согревается, увлажняется. При спокойном дыхании лишь 7-10% воздуха достигает обонятельной зоны, поэтому, когда человек ловит какой-то резкий запах, он автоматически старается вдохнуть поглубже. Следующий этап – это взаимодействие с обонятельным эпителием, это специализированными клетками. Обонятельная область, где располагаются клетки, она находится в слизистой оболочке верхней части носовой полости, верхней части носовой перегородки. И эта зона покрыта слоем обонятельной слизи, которая увлажняет поверхность и создает главное условие для взаимодействия с пахучими веществами. А, собственно, молекулы пахучих веществ, они должны проникнуть к рецепторам, то есть специальным белкам, через которые происходит анализ первичный конкретного обонятельного нейрона, настроенного на их прием. И дальше уже при достаточной концентрации и определенных условиях контакта активируется уже клетка нервная, открываются ионные каналы, возникает нервный импульс, который дальше уже идет по обонятельному нерву, передается в обонятельную луковицу, эту структуру переднего мозга, где происходит уже первичная обработка обонятельной информации. И дальше от обонятельной луковицы информация передается в обонятельные участки коры головного мозга. Достаточно сложная цепочка, но она показывает, насколько сложными являются этапы передачи и импульса. И на любом из этих этапов может быть та или иная медицинская проблема, медицинская ситуация. Поэтому, безусловно, когда возникает указанная проблема, снижение обоняния у человека, специалисту, врачу приходится проводить достаточно серьезные исследования и анализ нарушений на различных уровнях для того, чтобы поставить диагноз, для того, чтобы на самом деле подобрать индивидуальное и правильное лечение или индивидуальные и целенаправленные должны быть разработаны меры профилактики или меры реабилитации. Сами по себе причины возрастных изменений обоняния, они включают изменения в самом нейроэпителии, то есть это те клетки, которые

0: получают сигналы, уменьшается количество обонятельных рецепторов, истончаются сами эти клетки, происходят их структурные, функциональные аномалии. Это связано и с возрастным изменением обмена веществ, тем, что клетки погибают и медленнее восстанавливаются. Плюс происходит изменение на уровне головного мозга, который требует и питания, и обмена веществ как такового. Во многом эти процессы прогрессируют при снижении кровоснабжения и слизистой носа, и обонятельных луковиц, и кровоснабжение в том числе участвует и в обеспечении нормальной работы центральной нервной системы, где происходит обработка и усвоение обонятельной информации. Но хочется повторить, что процессы изменения обоняния при старении происходят по-разному у людей, с разной скоростью, и во многом это зависит от тех факторов риска, которые усиливают процессы снижения обоняния. В первую очередь фактором риска является пол. По некоторым исследованиям, мужчины чаще страдают от снижения обоняния, чем женщины. Есть исследования об этнической предрасположенности. В частности, замечено, что у чернокожих людей среди пожилых частота потери обоняния выше по сравнению с белокожими. Очень важным фактором риска является курение, так как это доказано и известно, постоянное курение повышает риск нарушения обонятельной функции из-за продуктов горения, из-за того, что никотин очень сильно влияет на циркуляцию крови, влияет на слизистую оболочку носа. Также к факторам риска относятся и чрезмерное употребление алкоголя и, безусловно, хронические заболевания носоглотки, ринит, синусит, аллергический ли, бактериальный ли, вазомоторный ли ринит, полипоз в носу, носовых пазухах. Все эти хронические заболевания достаточно серьезно влияют на изменение обоняния у человека. Есть некоторые исследования и о влиянии лекарственных препаратов. Некоторые препараты из антибиотиков и ряда других групп очень важно в инструкции отмечать нежелательные явления, если они возникают, сообщать об этом врачу для того, чтобы вовремя определиться с заменой, корректировкой дозы или других составляющих. И одним из факторов риска, безусловно, является и комплекс заболеваний нервной системы. Достаточно часто такие процессы происходят при неврологических состояниях и заболеваниях, влияющих на психическую сферу, психологическую сферу, на неврологические процессы. Это важно учитывать и отмечать. И, безусловно, травмы головы и носа должны быть учтены при обследовании человека, если есть соответствующие жалобы, как и целый комплекс хронических заболеваний, повышение давления, болезни щитовидной железы, сахарный диабет, к сожалению, усиливают вероятность прогрессирования, изменения обоняния при старении у человека. Почему важно обращать внимание на изменение обоняния при старении? Во-первых, у человека существенно снижается качество жизни. Еда становится безвкусной, что может привести к потере аппетита, несбалансированному питанию. Достаточно часто, как мы с вами знаем, бывают высказывания о том, что раньше было вкуснее, раньше пахли продукты лучше. И на самом деле доля правды в этом связана не с тем, что продукты поменялись, а во многом из-за снижения обоняния у человека. Есть достаточно высокая связь с риском пищевых отравлений. Человек не может распознать испорченные продукты. Есть влияние и на такие факторы безопасности, как невозможность почувствовать утечку газа, дым при возгорании, запах горящей электропроводки, другие опасные запахи. Поэтому, безусловно, зная о таких проблемах, при снижении обоняния человек должен предпринимать дополнительные меры безопасности. Существует и определенная связь потери обоняния с риском развития плохого настроения, депрессии, хотя, безусловно, ученые спорят, что на самом деле нередко изменение обоняния может быть следствием тех или иных изменений настроения, но так или иначе порочный круг достаточно часто возникает, когда у человека теряется обоняние, у него может измениться вкус жизни, измениться настроение, но и это, в свою очередь, влияет на многие функции, в том числе и на функции обоняния. Есть некоторые исследования о том, что быстрое снижение обоняния может быть фактором риска ряда неврологических состояний, ряда состояний, связанных с изменением памяти. Но, безусловно, здесь опять же продолжается дискуссия, не является ли изменение обоняния просто проявлением тех или иных неврологических состояний и неврологических заболеваний. К основным мерам профилактики относятся, в первую очередь, отказ от курения. И, безусловно, минимизация пассивного курения – это также один из самых главных факторов риска. Это может помочь в некоторых ситуациях восстановить обоняние, затормозить процесс его потери. Следующий фактор профилактики – это своевременное лечение простудных и респираторных заболеваний. А самое главное – правильное лечение, потому что нередко применяемые сосудосуживающие препараты для купирования тех или иных симптомов при простуде, которые применяются не по назначению, применяются слишком долго, не в соответствии с инструкцией, к сожалению, могут наносить вред, в том числе и кровоснабжению слизистой оболочки носа. Любое хроническое заболевание может повреждать зоны и центры, через которые происходит обоняние. Очень важная мера профилактики – это меры, связанные с минимизацией или избеганием контакта с токсическими парами. То есть работа только в проветриваемых помещениях. Если это профессиональная вредность, то обязательно использование масок при работе с химическими веществами. Ну и во всех аспектах жизни максимально помнить о такой очень важной гигиенической мере, как регулярное проветривание помещений, которое снижает контакт с теми или иными токсическими парами. Есть исследования о важности рационального питания. В первую очередь, это те здоровые продукты, о которых мы постоянно с вами говорим. Фрукты, овощи, зелень, орехи, рыба. То есть то питание, которое позволяет максимально насытить организм полезными омега-3 жирными кислотами, комплексом витаминов различных. В том числе важно внимание и в отношении витамина D. Необходимо знать его концентрацию. И если его концентрация недостаточна, то применять и принимать витамин D по рекомендации врача. Специалисты, безусловно, отмечают и то, что изменение обоняния значительно медленнее происходит у людей, ведущих здоровый образ жизни, то есть поддержание двигательной активности, общего тонуса организма, нормальный сон. Все это положительно сказывается на общем состоянии организма, на состоянии нервной системы. Крайне важно, безусловно, является и лечение хронических заболеваний, в первую очередь гипертонической болезни, атеросклероза, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы. Одним из самых главных и индивидуально важных факторов профилактики является регулярный осмотр у специалиста для своевременной диагностики и коррекции возможных проблем. И, безусловно, это не только и не столько мера профилактики, но и очень важный аспект безопасности. То, что очень важно, если у человека появляются признаки изменения обоняния, важно использовать детекторы дыма и газа для повышения безопасности. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: прочитала, что жирный творог способствует забиванию, в кавычках забиванию, печёночных протоков. Просьба объяснить, что это значит. Уважаемые радиослушатели, связи между творогом, жирным творогом, разным процентом жирности творога и повреждением протоков, образованием в них камней никакой нет абсолютно. Ни теоретически, ни практически, поэтому это утверждение нельзя рассматривать серьезно. Но позвольте мне ответить на ваш вопрос, рассказав о риске развития желчекаменной болезни, у кого есть вероятность образования камней в желчных протоках, в желчном пузыре, и поэтому кому очень важно определить необходимость диагностики, прохождения своевременного ультразвукового исследования брюшной полости и поменять что-то в образе жизни для того, чтобы снизить вероятность образования камней в желчном пузыре, в протоках печени. Первый фактор риска – это наследственность. У 30% людей, у кого есть камни в протоках, в желчном пузыре, есть совершенно четкая наследственность, и доказано, что существуют определенные гены, которые нарушают выделение и регуляцию концентрации холестерина в желчном пузыре. И очень важно, если есть в роду у кого-то камни в желчном пузыре, желчекаменная болезнь, камни в протоках, очень важно помнить о мерах профилактики, об образе жизни, о которых мы поговорим ниже. А образ жизни основополагающим является для вероятности образования камней в желчном пузыре, в протоках. И самым главным маркером неправильного или измененного образа жизни является избыточный вес и ожирение. Нарушение метаболизма очень сильно влияет на состав желчи. Это очень важно. Самым простым параметром определения нормальный обмен веществ в организме ненормальный является просто измерение объема талии. Если объем талии у женщины выше 80 см, у мужчины выше 94 см, у них очень увеличивается вероятность образования камней в протоках желчевыводящих. Следующий фактор риска – это возраст. У людей старше 40 лет вероятность камней в желчном пузыре выше, поэтому люди старше 40 лет должны регулярно проходить УЗИ, ультразвуковое исследование брюшной полости. К факторам риска относится женский пол, потому что гормоны эстрогены повышают склонность к образованию камней в желчи. Несколько беременностей, гормональная перестройка может увеличивать вероятность образования камней. Но важно помнить и еще об одном факторе риска, который в последнее время стали обращать внимание все больше и больше, а раньше, к сожалению, не обращали внимания. Если у человека происходит резкое снижение веса, а резкое снижение веса – это больше 4 кг за месяц, у него резко увеличивается вероятность образования камней в протоках. Это очень важно помнить, поэтому если человек худеет быстро – по каким-то медицинским технологиям или самостоятельно решил изменить образ жизни, он должен, безусловно, сопровождать это медицинским советом. К факторам риска относится недостаточная физическая активность, так как желчный пузырь работает неактивно, низкое содержание в питании овощей и фруктов. Если человек мало употребляет клетчатки, у него замедляются процессы и активность работы желудочно-кишечного тракта. Все это очень важно, как и сахарный диабет и ряд других заболеваний. Эти состояния требуют внимания и контроля. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: «Во время весеннего цветения у меня начинает течь из носа, слезятся глаза и слабость. Как определить, аллергия это или простуда?» Уважаемые радиослушатели, с вероятностью 90% это аллергический ринит, но, безусловно, поставить диагноз может только аллерголог, иммунолог, специалист, который занимается этой проблемой, так как требуется дообследование, и уже в общем анализе крови врач может посмотреть и увидеть, есть или нет реакция организма на тот или иной фактор. При вирусной инфекции, как правило, увеличивается количество лимфоцитов, при бактериальной инфекции количество нейтрофилов, а вот при аллергической реакции в крови увеличивается концентрация эозинофилов, потому что каждая из этих клеток, она участвует в том или ином специфическом воспалении. Безусловно, после консультации аллерголога-иммунолога очень важно в том числе и пройти обследование на тот или иной специфический вид аллергена, то есть если это аллергия на пыльцы растений или ряд других компонентов, то, соответственно, врач подбирает и соответствующие меры профилактики. Избегание контакта с известным аллергеном, публикуются специальные таблицы, специальные календари, которые определяют цветение или пыление растений, для того, чтобы быть информированным и применять специальные меры. При аллергии на пыльцу происходит и рекомендовано ограничение пребывания на улице в сезон цветения, использование кондиционеров, увлажнителей воздуха, закрытие окон и дверей в помещении, ношение защитной маски, очков во время прогулки, промывание носовых ходов физраствором или морской солью, в том числе и душ после возвращения с улицы, особенно при аллергии на пыльцу, избегание контакта с дополнительными раздражителями, в том числе и разбираются меры медикаментозной профилактики, аллерген-специфическая иммунотерапия, профилактические спреи для носа или другие лекарственные препараты. На самом деле крайне важно диагноз установить и составить программу лечения, программу профилактики. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: какие тесты при фантасмии проводят неврологи и лоры? Можно ли проводить такие тесты в домашних условиях и лечится ли фантасмия? Уважаемые радиослушатели, фантасмия – это состояние, при котором человек ощущает запахи, которых в реальности нет. Диагностика и лечение требует комплексного подхода с участием лор-врачей, неврологов, иногда и привлекаются специалисты из другой медицинской области. Тесты, которые проводят врачи, лор-врач проводит обязательно осмотр, в некоторых ситуациях назальную эндоскопию, для того, чтобы выявить полипы, отек слизистой, спайки, другие изменения, которые могут влиять на обоняние. Проводится и тестирование обонятельной функции с использованием так называемых стандартизированных тест-систем. Пациенту предлагают идентифицировать запахи из списка. Иногда есть и без запаха так называемые тестеры. Могут применяться тесты на различие запахов, например, выбор странного запаха или на память запахов. Неврологическая диагностика включает, безусловно, уже неврологический осмотр, в том числе и требуется исключение патологии нервной системы, патологии центральной нервной системы. В некоторых ситуациях исследуется и проводится магнитно-резонансная томография головного мозга, электроэнцефалография, потому что бывает ассоциация и с изменением эпилептической активности центральной нервной системы. Как правило, первым этапом обследования включает и лабораторные тесты, общий анализ крови, биохимические анализы. Какие-то исследования могут быть проведены в домашних условиях, например, тест с ароматами использовать знакомые или сильные запахи, например, кофе, апельсины. Человек может попытаться их распознать. Если сложно идентифицировать даже яркие ароматы, это, безусловно, исключает и не позволяет провести тест объективно и полностью. Может быть тест с разными концентрациями запахов, однако, безусловно, это первичные тесты, которые только говорят, есть или нет это состояние, но определить, на каком уровне происходит нарушение, какое состояние и заболевание, потому что на самом деле это все-таки симптом какого-либо заболевания. ЛОР-заболевания, неврологического заболевания, другого состояния и заболевания. Именно весь аспект диагностики и направлен на аспект выявления уровня. И, безусловно, от этого зависит и лечение. Лечение направлено на устранение причины. При неврологических нарушениях назначаются, соответственно, лечение того или иного неврологического заболевания. Ну и целый комплекс, в том числе в рамках реабилитации, включает и ароматерапию иногда, обонятельные тренинги. Они могут помогать в восстановлении восприятия запахов. В некоторых ситуациях используются и комплексы психотерапевтической терапии, так называемая когнитивно-поведенческая терапия, когда определяется связь этого симптома с психологическими или другими отклонениями. В некоторых ситуациях требуется хирургическое лечение. Важно помнить, что в некоторых случаях это состояние проходит самостоятельно, особенно если оно связано с инфекцией или последствиями легкой травмы. Однако, если симптомы сохраняются дольше 7 дней, усиливаются или сопровождаются другими симптомами, головные боли, нарушение памяти, судороги, безусловно, необходимо обратиться к врачу, и в зависимости от интенсивности этих симптомов обращение может быть срочным и неотложным. Спасибо. Следующий вопрос также от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: появилось темно-серое пятно на склере глаза, ощущая боль, что делать? Уважаемые радиослушатели, появление пятна на склере, белке глаза в сочетании с болью – это симптом, который требует обязательного обращения к офтальмологу. Никаких самостоятельных или выжидательных мер быть однозначно не может, потому что здесь необходимо комплексное обследование, исключение воспалительных, инфекционных процессов, кровоизлияния, ряда других достаточно сложных состояний, требующих помощи. Что делать до визита к врачу? Не трогать глаз, не тереть его, это может усугубить травму или инфекцию. Снять контактные линзы, не надевать контактные линзы до осмотра врача, не использовать лекарства самостоятельно, капли, мази или другие препараты. Только специалист в этой ситуации может назначить эффективное и правильное лечение. Записать все симптомы, время их появления, чтобы рассказать о них врачу. Важно обратиться на консультацию. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в завершении нашей передачи еще раз хочется напомнить вам о мерах профилактики укуса клеща. Правильно важно выбрать одежду, обработать одежду специальными средствами, избегать мест обитания клещей, если вы не в специальной одежде, избегать высокой травы, кустарника, не садиться, не ложиться на траву, в походах ходить по тропам. Важно регулярные осмотры, обработка домашних животных и вакцинация как единственная специфическая профилактика клещевого вирусного энцефалита. Важно помнить и о профилактике осложнений состояний, связанных с длительным пребыванием на солнце. Важно избегать длительного нахождения на открытом солнце с 10 до 4 вечера, использовать солнцезащитные средства, крем, очки, защищать голову, соблюдать питьевой режим, ограничивать физическую нагрузку. Все эти меры важны и нужны. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь. Христос воскресе!
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества, так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества, так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною, милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал из-за мирской суеты. В небе над заводью гром, словно пророчество. Я навсегда ухожу за Христом от одиночества.

прости и позови за собою. Грехопадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

0: милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти.
1: Участие возможно в офлайн-формате по предварительной регистрации и онлайн на сайте в день конференции. На секциях будут обсуждены современные стратегии устойчивости и развития, медийные вызовы для НКО сегодня, профессиональные компетенции и карьерные треки сотрудников НКО, доказательные технологии помощи, партнерство в НКО, ожидания и реальность. Завершит конференцию дискуссии о ценностях, смыслах и мотивации в благотворительной деятельности. И последняя информация выпуска. Аферисты рассылают дачникам фейковые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают перейти по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале госуслуг, рассказали в Росреестре, ссылаясь на сообщения СМИ. Замглавы ведомства Максим Смирнов напомнил, что единственное основание для оплаты штрафа за нарушение земельного законодательства – постановление об административном наказании. Постановление вручают нарушителю лично, присылают заказным письмом или направляют в электронном виде в личный кабинет на госуслугах. Такой документ должен быть подписан главным государственным инспектором региона по использованию и охране земель или его заместителем и заверен печатью территориального органа Росреестра. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам в СМС или в чатах в мессенджерах.

с угрозами штрафов за нарушения на участках. По этим каналам постановления о назначении такого административного наказания не распространяются, призывает чиновник. По его словам, Росреестр не выписывает штрафы без проведения специальных проверок, о проведении которых владельцы земли извещают заранее, также заказным письмом или сообщением на госуслугах. Результаты таких проверок публикуются в едином реестре. Если же постановление о штрафе вызывает сомнения, можно обратиться в местный орган Росреестра лично, по телефону или направив жалобу в течение 10 дней. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Сегодня наша передача выходит незадолго до празднования Международного дня семьи. И надо сказать, что по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 1994 года каждый год 15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи. Цель этого праздника заключается в том, чтобы обратить внимание общественности разных стран на проблемы семьи по всему миру и укрепить понимание того, что семья – это основа гармоничного общества. В связи с этим захотелось вновь обратиться к теме семьи, поразмышлять над тем, что из себя представляет современная семья, с какими трудностями она сталкивается. И у нас в гостях сегодня отец Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии Православной службы милосердия, настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе, духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
1: Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Христос воскресе!
0: Воистину воскресе!
1: Продолжаем друг друга приветствовать этим прекрасным пасхальным целованием. Слава Богу, живем в пасхальные дни.
0: Да. Мне кажется, это всегда дает какую-то надежду, этот праздник Пасха, воскресенье.
1: Ну да, если в двух словах сказать, у нас же как есть такой отложенный платеж, а у нас есть в службе милосердия продленный источник радости. Дело в том, что у нас есть такое намерение, ну и по сути это наша добрая воля поздравлять с праздником Пасхи, выполняя завет Христа, когда Он воскрес, Он говорил своим ученикам: идите, расскажите об этом всем и научите все народы. И вот мы, услышав это, идем, ну хотя бы в эти святые дни. В течение двух недель обычно мы поздравляем больше 5000 подопечных, ну и друзей наших, больше 30 разных организаций. И каждый раз мы к этому очень, очень серьезно готовимся. Мы заранее, месяца за два продумываем, какой образ открытки, какие слова донести до наших друзей. И так бывает приятно, когда приходишь, например, в кабинет к какому-нибудь специалисту, а у него там 3, 5, 7, 10 открыточек стоят. То есть, ну, во-первых, это стабильность, человек работает на одном месте. А с другой стороны, что он бережно хранит и в какие-то моменты перечитывает. И вот этот момент, он же всегда несколько секунд продолжается. Всего лишь длится, когда ты заходишь в кабинет или в палату к раненым, к больным, к мамам, которые лежат в отделении материнства и младенчества, готовятся к роду или только что родили, к докторам, к нашим добрым помощникам. И у тебя всего несколько секунд, чтобы сказать какие-то самые главные в жизни слова. И это же всегда, ну, для людей неожиданно, но они уже, ну, как в сознании, что Пасха, она уже давно прошла, типа, она же, ну, вот один день, но мы-то знаем, что это, ну, во-первых, это вечно, но, во-вторых, по уставу это 40 дней, как минимум, мы празднуем Пасху, и когда мы через неделю приходим, люди так немножко теряются, и вообще, когда священник заходит в палату или в кабинет, неожиданно человек как раз, и нужно как-то снять вот это напряжение. Я придумал такую формулу, я всегда спрашиваю: вы слышали главную новость-то? Они такие начинают соображать: что-то пропустили мы. Я говорю: да Христос же воскресе. Они такие: фу, да, слышали, воистину воскресе. А вы же знаете, что воистину это пишется с большим восклицательным знаком, потому что Он воистину воскресе, взаправду, по-настоящему, не понарошку, Он воскрес реально. Он воскрес, и значит, с Ним невозможное возможно. Он воскрес, и значит, нет повода для отчаяния. Он воскрес, и значит, самый страшный страх Он победил своей смертью, смерть поправ. Это значит, что нам никогда нельзя терять надежды. Ну, это вот к слову того, что вы про надежду вспомнили, мне как-то это откликнулось, ну, поделиться. И вот эти несколько предложений, 10 секунд встречи с человеком, возможно, они как зерно какое-то лягут на добрую почву. И когда-то, может быть, может через текст открытки, которую он сохранит, или через память о той красоте музыкальных произведений, которые в это время звучали, человек развернется в сторону Бога.
0: И мне кажется, благодаря этому может начаться, во-первых, его и движение и к Богу, но и изменение его жизни, в том числе и семейной, если человек семейный, да, ведь?
1: Конечно. Но и для нас, это я говорю, в общем-то, для всех христиан и для всех людей, это всегда обновление нашей радости Пасхи, потому что радость, она умножается делением. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется.
0: Такая замечательная прелюдия к нашему разговору, великолепная, да? Но если мы вернемся к нашей теме, отец Евгений, вот на ваш взгляд, с какими трудностями, с какими проблемами встречаются современные семьи? И вообще, почему возникла необходимость введения такого праздника, Международного дня семьи? Ведь у нас, по сути дела, семья, она была Богом задумана изначала. Да, то есть когда Господь сотворил Адама, Он сразу же сотворил ему помощницу, Еву. И это уже было начало семьи, и им была дана заповедь «плодитесь и размножайтесь». Почему так происходит? Ведь уже семья существует не одно тысячелетие, а вот сейчас возникла такая необходимость обращать внимание на семью.
1: Но, с одной стороны, праздники — это всегда то, что для нас важно и значимо, а с другой стороны, это тогда еще и воспитательный момент, что мы подчеркиваем определенную ценность, которую, по-видимому, мы начинаем терять, утрачивать. Вообще человек Богом задуман как семья, то есть не отдельно взятый индивид, который размножается делением и там почкованием, а семья — это образ, ну, в каком-то смысле образ Бога. И человек, личность, образ Бога, и семья. Потому что Бог, когда задумывал человека, Он говорил: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему. Мужчину и женщину сотворил их. И дал им заповедь: плодитесь и размножайтесь. То есть Бог троичен, Отец, Сын и Святой Дух, и человек троичен. Муж, жена и дитя. Это три личности, но одна природа. Три разных психологии, психики: мужская, женская, детская, и одно по существу. И семья — это школа любви. То есть Господь, когда задумывал сотворить человека, ему же важно было, чтобы он смог научиться быть в Боге. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и он в нем. Это закон. А как человек может научиться любви, когда он эго, когда он центр Вселенной, когда он пуп Земли? Ну, если бы он был один, если бы он был, как, знаете, люди говорят, там, что все должны быть равны, все должны быть... Но это такая сатанинская идея, потому что по замыслу Божьему сильные должны немощи немощных носить и не себе угождать. То есть всегда в мире должны быть более сильные, более слабые, те, за кем надо ухаживать, тех, кому нужно служить, о ком нужно заботиться. Потому что только в этом взаимном смирении и служении человек стирает треклятый эгоизм со своей души и учится любви. Потому что любовь, она в том, чтобы жизнь свою отдавать за ближних своих. И вот семья — это та форма жизни, взаимоотношений, где человек все время учится жизнь свою отдавать. Женщина учится подстраиваться под мужчину. Мужчина учится терпеть и снисходить к немощам женщины. Потом оба они начинают служить своему ребенку, который ему еще там несколько недель, а он требует такого всецелого внимания, потому что он не может жить без внимания и заботы своих родителей. Мамы, папа о маме заботится, мама о детях заботится. И вот это взаимное умножение любви, оно возможно только в семье. Вы, наверное, знаете, что дети, которые воспитываются в детских домах, несмотря на внешнюю какую-то формальную материальную благополучность, ну, потому что государство на каждого государственного ребенка тратит средств в 3, в 4, в 5 раз больше, чем на обычного ребенка тратится в семье. То есть там за 100 тысяч содержание обходится одного ребенка. Но вот это материальное вложение, оно не развивает сердце. И детки, которые выходят из детских домов, они мало способны любить и мало способны создавать семьи. То есть главная, ключевая характеристика, она недоразвита. И поэтому, то есть если семья является образом Божьим, то закономерно, что тот, кто Бога ненавидит и кто с ним враждует, он стремится семью уничтожить. И у него это очень прекрасно сейчас получается. Мы фактически видим, что он одержал победу в этой битве, когда по статистике государственной 8 браков из 10 разваливаются. То есть это абсолютная катастрофа. То есть семья, она почти уничтожена. Как ценность, как святыня, как то, что людей соединяет. Люди перестали ценить семью. Люди разучились семьи создавать. Люди разучились строить отношения и их сохранять. Разучились рожать детей. Разучились жертвовать своими интересами ради другого. Это страшный диагноз. Это просто катастрофа всего человечества. И, конечно, это большая беда. Потому что в рамках земной жизни источником счастья для человека, ну, кроме самой высшей ценности отношения с Богом, вторым по важности, по значимости фактором счастья является семья. Ни работа, ни хобби, ни друзья, ни путешествия. Это все настолько мега вторично, третично и так далее, а именно семья. Потому что только там человек может чувствовать себя любимым, важным и нужным по-настоящему. Не за деньги, не корысти ради, не за статус, а по любви, от сердца к сердцу. Сейчас мир, он состоит из несчастных людей. И поэтому жизнь, она такая, ну, такая несчастная. Поэтому столько в ней фальши, столько искусственных заменителей. Ну, бесконечное это пребывание в интернет, в виртуальном пространстве. Это замена жизни. То есть человек все время головой сидит в чьих-то жизнях, сторисах, проблемах, сериалах, картинках. Он все время листает, потому что, ну, ему страшно даже для себя осознать, что я-то не живу. В моей жизни нет реального источника радости и счастья. Поэтому я все время палец свой большой стираю, уже инвалиды все с этими, с большими пальцами, у них суставы уже атрофируются, потому что бесконечное листание вот этих лент, картинок. Поэтому столько всяких шоу, разных попыток создать искусственную радость, ощущение какого-то праздника, а на самом деле-то просто у человека внутри огромная большая дыра из-за того, что он как человек, как муж, как отец или мать, он просто не состоялся, он не выполнил главного своего природного предназначения. И это просто мега-катастрофа.
0: Отец Евгений, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, что мешает современным семьям? Вы обозначили, да, внутри человека пустота, он не выполняет свое предназначение. Что мешает ему выполнить свое предназначение, понять свою роль и, по сути дела, как вот вы сказали, стать счастливым?
1: Ну, первая и самая главная проблема, от которой все вытекают, как-то один батюшка мудрый спрашивал у семинаристов, по-моему, тоже священников, ну, так, учащихся семинарии на заочном отделении. Какой самый страшный грех? Или просто семинарист, неважно. Ну и вот они пытались ответить на этот вопрос, угадать, что он имеет в виду. И кто-то говорил убийство, кто-то говорил предательство, кто-то говорил измена, блуд и так далее. Он говорит, да, это страшные грехи, но все самый страшный, как это, знаете, какая она и первая заповедь в законе? Часто люди говорят, ну, когда спрашиваешь по 10 заповедей, то так, человек говорит, я, говорит, все заповеди соблюдаю. Я говорю, ну, а какая первая заповедь? Ну, как, не убей. Я говорю, ну, нет, это там заповедь номер 6. Первая заповедь: «Я Господь, Бог твой, да не будете иных богов, кроме меня». И самый страшный грех – это неверие. Потому что если Бога нет, то все позволено. Если нет царя в голове, если нет четкой системы координат, нет страха Божьего, ответственности перед Богом, понимания, что жизнь, она очень краткая на земле и вечная в том потустороннем мире. И когда у человека есть с Богом правильные отношения, то для него его слово, эти принципы жизни, его конституция, прописанная в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, является жизнеопределяющей. Человек свою жизнь строит по заповедям Божьим. Мы видим по результатам, что человек не строит абсолютное большинство, 97% людей на земле, они не строят свою жизнь в отношениях с Богом. То есть они, конечно, формально принадлежат каким-то верам, каким-то. Но я так грубо сказал, тогда, наверное, все-таки, ну, там, плюс-минус там, 5% можно накинуть, но 90% людей, они живут без Бога в своей жизни. То есть их ценностью не является закон Божий. И поэтому они управляются своими страстями. Они живут по грехам, они живут по законом дьявола, но тот же себя не обличает, он очень техничный игрок, он все время себя скрывает. Но то, как действуют страсти, ну, как блуд, например, распространен, это же просто ниточки, через которые вот этот кукловод, он ведет своих кукол к погибели. Как люди к абортам относятся, насколько это в жизни спокойное отношение, и земля, она просто залита кровью убитых собственных детей. Большинство людей, они даже к этому, это не вызывает никакого там беспокойства. То есть, ну как, мое тело, мое дело, там, и дальше какие-то эти лозунги. Ну, там можно перечислять бесконечно. Вот это коррупция, да, то есть это взяточничество, не своруешь, не проживешь. Это мат бесконечный, который просто, это скверно, это язык бесов. Бесы разговаривают на мате. Когда человек разговаривает матом, он им уподобляется. Значит, ты находишься в их власти, находишься в их плену. Это дома для престарелых, в которых находятся старики, часто при живых детях. Это дома для детей, в которых находятся дети, как правило, при живых родителях. Это все говорит о том, что человек, он потерял Бога. Он живет без Бога. Это главная, основная причина. Остальные – это уже, ну, последствия, что ли, этого. То, что семья перестала быть ценностью. То есть там в сознании людей, ну, как мы живем в мире одноразовых вещей. Сейчас все делается одноразово. Стиральная машина, ее не починить, ее, она сломалась, ее выбрасывают. Вещи, они на год, тебе надо проносить, через год у тебя модельеры зададут новую моду, тебе нужно будет старые куда-то выбрасывать. Машины делаются одноразовые, так, чтобы они просто их через какое-то время менялись. Айфоны делают, телефон делается на год. Я спросил, какой срок, по-вашему, должен работать айфон? Он говорит, ну год. Потому что через год выйдет новая версия, тебе нужно будет обновлять. И так все. И вот этот принцип, что там носки порвали, выбросил, он и на семью тоже переходит. Потому что в наше время, я уже говорю, в наше время, я тебя ощущаю таким. Кстати, в этот раз, когда читал житие Марии Египетской, ну вот в день ее памяти, прям обратил внимание, что Зосима был глубоким старцем. Он такой глубокий старец Зосима, побежал за подвижником где-то там в пустыне. А потом я понял, что глубокому старцу было 53 года. Вот, я так прикидываю, что мне через месяц, ну, даже меньше будет, 53 года. Вот я так уже себя ощущаю, что в наше время чинили телевизоры, в наше время штопали носки, в наше время клеили ботинки и так далее. Мы стремились сохранить и по возможности починить. И точно такое же, как бы принципиальное отношение было к семье, что семью можно починить, даже если она где-то поломалась. Но она, как любой организм живой, она имеет болезни, имеет какие-то свои периоды кризиса, которые естественные. Это не сверх чего-то какая-то проблема. Это просто нужно прожить как болезнь, как инфекцию, как мы проживаем. Где-то к специалисту обратиться, где-то лекарства попить, где-то отдохнуть. Это все какие-то нормальные, законные вещи. А у нас вот этих навыков не сформировано. То есть мы привыкли, вещь сломалась, ее выбрасывают. И эта привычка, она и перенесена на построение отношений. Это причина. Еще то, что люди просто не умеют строить отношения. Это никто не учит. Нету школы, семьи, нету традиций. Нету предмета, главного предмета в школе, нравственные, семейные отношения, как построить семью. Человек может прожить без математики счастливо, он может прожить даже без русского языка, без физики, биологии и так далее. То есть это все какие-то вспомогательные вещи, но если он не выстроит свою семью, ему никто не расскажет, как нужно быть женихом и невестой. Как нужно быть мужем и женой, отцом и матерью, сыном или дочкой, то откуда он возьмет, когда все семьи порушены, когда он не может на своих родителей смотреть, потому что они духовные инвалиды, они разбили тот корабль, на котором их семья плыла, и бабушки с дедушками. То есть нету примеров в жизни уже фактически, где ребенок научится. Раньше в советское время на семью работало все. Телевидение работало на семью, государственные законы, отношения в коллективе. То есть там, если человек в семье себя вел некрасиво, мы сейчас к этому как-то относимся, может быть, с юмором или как-то, но там его прорабатывали, его воспитывали коллективом. Там школа работала на семью. То есть все формировали осознанного гражданина, будущего там, родителя и так далее. А сейчас мы растим бесконечного потребителя. То есть человек должен все время потреблять. И он потребляет, он все под себя подминает. И если он даже семью создает, я хочу быть счастливым. Это такое его цель, создать семью, я хочу быть счастливым. Ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, я хочу другого человека сделать счастливым, я хочу себя отдать на служение, чтобы другой человек был счастлив. Вот этот эгоизм, он сейчас вообще поставлен во главу угла. Потребление. Я должен быть счастливым, мне должно быть комфортно, все вокруг меня вертится. И как бы на эту модель, опять же, работает и телевидение, и всеобщее такое как бы мировоззрение.
0: Да, это точно. Отец Евгений, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли разница между современной семьей и семьей, которая была, например, в XIX-XVIII веке? Есть ли какая-то отличительная особенность от одной семьи от другой?
1: Не жил в XIX веке, но я думаю, что даже если сравнить XX век и XXI, то разительная разница. Но то, что люди были попроще. В 20-м попроще, чем в 21-м. А в 19-м были гораздо меньше с претензиями к жизни, к человеку. Вот этот принцип «стерпится, слюбится». Я как-то услышал про Александра Васильевича Суворова. Не помню, рассказывал эту историю. Он же, кроме того, что был великим полководцем, он был помещик. У него было 4 деревни. И как-то, приехав в свои владения, он заметил, что много праздных парней среди его крепостных. И он к управляющему, типа, а что, почему? Там, говорит, девок нету. Ну, как-то не уродились. Он дал ему денег управляющему, тот поехал на базар, купил девок, привез. И Суворов, в общем, их всех поженил. И каждый парень получил свою девку, и очень были счастливы. Правда, там такой казус вышел, что то на следующий день управляющий прибегает, он говорит, проблема. Они, говорит, они забыли, кто чей. Вот, потому что как-то это все быстро, стремительно. Ну и потом он так пришел на площадь, как же проблемы-то решить? Ну и построил их по росту. В общем, развернул лицами, все, запоминайте, это вот твоя жена, твой муж. И все были счастливы, ребята, что они стали мужиками серьезными, да, что у них там свои какие-то бонусы были в семейной жизни. Женщины, что они тоже при хозяйстве, вот, что их жизнь, она на новый уровень. Стерпится, слюбится. То есть люди, они как-то проще относились. Сейчас все каких-то ищут ярких. Понятно почему, потому что мы воспитаны современным кинематографом. Все вот это «Титаник», такая любовь с первого взгляда, и она такая яркая до смерти. Никто же не рассказывает про счастье, ну вот как однажды 20 лет спустя, счастье в семье, где много детей, где обычные какие-то заботы, там, да, «Любовь и голуби». Да, пусть он, конечно, там немножко с бородой какая-то история, но тоже как-то вот семья, как она прожила эти сложные моменты жизни. А у нас это же все фейерверк, это все время должна быть стимуляция гормона радости, ты должен все время быть под кайфом этого гормона. И человек так и воспринимает, что семья – это постоянный праздник. Но это же ложь, это же не так, потому что так не бывает. Не бывает никогда праздника, это печени не хватит праздновать каждый день блистательно. Это труд, и в этом труде рождается настоящая, долгосрочная, верная любовь. А такого даже в сознании человека нет. И он раз через какое-то время гормоны успокоились, ему кажется, что любовь прошла, надо новый стимулятор, значит, надо искать новые какие-то переживания, впечатления. Так вот он или она прыгает от отношений к отношениям, все время пытаясь в этом состоянии пребывать. Но это своего рода наркотик, который человека подсаживает. Вот все время нужно испытывать вот это счастье. Но оно не от химии зависит, не от гормонов. Оно совсем от другого вырастает в сердце.
0: Отец Евгений, скажите, пожалуйста, а что может помочь нашим современникам, нашим семьям стать более крепкими и более устойчивыми?
1: Государственная семейная политика, в первую очередь. То есть нужно перепрошить сознание людей. То есть нужно формировать ценностные идеалы, формировать правильное мировоззрение не потребителя, а человека, который должен послужить. То есть вообще человек – это тот, кто должен найти свое служение и им служить – Богу, Отечеству, семье. Тогда он как человек растет, тогда он развивается. А когда ты только хапаешь себе, для себя, ты как человек, ты деградируешь. И если государство бы ответственно взяло вот этот курс на формирование семьи как ценности во всех отношениях, начиная с соответствующих предметов в школе, то есть детям нужно говорить о том, как строить семью. То есть должен быть урок класса с пятого, наверное, построение семейных отношений. Должны в программе какие-то появиться примеры литературы, что ориентируемся в жизни не на блогеров, которые там ничего как бы не делая миллионы зарабатывают. Да, ведь в сознании-то у людей сейчас кем ты хочешь быть? Я хочу поменьше трудиться и побольше зарабатывать.
0: Да.
1: Должна смениться информационная повестка на телевидении. То есть не блуд пропагандировать в каждом фильме, не мат, не предательство, а семейность, подвиг, материнство, отцовство, трудолюбие. Я помню, отец Дмитрий Смирнов, он как-то, ну, прям такое обращение сделал. Говорит, дайте мне возможность телеканалы в управлении. Я через 15 лет вам верну совершенно другой народ. Это же на самом деле все формируется, это все воспитывается, развивается. Просто за это не берут ответственность те, кто должны за это отвечать. Ну, это как-то оно отдано, ну, на самотек, а точнее на, ну, просто на коммерцию. И на страстях всегда очень хорошо можно заработать. Надо просто их стимулировать, развивать. Жадность, хамство, блудность, похоть, азарт. И все, и потом этим людям можно что угодно. Она будет сидеть с телефоном и смотреть порнографические сайты или на X-бете сливать свою жизнь, свои деньги, ну, и не свои тоже, и так далее. Конечно, это решаемые вопросы. Просто нужна определенная сильная воля в этом моменте. Но это из тех каких-то таких глобальных, что ли, шагов, которые нужно семью действительно обозначить как государственную ценность. Сохранение семьи – это условие национальной безопасности. И все должны начать в это работать. Воспитывать целомудрие, рассказывать о целомудрии, о том, что блудник, он свою любовь расходует, он теряет способность любить. Даже в сознании такое, как бы у людей слово «любить», оно очень часто как бы отображает просто там, эту сексуальную функцию. А на самом деле это совершенно вещи, не соотносящиеся. Если так вот начать на эту ценность всем трудиться, то обязательно будет результат.
0: Хорошо. Отец Евгений, скажите, пожалуйста, вот вы руководите православной службой милосердия. Скажите, пожалуйста, что может предложить служба для наших современников, для наших семейных пар?
1: Я тут недавно столкнулся с историей, но ведь как у многих людей в голове определенные стереотипные, шаблонные отношения еще с советских антицерковных безбожных времен. Люди до сих пор мыслят вот этими шаблонами, что церковь, попы, тунеядцы, там, т.д. Когда какому-то человеку просто в разговоре начинаешь рассказывать о том, что церковь на самом деле делает, смотришь, как расширяются глаза и челюсть, так она так все ниже отпадает. Часто даже люди и представить не могли, что на самом деле, кроме обычного своего функционала, то есть обычной богослужебной деятельности внутри храмов, церковь, она несет огромное, колоссальное социальное служение. То есть об этом просто не кричат и особо это никак не обозначают, но то, что церковь делает и в размере нашего государства и на новых территориях, на Донбассе, и в каждой епархии, кроме своего непосредственного служения, это огромное дело. При православной службе милосердия то, что сейчас в голову пришло, скажу для семьи. Например, можно сказать, что это также и при службе. В соборе Успения Пресвятой Богородицы есть такой проект «Диалог в любви». Это потрясающий, один из уникальных семинаров, тренинг, слово мне не нравится, мероприятий, которые помогают семьям настроить диалог, вот этот разговор, близость между собой. Потому что очень часто, начиная с влюбленности и вдохновения, потом все скатывается на семейные быты, и супруги перестают быть близкими, они перестают друг другу открывать свои души, советоваться, поддерживать друг друга. Все на уровне там, детей, хозяйства и формальных внешних вопросов, покупок, проблем и так далее. «Диалог в любви» – этот проект, он помогает семьям перезагрузить отношения. Есть Центр защиты и поддержки семьи «Колыбель». То есть там собраны специалисты и психологи, и педагоги, которые в ежедневном режиме трудятся над поддержкой семьи. И консультации, и снятие какого-то там тревожного напряжения, и работа с подростками – работа с подростками и с их семьей, например, включает такой проект «За други своя», когда ребятки собираются, все каникулы, мы куда-нибудь с ними там берем 50-60 человек, выезжаем в поля, в леса, в горы, на озера, на реки. И они живут в атмосфере, в которой семейные ценности, они являются одним из ключевых вопросов воспитания, кроме веры, патриотизма, семья, есть, например, братство. Братство – это сообщество мужчин, причем это, ну, как не по принципу, как это анонимные алкоголики, когда собрались, и одна общая проблема объединяет. А это люди, которые объединены верой, и они, это такое здоровое сообщество, зрелые, состоявшиеся, семейные мужчины, потому что мужчине очень часто важны вот единомышленники, которые могут его поддержать и в каких-то практических вопросах, и в духовных, в человеческих. Такое вот мужское сообщество, ну, на мой взгляд, это такая жемчужина. Есть несколько проектов, которые помогают, ну, если семья оказалась в кризисе. Служба психологической помощи «Ладья». То есть это консультации специалистов и семейные консультации, и индивидуальные. Есть гуманитарный центр, который ежемесячно помогает более 600 семей материальной помощью, продуктами, одеждой, ну и так далее. Есть несколько центров для женщин, попавших в кризисную ситуацию. Ну, разные бывают ситуации, просто так обозначу. Но есть служба добровольцев. Был такой у нас проект «Семейный патронаж», когда добровольцы приходили и помогали, ну, многодетным мамам дома по хозяйству. Это в рамках просто одной службы, одного, ну, как бы направления служения милосердия в епархии. Там есть другие отделы, есть отдел образования и воспитания, которые также помогают с детьми. Есть молодежный отдел, там тоже своя какая-то повестка. Есть спортивный отдел, там наверняка тоже включены разные семейные какие-то вопросы. Это, ну, в одной епархии, а так в каждой. Поэтому вот, когда люди это узнают, они раз, у них сразу как-то это, меняется повестка, пафос вот этот сбивается, такой претензии к церкви, что вы там ничего не делаете.
0: Отец Евгений, наша передача уже подошла к концу. В завершение, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям в связи с той темой, которую мы сегодня с вами обсуждали?
1: Как-то у Владислава Петровича Крапивина спросили, ну вот этот вопрос, который всех беспокоит, что такое счастье? Он подумал и ответил, что счастье – это когда счастливы те, кого ты любишь. Потом еще немножко подумал и добавил. И когда есть те, кого ты любишь. Мне кажется, это очень важная мысль, что человеку важно, чтобы были люди, которых бы он любил, и чтобы эти люди были счастливы. Тогда будешь счастлив ты.
0: Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. До встречи через 2 недели.
1: Храни всех нас, Господь.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 12 мая. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. Я расскажу о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку о солнечном лучике. 18:35 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В цикле бесед с музыковедом Анной Колесник речь пойдет о русском композиторе Сергее Васильевиче Рахманинове. В 19:15 Алина Баева приглашает вас в очередное вкусное путешествие. В 19:30 в цикле «Звучащая книга» главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». В 20:10 программа из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Сегодня митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений познакомит вас с притчей о работниках виноградни. В 20:25 беседы о вечном со священником Анатолием Клюкиным. Может ли спорт помочь душе? В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 22:30 в цикле «Духовное слово» слушаем сборник «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». В 23:10 вечернее молитвенное правило, ну а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга, в 02:20 беседы о вечном, в 03:20 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым, в 04:20 псалмы царя Давида, в 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило, в 06:45 православный календарь на среду, 13 мая. 07:50 Евангелие дня и 08:20 завтра мы повторим программу «В кругу семьи», подготовленную Центром защиты семьи «Колыбель». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 10 мая, в неделю пятую по Пасхе, самарянине, православные верующие Алматы отпраздновали 80-летие возвращения церкви Никольского собора. В 1946 году трудами священноисповедника митрополита Алматинского и Казахстанского Николая Могилевского Никольский собор был передан православной церкви, и в нем возродилась богослужебная жизнь. Торжества по случаю 80-летия возвращения Никольского собора возглавили митрополит Астанайский и Казахстанский Алексей и митрополит Ашкенский и Узбекистанский Викентий. К началу богослужения для молитвенного поклонения и духовного укрепления верующих в храм был доставлен ковчег с мощами 12 апостолов Христовых. За литургией возносились заупокойные молитвы о преснопамятных казахстанских иерархах, в числе которых подвижник благочестия митрополит Иосиф Чернов, строителях собора и возобновителях богослужебной жизни, почивших священнослужителях и прихожанах храма. По запричастном стихе руководитель административного секретариата главы казахстанского митрополитчего округа иерей Георгий Сидоров огласил обращение митрополита Астанайского и Казахстанского Александра по случаю 80-летия возвращения Никольского собора города Алматы православной церкви. В завершении литургии на площади перед собором состоялось славление Светлого Христового Воскресению и апостолом Христовым перед ковчегом с их святыми мощами. Было провозглашено многолетие предстоятелю Русской Православной Церкви, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Преосвященным архипастырем, духовенству, монашествующим и богоспасаемой православной пастве, президенту, властям, воинству и всему народу Казахстана. По окончании литургии митрополит Викентий огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 80-летия возвращения Никольского собора. Также владыка Викентий произнес слова благопожеланий в адрес главы Казахстанского митрополитчего округа от лица архипастырей, священнослужителей, монашествующих и мирян Среднеазиатского митрополитчего округа. Завершая богослужение, митрополит Александр сердечно поблагодарил гостей и иерархов, священнослужителей и всех участников торжеств за общую молитву. Владыка-митрополит поздравил собравшихся с сугубыми торжествами, духовно украсившими пасхальные дни, 80-летием возвращения Никольского собора Православной Церкви. В своей проповеди митрополит Александр вспомнил вехи истории Никольского храма, подвижников веры и благочестия, которые своими трудами сохраняли и возрождали собор в непростые годы гонений на православие. В эфире новости. 9 мая, в день 630-летия представления святителя Стефана, епископа Великопермского, 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, митрополит Пермский Кунгурский Мефодий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кудымкарский Верещагинский Петр, епископ Соликамский Чусовской Гавриил, духовенство Пермской митрополии. В храме присутствовали губернатор Пермского края Махонин, глава Перми Соснин, представители администрации Пермского края. Во время богослужения была вознесена заупокойная ктинья о вождях и воинах, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от раны и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся. По окончании литургии был совершен молебен святителю Стефану Великопермскому. Затем митрополит Мефодий обратился к верующим с архипастырем словом. В тот же день в Свято-Троицком соборе была совершена лития по воинам Великой Отечественной войны, от ран и голода скончавшихся и погибших в плену и госпиталях. Вы слушаете новости. Освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, состоялось в Нижнем Новгороде. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении других архиереев, а также клириков, освятил храм великим чином, а затем возглавил в нем литургию. На освящении храма в числе прочих почетных гостей присутствовали глава грузинской диаспоры России, член Совета по межнациональным отношениям, президенте Российской Федерации Давид Цицхладзе и глава грузинской диаспоры Нижегородской области Зураб Кардава. Новая церковь в честь святой Нины стала самым большим в России храмом, построенным в стиле грузинской архитектуры. Ее высота достигает 28 метров, а внутри могут одновременно разместиться 800 верующих. Храм начали возводить в 2017 году. В 2021 освятили крест для купола. Храм имеет необычную для российских церквей форму равнобедренной фигуры с расширяющимися рукавами. Такой тип креста называется балнистским. Внутри здания расписали в стиле грузинской иконописи XII века. На стенах разместили изображения из жития святой Нины и сюжеты из Евангелия. Как отметил после освящения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в храме совершена уникальная и необычная архитектура для средней полосы России. Митрополит Георгий сказал, что этот храм самый большой в России, построенный в грузинском стиле, а на Нижегородской земле это первый грузинский храм. В Нижнем Новгороде проживает большая грузинская диаспора. Этот храм мы строили вместе с ней. Надеемся, что богослужения будут совершаться здесь не только на церковно-славянском, но и на грузинском языках, добавил он. Также при храме открыли музей Иверия на Нижегородской земле, посвященный взаимоотношениям России и Грузии с 17 века. В экспозиции представили дореволюционное облачение духовенства, церковную утварь. Несколько витрин посвятили царице Тамаре Великой, поэту Шатару Ставели и патриарху Антонию II. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: В эфире радиоканал Екатеринбургской метрополии «Воскресенье».
1: Приглашаем к радиоприемникам ребят, дорогие друзья. Для вас прозвучит сказка о солнечном лучике.

Муравьи работали без отдыха. Стоял ноябрь, а делу не видно было конца. Прежде всего, надо было наглухо законопатить все щели и щелочки, чтобы никакой мороз и ветер не пробрались в муравьиное жилище. Потом нужно было обойти все кладовые и проверить, достаточно ли там запасов, ведь нужно было прожить в заточении 5-6 месяцев. Потом хорошенько укрепить все входы и выходы на случай вражеского.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. И всех у нас Ольга Мануйлова. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуй, Алина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Алина, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое баллада? Вот это что вообще такое? Ты сталкивалась с этим?
0: Да, конечно же, мы много раз проходили на литературе. Баллада — это какое-то грустное повествование истории. Оно такое, как музыка, затяжное, протяжное.
1: Да-да-да, то есть это некие стихи, они могут быть положены на музыку. На самом деле баллада в литературе — это лирика, эпический жанр. То есть сюжетное стихотворение, и обязательно есть драматический какой-то сюжет. А, возможно, есть, может быть, отсыл к истории. А, и черты баллады какие? Это сюжетность, наличие истории героев.
0: Я думаю, что драма определенно это грустный конец.
1: Не обязательно, совсем не обязательно. Конец может быть не грустный, может быть вполне даже, но чаще, да, чаще грустный. Может быть какая-то фантастика, появление каких-то сверхъестественных сил. Обязательно авторское отношение. Но в балладе некий определенный случай описывается, что был такой-то случай, произошел с теми-то персонажами, и вот так-то эта история закончилась. А как ты смотришь на то, если мы сегодня нашу программу посвятим именно балладе, но не просто балладе, а балладе о еде? Как ты считаешь, это будет интересно?
0: Я думаю, это будет очень интересно.
1: Я нашла такие баллады. Вот сейчас я прочитаю тебе и нашим радиослушателям. Самуил Яковлевич Маршак. Баллада о королевском бутерброде. Думаешь, о чем там речь пойдет?
0: Я уверена, что о бутерброде.
1: О бутерброде и о случае, который произошел с королевой и королем. Вот сейчас мы узнаем. Король, его величество, просил ее величество, чтобы ее величество спросило у молочницы, нельзя ли доставить масло на завтрак королю. Придворная молочница сказала, разумеется, схожу, скажу корове, покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу. Велели их величество

0: известное количество отборнейшего масла доставить к их столу. Ленивая корова ответила спросонья: «Скажите их величествам, что нынче очень многие, двуногие, безрогие, предпочитают мармелад, а также пастилу». Придворная молочница сказала: «Вы подумайте», и тут же королеве представила доклад. «Сто раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король его величества, наверное, будет рад». Тотчас же королева пошла к его величеству и будто, между прочим, сказала не впопад: «Ах да, мой друг, по поводу обещанного масла. Хотите ли попробовать на завтрак мармелад?» Король ответил: «Глупости». Король сказал: «О боже мой!» Король вздохнул: «О, Господи!» и снова лег в кровать. «Еще никто, — сказал он, — никто меня на свете не называл капризным. Простите, просил я только масло на завтрак мне подать». На это королева сказала: «Ну, конечно!» и тут же приказала молочницу позвать. Придворная молочница сказала: «Ну, конечно!» и тут же побежала в коровий хлеб опять. Придворная корова сказала: «В чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молока для каши, и сливочного масла могу вам тоже дать». Придворная молочница сказала: «Благодарствуйте». И масло на подносе послала королю. Король воскликнул: «Масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю!» «Никто, никто!» — сказал он и вылез из кровати. «Никто! «Никто, никто!» — сказал он, спускаясь вниз в халате. «Никто, никто!» — сказал он, намылив руки мылом. «Никто, никто!» — сказал он, съезжая по перилам. «Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд». Вот такая вот баллада о королевском бутерброде. Как, Алина, тебе она понравилась?
1: Да, мне понравилась. Она достаточно ироничная.
0: Легкий, да? Очень жанр такой, и не совсем не грустный, потому что как можно написать грустную историю о еде? Я таких не нашла. И вот я нашла еще одну очень прекрасную балладу, называется «Баллада о запахах». Сейчас я тоже тебе ее и тебе, и нашим слушателям прочитаю. Балладу написал отец Тихон, «Оптинская пустынь». Вот такое прекрасное стихотворение. «На кухне я готовлю завтрак. Как пахнут кофе и халва, а может быть, имеют запах и наши чувства и слова. Любовь, к примеру, пахнет розой, а детский лепет — молоком. А слово доброе — мимозой, ромашкой или васильком. Словесный мат, простите, смрадом. И как невидимый палач он побивает будто градом росточки счастья и удач. Какая красочная дыня, а разрезала, а там труха. Наверное, пахнет так гордыня, родоначальница греха. Улыбка пахнет шоколадкой. И комплимент конфеткой сладкой. Покой домашним пирогом, а гнев горячим утюгом. В свободе слышу запах моря. Так пахнут ветер и цветы. А если кто друг с другом в ссоре, там запах серной кислоты. Духами пахнет благородство, доброжелательность и мир. А свалкой мусорное уродство, обжорство, пьянство и трактир. Унынье, как тяжелый камень, всегда у мира на виду. А нежность пахнет лепестками цветущей яблони в саду. Пусть будет счастье добрый запах и аромат красивых слов. На кухне я готовлю завтрак, печенье, кофе и любовь. И называется произведение «Баллада о запахах». Вот такое замечательное произведение. Как тебе понравилось?
1: Очень красивое, на самом деле, произведение. И я удивлена, насколько точно он написал, как могут пахнуть качества людей.
0: Да, действительно, вот точно, легко написано, но настолько глубоко. И мне кажется, автор — человек очень образованный. И когда отец Тихон писал свою балладу о запахах, он, скорее всего, вдохновился стихотворением Джанни Родари про профессии. Ты помнишь такую профессию, о профессиях стихотворения Джанни Родари?
1: Честно, не очень.
0: Тогда я тебе и нашим слушателям напомню. Итак, стихотворение Джани Радари «Чем пахнут ремесла?» «У каждого дела запах особый, в булочной пахнет тестом и сдобой. Мимо столяра найдешь мастерской, стружкой пахнет и свежей доской. Пахнет малярски пидаром и краской, пахнет стекольщик оконной замазкой. Куртка шофера пахнет бензином, блуза рабочего маслом машинным. Пахнет кондитер орехом мускатным, доктор в халате лекарством приятным. Рыхло землею, полем и лугом пахнет крестьянин, идущий за плугом. Рыбой и морем пахнет рыбак, только бездельник не пахнет никак. Сколько не душится лодырь богатый, очень неважно он пахнет, ребята». Вот такое вот стихотворение. Мне кажется, именно этим стихотворением вдохновлялся автор, отец Тихон, баллады о запахах. Алина, ну вот мы разобрались с тобой, что такое баллада, да, узнали, что это такой жанр, не очень длинное стихотворение, не повесть, не рассказ, но всегда в стихах. И всегда какое-то событие отражает и нам его глубину показывает. Но вопрос, что же мы будем готовить?
1: Я предлагаю очень вкусный рецепт. Это также подойдет на завтрак. Это легкий, простой бутерброд, как в балладе, так скажем, у нас о короле и бутерброде, только у нас будет, к сожалению, без масла.
0: Не королевский бутерброд, у нас будет просто бутерброд.
1: Да. Итак, у нас будет бутерброд, он называется мини-пицца, то есть это буквально небольшая пицца на ломтике хлеба. Для него нам понадобится батон 6-7 ломтиков. Вообще, берите любой батон, который вам нравится. Можно взять и хлеб, можно взять специальный для сэндвичей батон. В общем, любой хлеб, который у вас есть. Колбаса, вареная или копченая, 150 грамм. А можно вообще их смешать, и будет еще больше ассорти, и будет вкусней. Помидор одна штучка, сыр 100 грамм и майонез 2 столовые ложки. Первым делом мы помидор мелко нарезаем. И также добавляем туда колбасу, тоже мелко нарезанную. Сыр натираем на мелкой терке, соединяем нарезанные продукты и добавляем туда майонез. Тщательно перемешиваем нашу начинку для бутерброда. Далее мы нарезаем батон, если он у вас не нарезанный, или берем наши ломтики. И выкладываем начинку по 2 столовые ложки на ломтик хлеба. И ставим наши мини-пиццы в духовку на 6-7 минут. Или можно сделать в микроволновке, так будет быстрее. Там уйдет минутки 3.
0: Очень здорово, быстро главное, да, то есть всего лишь мы берем ломтик хлеба, дальше.
1: Помидор, сыр, колбаса и немного майонеза.
0: Угу. И все, и готов наш почти королевский бутерброд. Спасибо тебе большое, Алина, за такой прекрасный рецепт. И подумаем в следующий раз, что мы еще расскажем. А тебе сама о чем бы хотелось поговорить в наших программах?
1: Я думаю, нам стоит вспомнить того, с чего мы вообще начинали. И так как мы давно об этом не разговаривали, я бы подумала об еще происхождении каких-то блюд, о их истории, именно блюда самого.
0: Ага, история самого блюда. Я думаю, да, это будет очень интересно. Возможно, в следующий раз мы как раз и поищем какие-то блюда. Ты тоже можешь подпридумать, да? А вот какое блюдо тебя бы само интересовало? Подумай, у тебя целое будет неделя на это, чтобы к следующему выпуску подготовить такую программу. А мы будем прощаться, слушаем легкую музыку. Программу из цикла «Вкусное путешествие» для вас подготовили и провели Алина Баева
1: и Ольга Манелова.
0: Всем до свидания.
1: До новых встреч.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, сегодня мы с вами завершим слушать главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите, любовь. Мемуары, дневники, письма».
2: Хорошими делами прославиться нельзя. Святая Церковь и совесть человека призывает совершать добрые дела, но сколько мудрости надо, чтобы не впасть в тщеславие или в самоцен. Подвижники веры и благочестия делят добродетель на три вида по качеству сердца. Добродетели падшего естества, так называемые еще страстные. Добродетели кающегося человека со смирением во славу Божию и добродетели обновленного человека или благодатные. Святой Серафим Саровский предупреждал, что добродетель во имя Христа имеет высочайшую духовную ценность для души человека, но им или предшествует, или последствует искушение или испытание. Архиепископ Иов Смакаус, будучи студентом, говорил мне, что эти искушения бывают настолько сильными, что страх перед ними представляет существенную проблему. Искушение бывает попущениями Божьими, как проверка качества нашего сердца. Во имя свое доброе дело совершается или во спасение нашей души. В Ветхом Завете говорится, что если человек задумал послужить Богу, то он должен оставить завещание, потому что риски очень велики, и человек может лишиться жизни. Наша семинарская бабуля, которую воспитанники прозвали «Пасха Христова», убирала классы, ходила по шумным коридорам семинарии и часто повторяла одну и ту же фразу: «У людей ничего не заслужишь». Видимо, намекал на опасность самоценных заслуг. И действительно, вы можете построить церковный корабль или Кремль, или Мекку для православного, прослужить хоть лет 50 по совести, но стоит написать про вас случайную старуху любую чушь и откровенную клевету, то верить буду скорее ей, чем вам. Дескать, дыму без огня не бывает, и охотники за черепами будут рады вас осчастливить. Если повезло кому-либо в жизни встретиться с любовью, лаской обновленного благодатного человека, то это неизгладимо остается в ее душе. Таким являются русские старцы. Почему народ верующий тянуло к ним, как магнитом? Одна прихожанка нашего монастыря говорила сыну, что когда к обители подъезжал отец Иоанн Кронштадтский, то народ бежал к нему под благословение, как на пожар. То же самое мне приходилось наблюдать, когда батюшка Иоанн Крестьянкин выходил из кельи в храм. Всех лучше радость на сердце от добрых дел умели хранить юродивые, но нам, похоже, помогает их сберечь на вечность разного рода недоброжелатели. В этом смысле приходят на ум слова великих богословов о том, что если бы дьявол смог догадаться, что под образом учителя Христа скрывается божество его, то он все бы сделал, чтобы Христос не пострадал на кресте за род человеческий и не сошел бы потом Дух Святой и на апостолов. Как говорят, пылинки бы с него сдувал. Становится понятнее немного в этом свете жизнь святых угодников Божьих, которые претерпевали невероятные испытания и мучения. Подвиг сделал их способным вместить благодать и ею привлечь к спасению многих людей. Святая мученица Ефимия, явившаяся преподобному Паисию Святогорцу, ответила на многие его богословские недоумения, а о своих страданиях сказала: «Там, где я сейчас нахожусь, величайшая радость. Если мне вновь предложили испытать такие муки, что испытал я на земле, я бы вновь согласилась». Борьба с Богом. Если мы посмотрим толкование на слово «грех», то увидим там разные оттенки значения. То как бунт, то как мимо цели, то как рана самому себе. В духовном понимании целью является для богоискателя сам Бог, как любовь, как благость, как святость, вечная персональная жизнь в этих благах. Если душа человека не ищет этих благ, то он не может достичь совершенства. Совершенство духовное – это соприсутствие в душе человека энергии той первореальности безначальной, который называется Бог. Бог и есть безначальная радостная жизнь. Для этих целей создал Бог человека. Задача на земле состоит в том, чтобы любовь человеческая соединилась с энергией любви Божией, которая называется благодать. Без правой веры, без чистой жизни, стремление к духовно-нравственному совершенству, то есть покаянию, нереально достичь результатов. Бунт в духе однобокого материализма начинается в абсолютизации относительных благ. Жизнь вообще рассматривается не как совершенствование для последующей равноангельной жизни за грани этой временной, а как только здесь и сейчас. И на бытие полностью отвергается априори. Оттуда никто чай не приходил, да Бог-то никто не видел. Бог непознаваем, наслаждайся тем, что есть у тебя здесь и сейчас. Незнание или неведение есть свидетельство небытия, то есть отсутствие другой реальности. Многие говорят, не вижу, значит, этого нет. Когда идут доказательства того, что мы многого нового узнаем, чего раньше не знали, да, следует ответ, а в миф-то я и не верю. Про бунт дьявола против Бога мы выяснили. Он хотел быть самосущим, но поскольку дьявол – тварь, и создан, и не безначален, то достигнуть своей цели он принципиально не может и вымещает свою злобу на людей. Богоборцы, заинтересованные в том, что Бога не было и не существовало никакой ответственности за зло, более-менее как-то нам понятно. Богоборцы, пытающиеся падшие силы использовали для своего эгоизма, маги, чародеи, колдуны, сатанисты, экстрасенсы и так далее, тоже более-менее известны. Следующие идут агностики, как они себя называют, нейтрал-автономисты. Они не знают ни о Боге, ни о цели человеческой жизни, ни о замысле Бога о человека, и не интересуются этим вопросом. Это вообще страусы, спрятавшие голову в песок. Редкую категорию составляют богоборцы, верующие право, но не желающие исполнять волю Божию никак. Религиозность они используют для своего эгоизма и подменяют волю Божию своей. Их выражение «меня Господь привел сюда, а почему не лукавый и попущение Божие?» Свою волю в грехах и попущении в преступлениях они объясняют тем, что раз это есть, ну, значит, Бог одобрил. Воля Божия в том, чтобы очищались от грехов, были верны в добре и святы. Воля бесовская всегда разрушительна, завистлива, недружелюбна, мстительна. Что человек выберет, то и определит качество его сердца. Святые отцы говорили, что человек занимает среднее положение между ангелом и бесом. Чью сторону он выбирает, таков будет, соответственно, и результат. Жизненные кресты. В застойные годы в Ульянском союзе художников шло заседание по переизбранию руководства. Очень много было нареканий о халатности в адрес председателя правления. Защищаясь, он оправдывал себя и неосторожно бросил такую фразу. «Ну, видно, у меня такой уж крест». Из зала прилетела ответка. «Тем более он у вас из пенопласта». Архимед Иоанн Крестьянкин о выборе жизненного пути или крестов писал, что если кресты – неправильные выборы, например, профессия, супруга, каких-либо самочинных не по силам подвигов, которые приводят к истощанию силы и унынию, опасность духовного в этом случае лишает человека душевного мира, а самое главное – надежда на спасение его души в вечности. Одной моей знакомой отец Анна вопрос, стоит ли ей развестись с мужем, который по жизни находится в психиатрической больнице, написал, «Выбирая не по силам спутника жизни, мы воображаем себя преподобным Герасимом Иорданским, вытащившим из лапы льва занозу. Мы не чудотворцы, и потому наш лев может откусить кому руку, кому ногу, а кому и голову. Немедленно разводитесь». Конечно, совет сугубо индивидуальный, но в нем есть и общие черты. Оптинские царцы, например, при выборе спутника жизни советовали приглядеться к родителям, чтобы разница в мужестве тоже не была слишком велика, вкусы чтобы в основном совпадали. Если перед вступлением в брак обоим ощущался безотчетный страх, то советовали отложить решение, а если не приходит долгое время этот страх, то лучше им расстаться. Ошибки при выборе профессии встречаются очень часто. Молодые люди просто играют в русскую рулетку, не обращая внимания на Богом данные таланты, подают документы сразу в 5 или больше вузов. Неправильный выбор без выявленного призвания сокрушает жизнь человека. Одна монахиня на старости лет, будучи в схиме, призналась, у меня не было никакого призвания, поэтому я была несчастлива. Киевскому старцу Парфению Божья Матерь сказала, схимник – это молитвенник за весь мир. Мира великая, и самочинно дерзать на такое – Все равно, что рядовому надеть мундир генералиссимуса. Или косхимникам надевает при постриге шапочку, куколь, как новорожденные, чтобы помнить, что они должны быть, как младенцы, незлобливые. Например, в древности на Афоне сразу стригли великую мсхиму, если у послушника была благодатная так называемая сверхтварная молитва, когда Дух Святой играет в душе человека. При выборе настоятеля монастыря братья держали пост 3 дня и голосовали записками, тайно. В личном плане для того, чтобы идти в игумене, нужно, чтобы в сердце было уверение особого мира или духовной радости, потому что без этого не понести подобный крест. Так и писал преподобный Федор Студит: «Без мановений свыше в игумены и епископы не ходи». Тайны воскресения Христа. Как говорят ученые, чтобы решить какую-либо проблему, надо прежде всего понять масштаб этой проблемы. Неразрешимость тайны воскресения Христа волновала как ученых, так и богословов. На многие вопросы о самих себе мы не можем ответить, тем более о воскресшем теле Бога-человека. Святитель Игнатий Брянчанинов писал в конце жизни: «Что душа, что тело – вопросы неразрешимые. Мы не знаем, как душа содержит тело, не знаем, как энергия Святого Духа создала и содержит весь космос, как соотносится вечность и бесконечность. Мы не знаем, что будет с нами завтра». Вопросы, почему Бог воспринял тело человеческое и для каких целей воскрес, волновали христианских богословов во все века. Удивительно, что воскресший Христос не явился своим врагам, но воскресил многих умерших евреев, и они явились врагам. Христос, видимо, ничего не делал насильно и в жизни, и по своему воскресению. Разве это не благородно? Самая передовая наука не может создать живой клетки, не может объяснить материализацию человеческого тела Христа через двери закрытые. О причинах явления Бога во плоти история богословия повествует так. Понимать адекватно человек мог в те времена только человека. А о причинах телесного воскресения говорится, что факт воскресения есть зримое свидетельство его божественности. Испорченное ветхозаветное естество человеческое было лишено возможности опытного познания, соприкосновения с божественными реалиями, и потому многое воспринимало только внешне, но не внутренне. Чтобы разрушить эту непреодолимую ничем преграду, потребовался подвиг Бога-человека Христа. В своих крестных муках он не воспользовался ни своей божественной силой, ни помощью Отца и Святого Духа. Телесность Христа несла последствия грехов мира, но личность Христа была невинной, и потому его телесность смогла вместить преображающую силу Святого Духа. Вместимость преображающей силы Святого Духа стала возможной по завершении крестного подвига Христа. Христос, как обещал при своей земной жизни спросить у Отца для апостолов Духа Утешителя, Духа Святого, так и исполнил это в день Пятидесятый. На учеников сошел Дух Святой, и человечество получило возможность еще в земном теле получать опыт вечной жизни. Появилась освященность и ее сила святость. Почему я православный? В простом общении люди иногда дают образные ответы на сложнейшие вопросы. Например, почему вы верите в Бога? Ну, потому что без художника не могла возникнуть картина из жизни. Почему вы Христа за Бога почитаете? Потому что Он сам себя воскресил, а это возможно только Богу. Ну, хорошо, а почему вы православный? Потому что Христос основал свою церковь на земле и послал ей Святого Духа. А почему именно эта церковь, а не другие церкви? А потому что она именно сохранила в неизменности все то, что утвердил в ней Христос и апостолы. И Дух Святой пребывает в ней и ее таинствах, что делает церковь богочеловеческим организмом, а не просто религиозной организацией. А вы где учитесь? В Санкт-Петербургской семинарии. Сколько проучились? Год. Ну, а сколько всего учатся? 4 года, а для желающих 6, еще и академия. Ну, ты представляешь, сынок, это за год из человека сделали религиозного политрука, а за 8 лет это идеолог ЦК КПСС. Такой диалог у меня состоялся с отцом одноклассника, коммунистом, в далеком 1985 году. Ее сын Валера добавил: «О, столько учиться, ну а когда же жить?» Еще смешнее был диалог с братом матери, дядей Мишей Антиловым. «В вашей консерватории стипендию-то дают?» «Нет». «А как же без денег живете?» «Да кормят нас». «Ну, а если обновку купить надо, к примеру?» «Да там, дядь Миш, в каждой комнате по мешку денег. Берут кому надо, не парятся». «Ну, ты представляешь, мать, люди мечтают о коммунизме, а у них уже есть. Ты это, мне теплый кальсоны привези, я в войну их носил на Курилах. Хорошая штука, и главное, не замерзнешь». Зашел приятель Кольки Бычкову, они нам дальние родственники, их бабушка, нашей бабушке двоюродная сестра. Колька развеселился до смеха. «Во, мать, ты объясни, как такие чудеса с людьми происходят?» «Ну, был спортсмен, потом художник заядлый, и бац, верующий». «А ты, сынок, не думай, что они не умные-то, верующие-то. Они очень даже умные. Они очень много читают, и зачитывают, сынок». Тася Тимофеевна у нас в школе математика, считалась умницей. Потом, когда умер муж, она переехала к дочери в другой район этой же Ульяновской области. Прошли десятилетия. Я созвонился с дочерью и спросил: «А как уходила из жизни ее мама?» «За двое суток сказал, что ей пора к своим, и показал пальцем на небо». «А Колька, брат, как ушел?» «Ему я помогла. По наивности, по дуре. Приснился раньше умерший Вовка, старший брат, и увел за руку Кольку. Я позвонил Кольке в Сорочинск, Оренбургской области, и радостно об этом это ему рассказала. Через 15 минут звонит сын и говорит: «Вон, папка, ты умер после вашего звонка». В искусстве, когда делаются копии с картин величайших художников, нужно специальное прошение от серьезной организации. В Санкт-Петербурге это либо Институт Репина, либо Союз художников. По международным правилам копирования холст должен быть чуть меньше или чуть больше размерами, иначе это будет подделка. Мой учитель живописи Худяков по спецразрешению делал копию с Веласкеса в Эрмитаже. Разрешили только ночью. Подлинник привезли из Испании на месяц. Копия вышла изумительной. Приходя к нему в мастерскую, я любовался точностью воспроизведения. Конечно, Веласкес – это самая высокая вершина в искусстве живописи. Чтобы сделать точную копию с оригинала, нужно очень высокое мастерство и необыкновенная любовь к автору и его работам. На Нюрнбергском процессе судили художника Мейера, делавшего точную копию с раннего Вермеера Дельского. С целью проверки к нему в камеру приносили оригинал и все необходимое для выполнения работы. Не специалисту копии трудно было отличить от оригинала. Свои искусственные подделки он продавал за приличные деньги Герингу и тем обманывал его. Не знаю, какой срок Мейеру дали, но чтобы обмануть фашиста такого уровня, надо иметь еще очень необыкновенное бесстрашие. Все, что связано с искусством подражания Христу, искусством святости, требует высочайшей любви и бесстрашия. В этом меня убеждают православные святые. Для сравнения, посмотрите на лики мучеников 20-30-х годов и фото их палачей. Фото царской семьи и их расстрельной команды, иконы православных святых и фото лидеров деструктивных культов. Когда наши художники живописи приехали учиться во Франции к Матиссу, то он им сказал: «А вы зачем ко мне приехали? Выше ваших икон вряд ли я поднялся». Любовь земная и духовная. Преснопамятный митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Иоанн Снечев любил задавать духовные загадки, например, на тему: чем отличается любовь Божия от человеческой? Любовь Божия в лице Иисуса Христа распинает на кресте, а она молится о распинателях: «Боже, прости им, они не ведают, что творят». Верно, лишаются вечной жизни в раю. А любовь человеческая неделю назад хвалу и осанну провозглашала Христу, а вот уже кричит: «Распни, распни его, кровь его на нас, на детях наших». Контраст резкой переменчивости людей очень трагичен. Изживает и страсти, питающие эгоизм и гордость, очень мучительно. Будущий святитель Василий Родзянко, внук председателя Дореволюционной Государственной Думы, вспоминал, что он был брошен по клевете в лагерь во времена режима Броститова Югославия. Издевались над ним там ужасно. Например, 1000 человек заключенных толкали куда-то поезд. Работали на каменоломнях так, что руки были в мозолях и крови. Будущий владыка дошел до крайнего чаяния, ночью на нарах стал молиться святому Серафиму Саровскому. Явившись во сне, преподобный ему сказал: «Вспомни, какие муки я претерпел добровольно, чтобы ветхий, греховный, страстный человек из меня вышел, а я облегся в евангельского, благодатного человека. А тебе это дано, не грусти». Утром, казалось бы, все оставалось прежним, но в душе был благодатный мир. В тот день ему разрешили написать письма, и он в уголке мелким почерком написал жене: «Ко мне приходил святой Серафим. В ту ночь его матушка читала молитву святому Серафиму. Дело в том, что ее, как жену священника, не брали работать в школу, и ей не на что было жить. С утра потянулись к ней люди, чтобы она давала частные уроки. Тем и была спасена от голодной смерти». Черты духовной любви перечислены в посланиях апостола Павла. Совершенно ясно, что она освящена энергией Святого Духа, потому что слова «любовь никогда не перестает» невозможно сдержать без Божьего содействия. Великолепно любви духовной, благодатной и божественной писал на основе своего духовного опыта преподобный Силуан Афонский: «Никто не может знать от себя, что есть любовь Божия, если Дух Святой не научит. Но в Церкви нашей любовь Божия познана Духом Святым, и потому мы говорим о ней. Благ Ты, Господи, благодарю я милость Твою. Ты излил на меня Духа Твоего Святаго и дал мне вкусить Твою любовь ко мне, столь многогрешному, и влечется душа моя к Тебе, свету неприступному».
1: В цикле «Звучащая книга» мы завершили слушать главы книги архимандрита Николая Парамонова «Любите любовь». С завтрашнего дня в нашей рубрике «Звучащая книга» главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом».

Ты же, Господи, заступник мой, еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах и услышамя от горы святые свои я. Аз услухи спах в устах, яко Господь заступник.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. О гармонии смыслов, запечатленных в уникальной архитектурной композиции площади обороны в Екатеринбурге и символизирующих защиту и сохранение наших традиций и ценностей, рассказал в своем МАКС-канале митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В частности, владыка сказал, в 2005 году на площади обороны в Екатеринбурге был открыт монумент трудовому и ратному подвигу уральцев в годы Великой Отечественной войны. Памятник был установлен перед зданием музыкального колледжа. В 2014 году здание передано епархии. Здесь начинает действовать Свято-Симеоновская православная школа, а затем открывается храм. Сегодня при взгляде на получившуюся композицию поражает неожиданная гармония смыслов. Старец-богатырь в плаще, развивающемся на ветру, как крылья ангела, с мечом в руках, похожим на крест, заслоняет собой церковь-школу, где сохраняются и передаются детям сакральные ценностные смыслы. Когда скульптор Георг Геворкян задумывал памятник, кубическое здание колледжа мало о чем говорило своим видом. Спустя 21 год защита и сохранение наших традиций и ценностей, трудом и мечом, потом и кровью народа стали не только реалиями специальной военной операции, но и раскрылись в новом облике площади обороны. По традиции почтили память екатеринбуржцев, героев Великой Отечественной войны. С главой города, трудовыми коллективами предприятий, общественностью и учащимися прошла торжественная акция памяти героев. Уверен, что среди молодых ребят, принявших участие, подрастают будущие герои труда и будущие защитники Отечества. Им сохранять наши ценности, нашу веру, Россию, все то, что воплотилось в удивительной архитектуре композиции площади обороны. Напомним, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в день памяти великомученика Георгия Победоносца принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне у монумента «Седой Урал» на площади обороны Уральской столицы. В эфире новости. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофий совершил 7 мая паломническую поездку в Новгородскую митрополию. Его Высокопреосвященство сопровождали секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич и клирики епархии. Владыка побывал на воинском захоронении в сельском поселении Новой деревни, где погребен его дед Леонтий Мурычев, погибший в 1942 году. Была отслужена заупокойная лития. В Великом Новгороде митрополит в Арсенофий посетил кафедральный Софийский собор, приложился к почитаемой иконе Божьей Матери Знамени мощам новгородских святых. Прошла встреча с митрополитом новгородским и старорусским Львом. Владыка в Арсенофий поздравил его с прошедшим 80-летием, наградил знаком священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, подарил крест с панагией и сувенирное пасхальное яйцо. Ответным подарком стала панагия. В эфире новости. 6 мая в Москве на подворье Троицы Сергиевой Лавры состоялось 4-е мероприятие «Школы сострадания» совместного цикла встреч Синодального отдела по благотворительности и культурного центра «Фавор». Встречу провел пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. В гостях был председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Встреча была посвящена тому, как поддержать тяжело больного человека. Когда наш близкий тяжело болен, нам нужно для себя решить вопрос, нужен он нам или нет. Вот если он нам нужен, несмотря на то, что будет трудно, надо сказать, он нам нужен любым, и тяжело больным тоже нужен. И вот тогда меняется наше отношение к больному человеку, меняется наша связь с ним, сказал протоиерей Михаил Потокин, обращаясь к участникам встречи. В ходе встречи протоиерей Михаил Потокин рассказал о духовном смысле страданий человека, о том, какое значение имеет вера для тяжело больного человека и его близких. Что может помочь нам? Это наша уверенность в будущей жизни. Если у нас есть эта уверенность, тогда мы можем через это духовное наше родство транслировать другим. Эту уверенность в вечной жизни распространила Церковь по миру. Отец Михаил также посоветовал читать вслух Евангелие тем, кто болен. Чтение Евангелия вслух особенно важно, потому что эта книга имеет таинственное действие на человека не только на его разум, но и на все естество человеческое. Раньше было принято читать Евангелие вслух, и даже когда человек был один, то есть эта книга для прочтения вслух. И эта книга, которая наполнена надеждой на вечную жизнь, на победу над смертью, на все то, что человеку нужно в этот момент знать, сказал отец Михаил. Протоиерей Михаил Потокин рассказал также о своем служении в хосписе и центре реабилитации больных ДЦП, поделился историями помощи тяжелобольным людям и их близким. В завершении встречи отец Михаил ответил на вопросы участников мероприятия. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: В нашем эфире передача из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений познакомит нас с притчей о работниках виноградни.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, и большие, и маленькие. Я рад, что мы снова вместе. Вы, я и притчи, которые Иисус Христос рассказывал своим ученикам, нам с вами в Святом Евангелии. И вот сегодня я хотел прочитать и поговорить о притче про работников и про зарплату. Даже такие есть притчи в Евангелии. Мы привыкли, что если человек мало работает, ему мало платят. Если человек много работает, ему много платят. Вот такие законы у нас на земле. Интересно, а как к трудам и к оплате за труды относится Господь Бог? Вот Он об этом рассказал в притче о работниках, которые работали в винограднике. Я сейчас ее прочитаю. Однажды Иисус Христос сказал своим ученикам: «Царство Небесное, оно подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников в свой виноградник и договорился с работниками по динарию. В день это была большая оплата, они с удовольствием согласились работать весь день, послал их в свой виноградник. Прошло время. И, вышедши около третьего часа, он увидел других людей, которые стояли, ничего не делали. И сказал им: «Идите вы, виноградник мой, и что будет вам следовать, дам вам». Они пошли. И опять он вышел около шестого часа и около девятого часа и сделал то же самое. Наконец, вышедши около одиннадцатого часа, он нашел других, которые стояли праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно, не работаете?» Они говорят: «Никто нас не нанимает». Он сказал им: «Идите вы в мой виноградник, и что будет следовать, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник:

Снял их с нами, которые перенесли тягость дня и зной, а он в ответ сказал одному из них: «Друг мой, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты согласился работать? Возьми свое и иди. А я хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Но разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Вот так будут последние первыми и первые последними. Потому что много званных, а мало избранных». Вот такая притча о труде и о плате. Кому-то эта притча может показаться несправедливой. Но на самом деле она самая добрая и радостная весть на земле. Она говорит о том, что Бог очень любит людей. Но представьте себе, раннее утро добрый хозяин, сам Бог, нанимает работников в свой прекрасный виноградник, в свое царство, в мир добрых дел. И он договаривается с людьми, которых первых встречает, что заплатит им по одной золотой монете за целый день труда. Это была очень хорошая оплата. Они очень хотели получить так много. И с радостью соглашаются и идут работать. Но хозяин удивительный. Он выходит снова и снова, и в 9 утра, и в полдень, и в 3 часа. И видит людей, которых никто не пригласил на работу. Они грустят, они ничего еще не заработали. Им тоже хочется трудиться, но их не позвали. И хозяин каждого из них ласково зовет и говорит: «Иди и ты, поработай в моем винограднике. Я дам тебе все, что положено, что сам решу, не обижу». И они с надеждой отправляются на работу. И самое удивительное происходит уже вечером, в самый поздний вечер, за час до окончания рабочего дня. Хозяин видит еще людей и спрашивает: «Ну вы-то что ж целый день без дела?» И они отвечают со слезами: «Целый день стоим на жаре, и никто нас не нанял». И он произносит самые милосердные слова: «Ступайте вы, мой виноградник, ступайте, работайте». Наступил вечер, и тут всех ждал сюрприз. Хозяин повелел платить, начиная с тех, кто пришел последними, кто работал всего один час. И каждый, кто работал всего час, получил целую золотую монету, динарий. Увидев это, первые работники, которые трудились с утра до вечера, обрадовались. Ну, они потерли руки, подумали: «Наверное, наверняка нам дадут гораздо больше». Но и они получили хорошую оплату, но ту же самую монету. И они обиделись. И стали про себя в обиде роптать. «Как же так? Мы работали целый день, а ты сравнял нас с теми, кто работал лишь один прохладный вечерний час». И вот тогда хозяин ласково и твердо ответил одному из них: «Друг, разве я обижаю тебя? Ты получил ведь то, о чем мы договорились. Но разве я не могу по своей доброте дать последнему столько же, сколько и тебе? Или ты завидуешь тому, что я добр?» Ну а теперь давайте разберем эту историю. Что такое динарий? Это не просто плата за труд. Это дар вечной жизни с Богом. Это плата за хорошую, честную жизнь. Это радость небесного царствия, которую может получить человек. И этот дар нельзя просто заработать как зарплату. Его можно только с благодарностью принять от щедрого Бога. Этот дар всем дается одинаково. И тому, кто прожил всю жизнь в вере и в благочестии, и тому, кто искренне обратился к Богу в самом конце своей жизни. Почему все люди пришли в разное время? Кто-то пришел утром, уже работал, кто-то вечером. Да потому что Бог, Он призывает людей в разном возрасте, в разных обстоятельствах. Одних, каких много из вас, Он позвал рано утром в детстве, через любящих родителей, через крещение. Других Он позвал в юности, кого-то Господь Бог позвал уже в старости. Открылся такому человеку. Важно ведь не когда ты пришел, а что ты делаешь в этом винограднике. Идешь ли ты с радостью, трудишься ли ты добросовестно, как ты живешь? И в чем ошибка первых работников? А в их сердце поселилась зависть.

и гордыня. Они смотрели и видели нещедрого Бога, хозяина, который дал им обещанное. А они смотрели на других. Они думали не о своей радости от работы в прекрасном саду, а о том, что они большего заслужили, что они могли бы получить большего, чем Бог и так им дал. Они забыли, что их тоже позвали по милости. Не потому, что они были лучше других безработных. Главная мысль этой притчи простая. Бог, Он очень добр, Он очень щедр. Он очень радуется каждому, кто откликается на Его зов. Даже если происходит в последнюю минуту. Он как любящий отец, который рад вернувшемуся блудному сыну не меньше, чем послушному, который всегда был рядом. Поэтому, мои дорогие, не завидуйте, радуйтесь, когда кто-то приходит к Богу, даже если происходит не так, как у вас. Бог любит всех одинаковой великой любовью. И не гордитесь. Если вы в церкви с детства, то это тоже великий дар и ответственность. И ваша и наша задача с радостью трудиться в Божьем винограде. Молиться Богу, делать добро, учиться, а не смотреть свысока на тех, кто пришел позже. Надейтесь и зовите других. Никогда не поздно начать жизнь с Богом. И если вы видите друга, который стоит праздно, как тот человек, которого никто не нанял, грустит или запутался в жизни, станьте для него тем, кто скажет: «Пойдем со мной, там так хорошо, там ждет добрый хозяин». Царство Небесное – это не награда за тяжелый труд, это подарок за доверие и за готовность войти. И этот подарок Бог с радостью дарит всем, каждому, кто откликается на Его любящий зов. И первым, и последним. Вот на этом мы с вами попрощаемся. С надеждой скоро встретиться. До нового святого вечера.

0: Вы слушали программу из цикла «Добрый вечер с Владыкой». Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений прочитал притчу о работниках виноградни. С вами радиоканал «Воскресенье».
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня в гостях у нас настоятель храма в честь Сретения Господня, поселок Старопушминск, исполняющий обязанности председателя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии и настоятель прихода преподобномученика Ильи Муромца в районе Изоплит Уральской столицы, отец Антоний Клюкин. Здравствуйте, отец Антоний.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
0: Вы являетесь председателем спортивного отдела епархии, правильно?
1: Почти. Я являюсь исполняющим обязанности председателя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии.
0: Вот такое, спортивно-патриотического. И у нас аж в январе этого года, давно, согласитесь, возникла мысль, а не записать ли нам интервью на тему отношения спорта у православных христиан. Собственно, этот момент настал. О чем хочется поговорить? Конечно, о спорте в жизни православного человека. Спорт в нашу повседневную жизнь современного человека, общества, он ворвался и достаточно уже давно. Сейчас существует множество фитнес-центров. Я сама являюсь посетителем фитнес-центра, хожу в зал, конечно, не часто, и чаще я посещаю бассейн. Когда была маленькой, я не помню, чтобы у нас были в Екатеринбурге на каждом там километре-двух какой-то фитнес-центр или студия танца. То есть сейчас вот этот вот культ красивого тела, ухода за собой очень развит. И как бы не впасть в этот фанатизм, когда мы спорт принимаем, уважаем, и когда мы слишком большое уделяем время спорту, больше, чем духовному развитию. И хотелось бы поговорить об этом балансе спорт и жизнь православного человека.
1: Давайте поговорим.
0: Начать хотелось бы с одного из главенствующих вопросов. Какова задача спортивно-патриотического отдела?
1: Спортсмены не только молодые, у нас же есть спортсмены заслуженные уже в возрасте. Поэтому спортивно-патриотический отдел, как повторюсь, он не занимается организацией мероприятия. Хотя есть и некоторые мероприятия, которые мы организовываем. Сейчас мини-футбольный турнир среди православной молодежи. То есть отец Серафим Кадура, руководитель молодежного отдела, обратился ко мне и говорит: вот ребята, молодежка наша имеет желание встретиться как-то в неформальной обстановке, вне храма, где-то провести время, может быть, там попинать мяч, провести какой-то мини-турнир там на один день, на полдня. И мы, конечно же, как отдел спортивно-патриотический, взяли на себя организацию, и скоро, в ближайшее время, должны провести этот турнир. Потом что? Есть мероприятия, которые мы проводим, но основная задача спортивно-патриотического отдела – это войти в ту среду спортивного сообщества, которая уже сформирована. То есть наша задача, как и любого отдела епархии, это проповедь. Вообще, каждый христианин, он несет определенную проповедь. И вот задача спортивно-патриотического отдела – зайти в спортивное общество и попробовать рассказать людям о Христе. Потому что спортсмены – это люди, которые постоянно заняты. Они постоянно тренируются, они постоянно на соревнованиях. И им очень сложно вырваться из этого круга. У нас в феврале этого года проводились первые зимние, четвертые вообще игры. Но первые зимние, до этого было трое летних, и четвертые стали зимними играми стага благоверного князя Александра Невского. То есть это на уровне Министерства спорта и Синодального отдела по вопросам физической культуры и спорта организован такие игры, куда мы, собственно говоря, команда каждого региона собирается и отправляет ребят от 12 до 14 лет. И, конечно же, с ними отправляется духовник. Для ребят это очень важно и очень нужно, потому что такой возраст, который они еще формируются, когда они еще впитывают все как губки. И в чем заключалось? То есть они ехали, по сути, на спортивные игры, но при этом они подготавливались, и в том числе и духовно, когда они совершали то же самое паломничество на Ганину яму, где мы их встречали, знакомили их с церковью, с Богом, знакомились со священником, с духовным наставником, который с ними поедет. То есть, а я как раз выступал этим духовным наставником. И они более близко познакомились со священником. Что священник — это не человек, прилетевший из космоса, что это такой же человек, что с ним можно разговаривать, можно задавать вопросы, разговаривать с ним на важные для них темы, что он вместе с ними, рядом находясь, поддерживает их, молится и благословляет на те спортивные соревнования, которые они приехали. То есть они познакомились через это с церковью, и это на них откладывает определенный отпечаток. Потом в дальнейшем, в их развитии, они уже будут знать, что они могут прийти в храм, и их никто там не наругает, а спокойно зададут вопросы и начнут с ними общаться. И, может быть, даже многие воцерковятся. Поэтому задача спортивно-патриотического отдела, это, как и любого другого отдела, это проповедь. Проповедь о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе.
0: Иногда человек, когда только приходит к вере и делает свои активные первые шаги, называют неофита. Осознанно приходя к вере, отказывается от всех занятий танцами, спортом и так далее, хобби откладывает на второй план, считает, что это все не связано с молитвой, богослужениями, не составляет пользы для души. Но, напротив, в некоторых духовных семинариях, академиях есть спорт, физкультура как дисциплина. И у нас в Екатеринбургской духовной семинарии даже был открыт как-то, сейчас не знаю, действует или нет, кружок, баскетбол или волейбол, вот что-то из этой серии. То есть мы видим, что аж церковь благословляет будущим пастырям такой предмет, как физическая культура. И мы знаем, что Николай II, страстотерпец, каждый день он писал, о чем свидетельствует его дневниковые записи, подтягивался на турнике. Так выходит, что спорт, наоборот, он полезен для развития своего духовного мира, потому что спорт, я считаю, это инструмент для борьбы с грехом. Спорт нужен в жизни православного человека. Я так тезисно, открыто и, может быть, очень прямолинейно заявляю, согласны или нет. И давайте поразмышляем.
1: Ну, давайте попробуем. Вообще, если мы смотрим на человека, он же многогранен. У него есть разные грани его совершенствования. Да? И основное, конечно же, человек, ну, то есть мы знаем, что человек, он трехсоставен: тело, душа и дух. В первую очередь, конечно, мы заботимся о духе, о духовном своем состоянии, о том, что как мы будем предстоять перед Богом, что мы делаем перед Богом. Конечно же, мы свое тело питаем, вольно-невольно, все равно как-то, да, еду впихиваем в него. Но и о теле-то тоже нужно заботиться. Как мы заботимся о своем душевном состоянии, об своих эмоциях, о своих чувствах, которые мы испытываем к тому или иному. Также и о физическом состоянии мы тоже обязаны заботиться. Но это не должно быть приоритетом и главенствовать над духовным. То есть это основной момент. И человек должен быть всесторонне развит, стараться. Да, и вы правильно заметили, у нас в семинарии, в нашей семинарии действуют разные секции, в том числе секция самбо. На первом или на нулевом курсе семинарии это в обязательном порядке шахматы, и а далее уже факультативно там они уже смотрят. И есть бассейн, в бассейне тоже ходят, занимаются наши семинаристы. Ну и в этом году мы подписали соглашение со спортивной школой Козицына в Верхней Пышме, где ребята могут просить, чтобы им выделили время для того, чтобы можно было покататься на коньках. То есть там разные есть условия. Я вообще сейчас завидую нашим семинаристам, потому что их кормят, их одевают, и о них заботятся, предоставляют возможности заниматься. От них только нужно учиться и совершенствоваться.
0: Тут прямо хотела вас перебить, но не стала. Аж плавать можно, что я так очень люблю. Действительно, еще и бассейн, о чем я не знала. Самое главное — это учиться, правильно вы сказали.
1: Да, а по поводу того, что спортом нужно, конечно, заниматься. Просто, мне кажется, тут надо смотреть по состоянию каждого человека. У кого-то уже разное увлечение. Вот я, допустим, с детства занимался всегда какой-то физической активностью. в детстве там с ребятами в футбол играли, играли там настольный теннис, там в детстве ходил в самбо и хоккей здесь у нас на юности. Но это же дело такое, кто к чему привык, кто-то там петь привык, вот он проводит время душевно там за то, что он пойдет там где-то в хоре попоет. А кто-то, ну, привык там к каким-то другим делам, да, вот у меня папа в лес любит ходить, он пойдет там в лес походит, то есть зарядится. Вот для меня сейчас это физическая активность, я вот несколько раз в неделю занимаюсь такими активностями, по вечерам там мы играем в хоккей, у нас своя команда любительская, и периодически встречаюсь с ребятами в футбол попинать один раз в неделю. И также один раз в неделю хожу в настольный теннис поиграть, потренироваться. Поэтому, когда ты приходишь на эту активность, есть возможность, потому что человек так устроен, что он несет ответственность, начинает в себе искать ответственность даже в те моменты, когда это не нужно делать, не умеет переключаться. И я себя тем самым переключаю вот от этой вот нагруженности тем, что занимаюсь физической активностью. Где-то в теннис поиграть, где-то в хоккей. Я в этот момент, у меня как будто бы мозг занят игрой в этот момент. И я немножко отдыхаю, и уже такой отдохнувший после хоккея возвращаюсь снова к своим обязанностям. Поэтому спорт кому-то нужен, кому-то нет. Но он никогда не против церкви и не был никогда против Бога. Поэтому это очередная наша активность, которая никак не может повлиять на наши отношения с Богом. А если влияет в положительном сторону, это хорошо. А если начинает, мы видим, что это начинает влиять плохо, да, там, условно говоря, у нас есть хоккей в воскресенье с утра, да, там в 10 утра ребята говорят, давайте в 10 утра в воскресенье соберемся. Вот ты понимаешь, что у тебя в 10 утра божественные литургии. Ты говоришь, нет, я пойду на божественную литургию. Тогда, конечно, в этом ничего нет плохого. А если мы уже здесь начинаем задумываться, все-таки, может, я пойду с ребятами покатаюсь, то тут уже, конечно же, вопросики возникают, поэтому надо здесь быть очень осторожным.
0: Да, тоже хочу поддержать эту мысль, потому что если спорт и какие-то занятия, они помогают человеку служить во благо, почему бы и нет? А если наоборот, спортивная деятельность заставляет отходить от духовных ориентиров, тянет обратно в светскую жизнь, и из-за этого человек от духовности он отходит, от духовности уходит, то, конечно, это не его благо, это не его спасение души, это наоборот какое-то искушение, испытание. И нужно во всем иметь меру. То есть спорт — это добро, но никогда там, 10 часов в день, если человек, правда, здоровый, он может постоянно спортом как-то с перерывами заниматься, или профанатизм, да, есть такое в спортивном мире. То есть тут самая главная мера, мера спорта, духовной жизни и, конечно, отдыха. Тогда это будет такое триединство не в пользу, а не во вред.
1: Вообще, если мы рассматриваем спорт, он нейтрален, да, то есть это же смотря как это использовать. Вообще вопрос в другом, что через спорт, через спортивное сообщество мы можем как-то настроить себя какой-то ответственности, каким-то обязанностям, которые мы должны выполнять, к ответственностям, к этим обязанностям. То есть раскладывание по полочкам, то есть видение. Умение, там, если это командный вид спорта, умение работать в команде, ну и тому подобное, он разные навыки может нам привить. Но на самом деле спорт, он нейтрален. Все зависит от того, с каким внутренним состоянием мы все делаем. То есть вы же понимаете, что мы одно и то же дело можем делать с разным настроением внутри, то, что у нас происходит. И самое важное, это наш настрой по отношению к Богу. И если этот настрой к Богу не рушится нашим занятием спорта, тогда в этом нет ничего плохого. А если этот внутренний настрой начинает влиять на наши отношения, если спорт начинает влиять на наши внутренние отношения с Богом, то тогда, наверное, имеет смысл задуматься.
0: Отец Антоний, такой вопрос возник. А как спорт может помочь духовному развитию? первая мысль, что и там нужна дисциплина. Спорт дисциплинирует. То есть польза для духовного развития человека спорт.
1: Ну, конечно, спорт дисциплинирует, он может помочь как-то выстроить, но это не значит, что прям спорт будет прям помогать. Если человек не хочет идти к Богу, то его там никак не загонишь. Если ты понимаешь, что спорт тебя дисциплинирует, прививает тебе навыки ответственности, то, наверное, имеет смысл тут задуматься, что вот в этом плане, конечно, спорт помогает. Потому что в духовном плане тоже должна быть всегда дисциплинированность и ответственность перед своим внутренним миром, который тоже нужно содержать в порядке.
0: Мне очень интересно узнать про отношение церкви к танцам. Однажды присутствовала на встрече молодежного клуба, и одна девушка была тогда чуть старше меня, около 30 лет, ей на тот момент было, и она сказала, когда я воцерковилась, я перестала ходить на восточные танцы, считая, что это грех, потому что это красиво, это может притягивать внимание, я могу поддавать искушения там людям и так далее. Все-таки в современных танцах очень много пластики. То же самое сейчас популярное направление бачата. То есть это такие отголоски ча-ча-ча латиноамериканского танца, но он очень яркий, такой эффектный, чувственный. Можно ли православному человеку, девушке, мужчине, паре семейной, например, прибегать к таким танцам? Почему спрашиваю? Потому что, опять же, есть вот определенные моменты, когда он очень такой вот парный танец.
1: Ну, тут, наверное, имеет смысл вспомнить слова апостола Павла, который говорит, что все мне можно, но не все мне на пользу. Все мне дозволено, но ничто не должно обладать мной. Если мы понимаем, что, как эта девушка правильно сказала, что и танцы, которые меня соблазняют, или через которые я могу соблазнить, той же самой пластичностью или каким-то искусить, да, какого-то человека, то есть ввести его в искушение, то, наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы их. Поэтому по поводу танцев это такой момент. Ну, хочет человек заниматься, ну, пускай занимается. Если это профессиональные танцы, то это одно. Если это танцы... Ну, тут надо понять, для чего, да? То есть, для чего человек занимается танцем? Он занимается танцем для того, чтобы привлечь к себе внимание. Для чего и зачем? Да, зачем к себе привлечь внимание? Если привлечь, чтобы на тебя смотрели и говорили, о, как хорошо человек двигается и какое у него прекрасное тело, то есть это, по идее, соблазнение человека, да, то, наверное, имеет смысл задуматься об этом. Ну, а если человек занимается это ради спортивного интереса, хочет, пускай занимается. Я к этому отношусь нейтрально, потому что я не знаю их людей, и в моей жизни это не так часто происходит.
0: Все зависит от целей. Я знаю девушку, которая ходит на танцы вечерами, чтобы отвлечься от сложной работы.
1: Вот, именно в этом плане. То есть мы же понимаем, что все должно быть и настроено изнутри. Мы одно и то же дело делаем, можем делать с разным намерением. И если это человек делает просто, чтобы отвлечься, прийти в маленькую группу где-то позаниматься танцами,
0: Почему бы нет?
1: Да, почему бы нет?
0: А знаю женщину, которая посещает танцы, чтобы похудеть. Это ей помогает держать себя в тонусе. То есть она на танцы ходит с точки зрения здоровья, ей это помогает. То есть тут опять же надо от человека зависеть. Но чтобы, как я вот хочу сказать мысль, танцы не были хотя бы во время богослужения вечернего в субботу, чтобы вот наше духовное не страдало.
1: Ну да, естественно. То есть мы должны понимать, что первично для нас, что вторично. Поэтому тут первично всегда Господь Бог. Но опять же, похудеть ради чего? Да, тут вопросиков много. Это вообще каждый случай индивидуально. Вообще я всем советую и рекомендую посещать своего духовника и с ним советоваться всегда на эту тему. Задавать ему вопросы, чтобы духовник уже объяснял. Тут задача же духовника не просто запретить или разрешить. Задача духовника объяснить, почему можно, почему нельзя. Mm-hmm. То есть вот это тоже же очень важно. И поэтому рекомендую всем, прежде чем чем-то заниматься, и спросить благословения у своего духовника.
0: Ну и такую тему возьмем как спорт, с точки зрения христианства, каково в соревновательном ключе жить. Кто занимается спортом профессионально? Есть победа, есть поражение. В том числе, как к ним относиться?
1: Ко всему, и к победам, и к поражениям нужно относиться как к некому дару Божьему. Дару то или иное. Бывает, дает поражение для осознания своей немощности, дает победы для осознания того, что с Божьей помощью возможно все. Поэтому, ну, есть они и есть. Победа, конечно, хорошо. Поражение, конечно, ну, эмоционально немножко тяжеловато. Но всегда у нас есть возможность встать и подняться дальше, как и в духовном плане. Мы же сегодня с Божьей помощью мы побороли ту или иную грех или страсть, которая в нас таится. Поблагодарили Бога и двигаемся дальше. А завтра мы снова упали и каемся пред Богом, прося прощения, что не смогли справиться со своим грехом. Также и здесь, наверное, когда мы выигрываем или получаем какой-то кубок, там, как в нашем случае, да, вот в феврале мы стали победителями игр Александра Невского, первых зимних, мы радуемся, благодарим Господа Бога. Вчера у нас как раз был, позавчера была встреча в храме на Крови, где мы вознесли благодарственные молитвы, провели молебен благодарственный о том, что Господь нам даровал эту победу. Но понимаем, что задача тоже стоит, чтобы развиваться. Но если не дарует нам Господь победы, ну, значит, есть к нам что к себе стремиться и что исправлять. То есть надо с точки зрения Божьего благословения принимать и победы, и поражения.
0: Пожелаем всем спортсменам, конечно же, здоровья и душевного, и телесного, а всем тем, кто занимается спортом, беречь себя и не забывать о Боге.
1: Все верно, все верно. Я присоединяюсь к этим пожеланиям о том, чтобы все было с Божьим благословением, и все мы в первую очередь стремились к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучали беседы о вечном, и у нас в гостях был настоятель храма в честь Сретения Господня поселка Старокушминск, настоятель прихода преподобного Ильи Муромца в районе Изоплит и исполняющий обязанности председателя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии отец Антоний Клюкин. А в эфире православного радиоканала прозвучали беседы о вечном. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Подведены итоги ежегодного международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». На объявленный 16 февраля конкурс поступило 559 заявок из 69 регионов Российской Федерации, а также из двух стран ближнего зарубежья. Из тематических направлений конкурса традиционно наиболее популярным среди участников является образование и воспитание. 39 проектов по этой тематике вошли в число победителей. Грантовую поддержку получат 22 инициативы в сфере культуры и социального служения, 15 информационных проектов и 3 начинания по теме духовно-нравственное воспитание также победили в конкурсе. Следует отметить значимость культурных проектов, в том числе для жителей населенных пунктов вдали от мегаполисов. В спецноминации «Малые города и села» гранты выиграли 7 заявок по тематическому направлению «Культура». Грантовая поддержка будет выделена также на реализацию в населенных пунктах с небольшим числом жителей 5 проектов по тематике образования и воспитания и 3 инициатив, касающихся социального служения. Важными для православной инициативы являются закрытые территории Росатома. В конкурсе выиграли 10 проектов гражданских активистов из таких городов. Еще один приоритет программы – развитие северных территорий. В число победителей вошло 9 заявок в этой номинации. Самыми результативными участниками конкурса в этом году можно назвать православные организации. От некоммерческих организаций победителями стали 27 инициатив. Имеющие статус государственных или муниципальных организаций стали авторами 21 победившего проекта. Представители бизнес-сообществ выиграли 4 конкурсных заявки. Из 559 заявок 529 были поданы участниками из Российской Федерации, 26 из Республики Беларусь и 4 из Киргизской Республики. Грантовую поддержку православной инициативы получат 7 проектов из Беларуси, а также 4 проекта из Бишкекской епархии. Вы слушаете новости. 13 июня в субботу в Курганской епархии по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила состоится традиционный 26-й Никольский крестный ход, посвященный явлению чудотворного образа святителя Николая Мирликийского в Утиатской слободе в 1749 году. Как и всегда, молитвенное шествие пройдет из города Кургана в село Утиатское на место явления чудотворного образа святителя Николая. Традиционно крестный ход от храма святого Георгия Победоносца на Увале начнется в 8 часов утра, где к этому времени собирается духовенство и сотни верующих. На следующий день, в воскресенье, в Богоявленском храме села Утиатское совершается молебен с водосвятием и божественная литургия. По окончании литургии традиционно совершается малый крестный ход на реку Серебрянку, где явилась чудотворная икона. На месте явления перед иконой совершается молебное пение с акафистом. В завершении празднования участников крестного хода централизованно на автобусах доставят из села Утиатского в Курган. Вы слушаете новости. 7 мая в преддверии Дня Победы МВД России Алапаевский посетил иеромонах Серафим Шанин, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии и председатель общественного совета при МВД России Алапаевский. В ходе встречи священнослужитель обсудил с офицерами важность дисциплины как основы служения обществу и обеспечения правопорядка. Отец Серафим подчеркнул, что внутренняя собранность, ответственность и верность долгу – качества, которые не только помогают в профессиональной деятельности, но и формируют нравственный облик сотрудника полиции. Особое внимание в беседе было уделено памяти о Великой Отечественной войне. Иеромонах иеромонах Серафим напомнил о подвиге героев, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины. Он отметил, что их самоотверженность и мужество – пример истинного патриотизма, который должен вдохновлять нынешнее поколение. Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Участники подчеркнули значимость духовного и нравственного воспитания в системе профессиональной подготовки сотрудников Министерства внутренних дел. Пусть память о подвиге наших предков будет не просто данью уважения, а живым ориентиром в служении Отечеству. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общение.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконие наше.

Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, аса каянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, вся ми прости, или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста, не невестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу,
вся мои грехи, я же содейхва вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, в поучение Давида. Когда пришел Доик идумеянин и возвестил Саулу и сказал ему: «Пришел Давид в дом Авимелеха». Псалом 51. «Что похваляешься злодейством своим сильный? Беззаконие творишь всяк день. Неправду поведал язык твой, как бритва изостренная стала ложь твоя. Возлюбил ты зло больше добра, неправду больше речей праведных. Возлюбил ты слова пагубные, язык лживый. Посему Бог сокрушит тебя в конец, возьмет тебя и переселит тебя из жилища твоего, и корень твой исторгнет из земли живых». Увидят это праведники и убоятся, посмеются над тобой и скажут: «Вот человек, который не искал помощи от Бога, но уповал на великое богатство свое и закоснел в суете своей. А я, как маслина плодовитая в доме Божием, уповаю на милость Божию вовеки, прославлю тебя вовеки за все сотворенное тобой и надеюсь на имя твое, ибо оно благо для праведных твоих». В конец, на Моилефе, в поучение Давида, Псалом 52. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и мерзки стали в беззакониях. Нет творящих добро. Бог преклонился с небес к сынам человеческим, да увидит, есть ли знающий или ищущий Бога. Все уклонились от истины, все непотребными стали. Нет творящего добро, нет ни единого. Ужели не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб? Не призывали они Господа, устрашились они, когда не было страха, ибо рассыпал Бог кости льстецов. Посрамлены они, ибо их унизил Бог. Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Бог из плена народ свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль». В конец, песнь Давида в научение, когда пришли Зефеи и сказали Саулу: «Не Давид ли это скрывается у нас?» Псалом 53. «Боже, спаси меня именем Твоим и суди меня силой Твоей. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чужеземцы восстали на меня, и сильные ищут смерти моей, и не имеют Бога пред собою. Но Бог помогает мне, Господь — заступник души моей. Обратит Он зло на врагов моих, силой истины Твоей истреби их. По доброй воле я принесу жертву Тебе, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо от всякой печали избавлял Ты меня, и на гибель врагов моих взирало око мое». В конец песнь, в поучение. Асафа. Псалом 54. Услышь, Боже, молитву мою, и не отвергни моления моего. Внемли мне и услышь меня. Воскорбел я в горести моей и впал в смятение от угроз врагов и притеснений грешников. Ибо обвинили они меня в беззаконии и в ярости враждовали со мной. Сердце мое пришло в смятение, и боязнь смерти напала на меня. Страх и трепет напал на меня, и покрыла меня тьма. И сказал я: «Кто даст мне крылья голубиные, да улечу и успокоюсь?» Вот удалился я, бежал и водворился в пустыне. Ждал я, что Бог спасет меня от малодушия и от бури. Погуби врагов моих, Господи, и внеси разлад в речи их, ибо вижу я беззаконие и распри в городе. Днем и ночью ходят распри по стенам вокруг него, беззаконие и скорбь посреди него и неправда, и не иссякли на площадях его лихоимство и обман. Если бы враг поносил меня, претерпел бы я, и если бы ненавистник мой надо мной превозносился, укрылся бы от него. Но и ты с ними, человек единодушный, наставник мой и близкий мой, ты, наслаждавшийся со мной яствами, в дом Божий, ходивший со мною в единомыслии, да постигнет же их смерть, да сойдут в ад живыми, ибо лукавство в жилищах их, в среде их. Воззвал я к Богу, и Господь услышал меня. Вечером и поутру, и в полдень поведаю и возвещу Богу скорбь мою, и услышит Он голос мой. Избавит Он миром Своим душу мою от врагов, приступающих ко мне, ибо много их у меня. Услышит меня Бог, сущий прежде веков покарает их, ибо нет в них перемены, не убоялись они Бога. Простер он руку свою для воздаяния, нарушили они завет его. Рассеялись они от гнева его, но сблизились сердца их, стали мягче елея слова их, но ранят они, как стрелы. Возложи на Господа печаль свою, и Он тебя пропитает, вовеки не приведет праведника в смятение. Но ты, Боже, ввергнешь их в колодец гибели. Мужи, проливающие кровь, и лукавые не доживут до половины дней своих. А я, Господи, уповаю на Тебя. Вконец, о людях, удаленных от святынь, Давида, для написания на столпе, когда удерживали его иноплеменники в Гефе. Псалом 55. Помилуй меня, Боже, ибо меня попирал человек, всяк день нападая, преследовал меня. Попирали меня враги всяк день, ибо много надменных нападающих на меня. Вовеки не убоюсь, ибо я уповаю на Тебя. Бога восхвалю словами песнопений моих. На Бога уповал, не убоюсь, что сотворит мне плоть. Всяк день словами моими гнушаются враги, на меня замышляют они зло. Соберутся они и притаятся, за моей стопой наблюдать будут, подстерегая душу мою. Но легко ты отринешь их, во гневе низложишь народы. Боже, поведал я жизнь мою тебе, дороги тебе слезы мои по обетованию твоему. Да обратятся враги мои вспять в тот день, когда я призову тебя. Вот познал я, что ты Бог мой. Восхвалю Бога речами, восхвалю Господа словами песнопений моих. На Бога уповаю, не убоюсь, что сотворит мне человек? На мне, Боже, обеты, и я исполню их во славу Твою. Ибо избавил Ты душу мою от смерти, очи мои от слез и стопы мои от преткновения. Угождать буду Господу во свете Его среди живых.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 9 мая на площади возле Кафедрального собора города Челябинска состоялась концертная программа «С верой в победу», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано при поддержке губернатора Челябинской области и администрации Челябинска. Для зрителей выступили хоры детских школ искусств Челябинска и творческие коллективы города, которые исполнили классические произведения и песни военных лет. Также прозвучали стихи о великой победе и безграничной любви к родине. Особое место в концерте занял архиерейский мужской хор «Аксиос». Коллектив исполнил любимые песни военных лет «Смуглянка», «Священная война», «День победы» и другие. Учебный центр Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, совместно с Министерством здравоохранения Запорожской области и Бердянской епархии открыл учебный симуляционный класс на базе Мелитопольского медицинского профильного колледжа. «Совместными усилиями мы сделали важный шаг к тому, чтобы в Запорожской области становилось больше специалистов по уходу за тяжелобольными и ранеными. Наша больница открывает такие классы по всей России. Полученные профессиональные навыки позволяют работать в медицинских и социальных учреждениях, а также помогать в больницах, хосписах и госпиталях в качестве добровольцев», рассказал главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров. Обучение в Мелитополе проводится по двум программам – младшая медицинская сестра, медбрат по уходу за больными и помощник по уходу. После успешного прохождения курсов учебный центр выдает документ о присвоении новой профессии. Первый модуль обучающей программы по уходу за больными включает в себя теорию, которую слушатели изучают самостоятельно на специальной онлайн-платформе учебного центра. При изучении второго модуля они осваивают практические навыки под руководством преподавателя. Занятия проходят в учебном симуляционном классе, завершается обучение практикой в медицинских учреждениях. С 29 апреля по 2 мая в учебном классе в Мелитополе прошли занятия для первой группы слушателей. Она состояла из 15 студентов и преподавателей Мелитопольского медицинского профильного колледжа. В ходе курса слушатели учатся выполнять гигиенические процедуры в постели, осваивают техники пересаживания пациента с кровати на стул, методы контроля падений и сопровождения при ходьбе, постуральные коррекции с помощью подушек и валиков для профилактики пролежней и связанных с малоподвижностью осложнений. При поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие» оборудованный класс всем необходимым для проведения профессионального обучения. Вы слушаете новости. Ежегодная профессиональная конференция портала «Милосердие.ру» для НКО «Просто с милосердием. Партнерство. Инфраструктура. Тенденции в благотворительности» пройдет 9 июня в Москве в Центре «Благосфера». Приглашаются руководители и сотрудники НКО, которые ищут устойчивые модели развития, усиливают команды и выстраивают стратегию в условиях неопределенности. Специалисты помогающих профессий, которым важны доказательные подходы и повышение качества помощи. Бизнес и государственные структуры, грантодающие организации, заинтересованные в эффективном сотрудничестве с НКО, исследователи, изучающие третий сектор. Участие возможно в офлайн-формате по предварительной регистрации и онлайн на сайте в день конференции. На секциях будут обсуждены современные стратегии устойчивости и развития, медийные вызовы для НКО сегодня, профессиональные компетенции и карьерные треки сотрудников НКО, доказательные технологии помощи, партнерство в НКО, ожидания и реальность. Завершит конференцию дискуссии о ценностях, смыслах и мотивации в благотворительной деятельности. И последняя информация выпуска. Аферисты рассылают дачникам фейковые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают перейти по ссылке «Оплатить штраф со скидкой». Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале госуслуг, рассказали в Росреестре, ссылаясь на сообщения СМИ. Замглавы ведомства Максим Смирнов напомнил, что единственное основание для оплаты штрафа за нарушение земельного законодательства – постановление об административном наказании. Постановление вручают нарушителю лично, присылают заказным письмом или направляют в электронном виде в личный кабинет на госуслугах. Такой документ должен быть подписан главным государственным инспектором региона по использованию и охране земель или его заместителем и заверен печатью территориального органа Росреестра. Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам в СМС или в чатах, в мессенджерах с угрозами штрафов за нарушения на участках. По этим каналам постановления о назначении такого административного наказания не распространяются, призывает чиновник. По его словам, Росреестр не выписывает штрафы без проведения специальных проверок, о проведении которых владельцы земли извещают заранее, также заказным письмом или сообщением на госуслугах. Результаты таких проверок публикуются в едином реестре. Если же постановление о штрафе вызывает сомнение, можно обратиться в местный орган Росреестра лично по телефону или направив жалобу в течение 10 дней. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Владимир Путин поручит министру просвещения Сергею Кравцову создать цифровую платформу, на которой соберут лучшие творческие методики для детских садов.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «Беседы о вечном». С вами Виктория Кауган. И сегодня в гостях у нас настоятель храма в честь Сретения Господня, поселок Старопушминск, исполняющий обязанности председателя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии и настоятель прихода преподобно-мученика Ильи Муромца в районе Изоплит уральской столицы, отец Антоний Калюкин. Здравствуйте, отец Антоний.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
0: Вы являетесь председателем спортивного отдела епархии, правильно?
1: Почти. Я являюсь исполняющим обязанности председателя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии.
0: Вот такой спортивно-патриотического. И у нас аж в январе этого года, давно, да, согласитесь, возникла мысль, а не записать ли нам интервью на тему отношения спорта у православных христиан. Собственно, этот момент настал. О чем хочется поговорить? Конечно, о спорте в жизни православного человека. Спорт в нашу повседневную жизнь современного человека, общества, он ворвался и достаточно уже давно. Сейчас существует множество фитнес-центров. Я сама являюсь посетителем фитнес-центра, хожу в зал, конечно, не часто, и чаще я посещаю бассейн. Когда была маленькой, я не помню, чтобы у нас были в Екатеринбурге на каждом там километре-двух какой-то фитнес-центр или студия танца. То есть сейчас вот этот вот культ красивого тела, ухода за собой очень развит. И как бы не впасть в этот фанатизм, когда мы спорт принимаем, уважаем, и когда мы слишком большое уделяем время спорту, больше, чем духовному развитию. И хотелось бы поговорить об этом балансе спорт и жизнь православного человека.
1: Давайте поговорим.
0: Начать хотелось бы с одного из главенствующих вопросов. Какова задача спортивно-патриотического отдела?
1: Спортсмены не только молодые, у нас же есть спортсмены заслуженные уже в возрасте. Поэтому спортивно-патриотический отдел, как повторюсь, он не занимается организацией мероприятия. Хотя есть и некоторые мероприятия, которые мы организовываем. Сейчас мини-футбольные

0: турнир среди православной молодежи. То есть отец Серафим Кадура, руководитель молодежного отдела, обратился ко мне и говорит: вот ребята, молодежка наша имеет желание встретиться как-то в неформальной обстановке, вне храма, где-то провести время, может быть, там попинать мяч, провести какой-то мини-турнир там на один день, на полдня. Вот. И мы, конечно же, как отдел спортивно-патриотический, взяли на себя эту организацию и скоро, в ближайшее время, должны провести этот турнир. Вот. Потом что? Есть мероприятия, которые мы проводим, но основная задача спортивно-патриотического отдела – это войти в ту среду спортивного сообщества, которая уже сформирована. То есть наша задача, как и любого отдела епархии, это проповедь. Вообще, каждый христианин, он несет определенную проповедь. И вот задача спортивно-патриотического отдела – зайти в спортивное общество и попробовать рассказать людям о Христе. Потому что спортсмены – это люди, которые постоянно заняты. Они постоянно и тренируются, они постоянно на соревнованиях. И им очень сложно вырваться из этого круга. Вот у нас в феврале этого года проводились первые зимние, четвертые вообще игры. Но первые зимние, до этого было трое летних, и вот четвертые стали зимними играми стага благоверного князя Александра Невского. То есть это на уровне Министерства спорта и синодального отдела по вопросам физической культуры и спорта организован такие игры, куда мы, собственно говоря, команда каждого региона собирается и отправляет ребят от 12 до 14 лет. И, конечно же, с ними отправляется духовник. Для ребят это очень важно и очень нужно, потому что такой возраст, который они еще формируются, когда они еще впитывают все как губки. И в чем заключалось? То есть они ехали, по сути, на спортивные игры, но при этом они подготавливались, и в том числе и духовно, когда они совершали то же самое паломничество на Гайнину яму, где мы их встречали, знакомили их с церковью, с Богом, знакомили со священником, с духовным наставником, который с ними поедет. То есть, а я как раз выступал этим духовным наставником. И они более близко познакомились со священником, что священник – это не человек, прилетевший из космоса, что это такой же человек, что с ним можно разговаривать, и можно задавать вопросы, разговаривать с ним на важные для них темы, что он вместе с ними, рядом находясь, поддерживает их, молится и благословляет на те спортивные соревнования, которые они приехали. То есть они познакомились через это с церковью, и это на них откладывает определенный отпечаток. Потом в дальнейшем, в их развитии, они уже будут знать, что они могут прийти в храм, и их никто там не наругает, а спокойно зададут вопросы и начнут с ними общаться. И, может быть, даже многие воцерковятся. Поэтому задача спортивно-патриотического отдела, это, как и любого другого отдела, это проповедь. Проповедь о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе.
1: Иногда человек, когда только приходит к вере и делает свои активные первые шаги, называют неофита. Осознанно приходя к вере, отказывается от всех занятий танцами, спортом и так далее. Хобби откладывает на второй план, считает, что это все не связано с молитвой, богослужениями, не составляет пользы для души. Но, напротив, в некоторых духовных семинариях, академиях есть спорт, физкультура как дисциплина. И у нас в Екатеринбургской духовной семинарии даже был открыт как-то, сейчас не знаю, действует или нет, кружок, баскетбол или волейбол, вот что-то из этой серии. То есть мы видим, что аж церковь благословляет будущим пастырям такой предмет, как физическая культура. И мы знаем, что Николай II, страстотерпец, каждый день он писал, о чем свидетельствуют его дневниковые записи, подтягивался на турнике. Так выходит, что спорт, наоборот, он полезен для развития своего духовного мира, потому что спорт, я считаю, это инструмент для борьбы с грехом. Спорт нужен в жизни православного человека. Я так тезисно, открыто и, может быть, очень прямолинейно заявляю, согласны или нет. И давайте поразмышляем.
0: Ну, давайте попробуем. Вообще, если мы смотрим на человека, он же многогранный.

0: через спорт, через спортивное сообщество мы можем как-то настроить себя какой-то ответственности, каким-то обязанностям, которые мы должны выполнять, к ответственностям, к этим обязанностям. То есть раскладывание по полочкам, то есть видение, умение, там, если это командный вид спорта, умение работать в команде, ну и тому подобное, он разные навыки может нам привить. Но на самом деле спорт, он нейтрален. Все зависит от того, с каким внутренним состоянием мы все делаем. То есть вы же понимаете, что мы одно и то же дело можем делать с разным настроением внутри, то, что у нас происходит. И самое важное – это наш настрой по отношению к Богу. И если этот настрой к Богу не рушится нашим занятием спорта, тогда в этом нет ничего плохого. А если этот внутренний настрой начинает влиять на наши отношения, если спорт начинает влиять на наши внутренние отношения с Богом, то тогда, наверное, имеет смысл задуматься.
1: Отец Антоний, такой вопрос возник. А как спорт может помочь духовному развитию? Первая мысль, что и там нужна дисциплина. Спорт дисциплинирует. То есть польза для духовного развития человека спорт.
0: Ну, конечно, спорт дисциплинирует, он может помочь как-то выстроить. Но это не значит, что прям спорт будет прям помогать. Если человек не хочет идти к Богу, то его там никак не загонишь. Если ты понимаешь, что спорт тебя дисциплинирует, прививает к тебе навыки ответственности, то, наверное, имеет смысл тут задуматься, что вот в этом плане, конечно, спорт помогает. Потому что в духовном плане тоже должна быть всегда дисциплинированность и ответственность перед своим внутренним миром, который тоже нужно содержать в порядке.
1: Мне очень интересно узнать про отношение церкви к танцам. Однажды присутствовала на встрече молодежного клуба, и одна девушка была тогда чуть старше меня, около 30 лет, ей на тот момент было, и она сказала, когда я воцерковилась, я перестала ходить на восточные танцы, считая, что это грех, потому что это красиво, это может притягивать внимание, я могу поддавать искушения там людям и так далее. Но все-таки в современных танцах очень много пластики. То же самое сейчас популярное направление бачата. То есть это такие отголоски ча-ча-ча латиноамериканского танца, но он очень яркий, такой эффектный, чувственный. Можно ли православному человеку, девушке, мужчине, паре семейной, например, прибегать к таким танцам? Почему спрашиваю? Потому что, опять же, есть вот определенные моменты, когда он очень такой вот парный танец.
0: Ну, тут, наверное, имеет смысл вспомнить слова апостола Павла, который говорит, что все мне можно, но не все мне на пользу. Все мне дозволено, но ничто не должно обладать мной. Если мы понимаем, что, как эта девушка правильно сказала, что и танцы, которые меня соблазняют, или через которые я могу соблазнить, той же самой пластичностью или каким-то искусить, да, какого-то человека, то есть ввести его в искушение, то, наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы их. Поэтому по поводу танцев это такой момент. Ну, хочет человек заниматься, ну, пускай занимается. Если это профессиональные танцы, то это одно. Если это танцы, ну, тут надо понять, для чего, да, то есть для чего человек занимается танцем. Кто-то занимается танцем для того, чтобы привлечь к себе внимание. Для чего и зачем? Да? Зачем к себе привлечь внимание? Если привлечь, чтобы на тебя смотрели и говорили, о, как хорошо человек двигается и какое у него прекрасное тело, то есть это, по идее, соблазнение человека, да, то, наверное, имеет смысл задуматься об этом. Ну, а если человек занимается это ради спортивного интереса, хочет, пускай занимается. Я к этому отношусь нейтрально, потому что я не знаю их людей, и в моей жизни это не так часто происходит.
1: Все зависит от целей. Я знаю девушку, которая ходит на танцы вечерами, чтобы отвлечься от сложной работы.
0: Вот, именно в этом плане. То есть мы же понимаем, что все должно быть и настроено изнутри. Мы одно и то же дело делаем, можем делать с разным намерением. И если этот человек делает просто, чтобы отвлечься, прийти в маленькую группу где-то позаниматься там танцами,
1: Почему бы нет?
0: Да, почему бы нет?
1: А знаю женщину, которая посещает танцы, чтобы похудеть. Это ей помогает держать себя в тонусе. То есть она на танцы ходит с точки зрения здоровья, ей это помогает. То есть тут опять же надо от человека зависеть. Но чтобы

0: Как я вот хочу сказать мысль, танцы не были хотя бы во время богослужения вечернего в субботу, чтобы вот наше духовное не страдало.
1: Ну да, естественно, то есть мы должны понимать, что первично для нас, что вторично. Поэтому тут первично всегда Господь Бог. Но опять же, похудеть ради чего, да, и только, ну, тут вопросиков много, это вообще каждый случай индивидуально. Вообще я всем советую и рекомендую посещать своего духовника и с ним советоваться всегда на эту тему, задавать ему вопросы, чтобы духовник уже объяснял. Тут задача же духовника не просто запретить или разрешить, задача духовника объяснить, почему можно, почему нельзя. Mm-hmm. То есть вот это тоже же очень важно. И поэтому рекомендую всем, прежде чем чем-то заниматься, и спросить благословение у своего духовника.
0: Ну и такую тему возьмем как спорт, с точки зрения христианства, каково в соревновательном ключе жить. Кто занимается спортом профессионально? Есть победы, есть поражения. В том числе, как к ним относиться?
1: Ко всему, и к победам, и к поражениям нужно относиться как к некому дару Божьему. Дару то или иное. Бывает, дает поражение для осознания своей немощности, дает победы для осознания того, что с Божьей помощью возможно все. Поэтому, ну, есть они и есть. Победа, конечно, хорошо. Поражение, конечно, ну, эмоционально немножко тяжеловато, но всегда у нас есть возможность встать и подняться дальше, как и в духовном плане. Мы же сегодня с Божьей помощью мы побороли ту или иную грех или страсть, которая в нас таится, поблагодарили Бога и двигаемся дальше. А завтра мы снова упали и каемся пред Богом, прося прощения, что не смогли справиться со своим грехом. Также и здесь, наверное, когда мы выигрываем или получаем какой-то кубок, там, как в нашем случае, да, вот в феврале мы стали победителями игр Александра Невского, первых зимних, мы радуемся, благодарим Господа Бога. Вчера у нас как раз был, вчера нет, позавчера была встреча в храме на Крови, где мы вознесли благодарственные молитвы, провели молебен благодарственный о том, что Господь нам даровал эту победу. Но понимаем, что задача тоже стоит, чтобы развиваться. Но если не дарует нам Господь победы, ну, значит, есть нам что к себе стремиться и что исправлять. То есть надо, ну, с точки зрения Божьего благословения принимать и победы, и поражения.
0: Пожелаем всем спортсменам, конечно же, здоровья и душевного, и телесного, а всем тем, кто занимается спортом, беречь себя и не забывать о Боге.
1: Все верно, все верно. Я присоединяюсь к этим пожеланиям о том, чтобы все было с Божьим благословением, и все мы в первую очередь стремились к воскресшему Господу нашему Иисусу Христу.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучали беседы о вечном, и у нас в гостях был настоятель храма в честь Сретения Господня поселка Старокушминск, настоятель прихода преподобного Ильи Муромца в районе Изоплит и исполняющий обязанности председателя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии отец Антоний Клюкин. А в эфире православного радиоканала прозвучали беседы о вечном. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: я совсем позабыл то, что жизнь — это дар, а ее на весы положили.
1: В Екатеринбурге 3 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебе лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

тысячи Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо большое за ваше внимание, ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем беседы, посвященные изменениям в организме, которые происходят при старении. Почему у некоторых людей это происходит быстрее, у некоторых медленнее. И самое главное, мы говорим о мерах профилактики, которые способны затормозить процессы, происходящие в организме при старении, а иногда и избежать. Сегодня мы поговорим об изменении обоняния при старении. Это постепенное снижение способности воспринимать и распознавать запахи, которые наблюдаются у большинства людей после 50-60 лет. А после 70 лет нарушение обоняния встречается практически у 60%, а в некоторых группах людей и 80%. Но вместе с тем законы изменения в организме при старении, они универсальны. Процессы сначала незаметно начинаются после 30 лет, и поэтому, безусловно, очень важно обратить на те меры профилактики, о которых мы будем говорить, значительно раньше, до 50 лет, когда уже эти процессы становятся явными и переходят из небольших уже в существенные изменения. Сам процесс обоняния – это способность воспринимать и определять запахи веществ, рассеянных в воздухе. Процесс происходит в несколько этапов и включает в себя работу как периферических, так и центральных структур нервной системы. Основные этапы процесса обоняния включают: первое – это вдыхание воздуха. При вдохе воздушный поток проходит через носовые ходы, где очищается, согревается, увлажняется. При спокойном дыхании лишь 7-10% воздуха достигает обонятельной зоны, поэтому, когда человек ловит какой-то резкий запах, он автоматически старается вдохнуть поглубже. Следующий этап – это взаимодействие с обонятельным эпителием, это специализированными клетками. Обонятельная область, где располагаются клетки, она находится в слизистой оболочке верхней части носовой полости, верхней части носовой перегородки. И эта зона покрыта слоем обонятельной слизи, которая увлажняет поверхность и создает главное условие для взаимодействия с пахучими веществами. А, собственно, молекулы пахучих веществ, они должны проникнуть к рецепторам, то есть специальным белкам, через которые происходит анализ первичный конкретного обонятельного нейрона, настроенного на их прием. И дальше уже при достаточной концентрации и определенных условиях контакта активируется уже клетка нервная, открываются ионные каналы, возникает нервный импульс, который дальше уже идет по обонятельному нерву, передается в обонятельную луковицу, эту структуру переднего мозга, где происходит уже первичная обработка обонятельной информации. И дальше от обонятельной луковицы информация передается в обонятельные участки коры головного мозга. Достаточно сложная цепочка, но она показывает, насколько сложными являются этапы передачи и импульса. И на любом из этих этапов может быть та или иная медицинская проблема, медицинская ситуация. Поэтому, безусловно, когда возникает указанная проблема, снижение обоняния у человека, специалисту, врачу приходится проводить достаточно серьезные исследования и анализ нарушений на различных уровнях для того, чтобы поставить диагноз, для того, чтобы на самом деле подобрать индивидуальное и правильное лечение или индивидуальные и целенаправленные должны быть разработаны меры профилактики или меры реабилитации. Сами по себе причины возрастных изменений обоняния, они включают изменения в самом нейроэпителии, то есть это те клетки, которые получают сигналы, уменьшается количество обонятельных рецепторов, истончаются сами эти клетки, происходят их структурные, функциональные аномалии, это связано и с возрастным изменением обмена веществ, тем, что клетки погибают и медленнее восстанавливаются, плюс происходит изменение на уровне головного мозга, который требует и питания, и обмена веществ как такового. Во многом эти процессы прогрессируют при снижении кровоснабжения и слизистой носа, и обонятельных луковиц, и кровоснабжение в том числе участвует и в обеспечении нормальной работы центральной нервной системы, где происходит обработка и усвоение обонятельной информации. Но хочется повторить, что процессы изменения обоняния при старении происходят по-разному у людей, с разной скоростью, и во многом это зависит от тех факторов риска, которые усиливают процессы снижения обоняния. В первую очередь фактором риска является пол. По некоторым исследованиям, мужчины чаще страдают от снижения обоняния, чем женщины. Есть исследования об этнической предрасположенности. В частности, замечено, что у чернокожих людей среди пожилых частота потери обоняния выше по сравнению с белокожими. Очень важным фактором риска является курение, так как это доказано и известно, постоянное курение повышает риск нарушения обонятельной функции из-за продуктов горения, из-за того, что никотин очень сильно влияет на циркуляцию крови, влияет на слизистую оболочку носа. Также к факторам риска относятся и чрезмерное употребление алкоголя и, безусловно, хронические заболевания носоглотки. Ринит, синусит, аллергический ли, бактериальный ли, вазомоторный ли ринит, полипоз в носу, носовых пазухах. Все эти хронические заболевания достаточно серьезно влияют на изменение обоняния у человека. Есть некоторые исследования и о влиянии лекарственных препаратов. Некоторые препараты из антибиотиков и ряда других групп очень важно в инструкции отмечать нежелательные явления, если они возникают, сообщать об этом врачу для того, чтобы вовремя определиться с заменой, корректировкой дозы или других составляющих. И одним из факторов риска, безусловно, является и комплекс заболеваний нервной системы. Достаточно часто такие процессы происходят при неврологических состояниях и заболеваниях, влияющих на психическую сферу, психологическую сферу, на неврологические процессы. Это важно учитывать и отмечать. И, безусловно, травмы головы и носа должны быть учтены при обследовании человека, если есть соответствующие жалобы, как и целый комплекс хронических заболеваний, повышение давления, болезни щитовидной железы, сахарный диабет, к сожалению, усиливают вероятность прогрессирования изменений обоняния при старении у человека. Почему важно обращать внимание на изменения обоняния при старении? Во-первых, у человека существенно снижается качество жизни. Еда становится безвкусной, что может привести к потере аппетита, несбалансированному питанию. Достаточно часто, как мы с вами знаем, бывают высказывания о том, что раньше было вкуснее, раньше пахли продукты лучше. И на самом деле доля правды в этом связана не с тем, что продукты поменялись, а во многом из-за снижения обоняния у человека. Есть достаточно высокая связь с риском пищевых отравлений, Человек не может распознать испорченные продукты. Есть влияние и на такие факторы безопасности, как невозможность почувствовать утечку газа, дым при возгорании, запах горящей электропроводки, другие опасные запахи. Поэтому, безусловно, зная о таких проблемах, при снижении обоняния человек должен предпринимать дополнительные меры безопасности. Существует и определенная связь потери обоняния с риском развития плохого настроения, депрессии, хотя, безусловно, ученые спорят, что на самом деле нередко изменение обоняния может быть следствием тех или иных изменений настроения, но так или иначе порочный круг достаточно часто возникает, когда у человека теряется обоняние, у него может измениться вкус жизни, измениться настроение, но и это, в свою очередь, влияет на многие функции, в том числе и на функции обоняния. Есть некоторые исследования о том, что быстрое снижение обоняния может быть фактором риска ряда неврологических состояний, ряда состояний, связанных с изменением памяти. Но, безусловно, здесь опять же продолжается дискуссия, не является ли изменение обоняния просто проявлением тех или иных неврологических состояний и неврологических заболеваний. К основным мерам профилактики относятся, в первую очередь, отказ от курения. И, безусловно, минимизация пассивного курения – это также один из самых главных факторов риска. Это может помочь в некоторых ситуациях восстановить обоняние, затормозить процесс его потери. Следующий фактор профилактики – это своевременное лечение простудных и респираторных заболеваний. А самое главное – правильное лечение, потому что нередко применяемые сосудосуживающие препараты для купирования тех или иных симптомов при простуде, которые применяются не по назначению, применяются слишком долго, не в соответствии с инструкцией, к сожалению, могут наносить вред, в том числе и кровоснабжению слизистой оболочки носа. Любое хроническое заболевание может повреждать зоны и центры, через которые происходит обоняние. Очень важная мера профилактики – это меры, связанные с минимизацией или избеганием контакта с токсическими парами. То есть работа только в проветриваемых помещениях. Если это профессиональная вредность, то обязательно использование масок при работе с химическими веществами. Ну и во всех аспектах жизни максимально помнить о такой очень важной гигиенической мере, как регулярное проветривание помещений, которое снижает контакт с теми или иными токсическими парами. Есть исследования о важности рационального питания. В первую очередь, это те здоровые продукты, о которых мы постоянно с вами говорим. Фрукты, овощи, зелень, орехи, рыба. То есть то питание, которое позволяет максимально насытить организм полезными омега-3 жирными кислотами, комплексом витаминов различных. В том числе важно внимание и в отношении витамина D. Необходимо знать его концентрацию. И если его концентрация недостаточна, то применять и принимать витамин D по рекомендации врача. Специалисты, безусловно, отмечают и то, что изменение обоняния значительно медленнее происходит у людей, ведущих здоровый образ жизни, то есть поддержание двигательной активности, общего тонуса организма, нормальный сон. Все это положительно сказывается на общем состоянии организма, на состоянии нервной системы. Крайне важно, безусловно, является и лечение хронических заболеваний, в первую очередь гипертонической болезни, атеросклероза, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы. Одним из самых главных и индивидуально важных факторов профилактики является регулярный осмотр у специалиста для своевременной диагностики и коррекции возможных проблем – И, безусловно, это не только и не столько мера профилактики, но и очень важный аспект безопасности. То, что очень важно, если у человека появляются признаки изменения обоняния, важно использовать детекторы дыма и газа для повышения безопасности. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: прочитала, что жирный творог способствует забиванию, в кавычках забиванию, печёночных протоков. Просьба объяснить, что это значит. Уважаемые радиослушатели, связи между творогом, жирным творогом, разным процентом жирности творога и повреждением протоков, образованием в них камней никакой нет абсолютно. Ни теоретически, ни практически, поэтому это утверждение нельзя рассматривать серьезно. Но позвольте мне ответить на ваш вопрос, рассказав о риске развития желчекаменной болезни, у кого есть вероятность образования камней в желчных протоках, в желчном пузыре, и поэтому кому очень важно определить необходимость диагностики, прохождения своевременного ультразвукового исследования брюшной полости и поменять что-то в образе жизни для того, чтобы снизить вероятность образования камней в желчном пузыре, в протоках печени. Первый фактор риска – это наследственность. У 30% людей, у кого есть камни в протоках, в желчном пузыре, есть совершенно четкая наследственность, и доказано, что существуют определенные гены, которые нарушают выделение и регуляцию концентрации холестерина в желчном пузыре. И очень важно, если есть в роду у кого-то камни в желчном пузыре, желчекаменная болезнь, камни в протоках, очень важно помнить о мерах профилактики, об образе жизни, о которых мы поговорим ниже. А образ жизни основополагающим является для вероятности образования камней в желчном пузыре, в протоках. И самым главным маркером неправильного или измененного образа жизни является избыточный вес и ожирение. Нарушение метаболизма очень сильно влияет на состав желчи. Это очень важно. Самым простым параметром определения нормальный обмен веществ в организме ненормальный является просто измерение объема талии. Если объем талии у женщины выше 80 см, у мужчины выше 94 см, у них очень увеличивается вероятность образования камней в протоках желчевыводящих. Следующий фактор риска – это возраст. У людей старше 40 лет вероятность камней в желчном пузыре выше, поэтому люди старше 40 лет должны регулярно проходить УЗИ, ультразвуковое исследование брюшной полости. К факторам риска относятся женский пол, потому что гормоны эстрогены повышают склонность к образованию камней в желчи, несколько беременностей, гормональная перестройка может увеличивать вероятность образования камней. Но важно помнить и еще об одном факторе риска, на который в последнее время стали обращать внимание все больше и больше, а раньше, к сожалению, не обращали внимания. Если у человека происходит резкое снижение веса, а резкое снижение веса – это больше 4 кг за месяц, у него резко увеличивается вероятность образования камней в протоках. Это очень важно помнить, поэтому если человек худеет быстро – по каким-то медицинским технологиям или самостоятельно решил изменить образ жизни, он должен, безусловно, сопровождать это медицинским советом. К факторам риска относятся недостаточная физическая активность, так как желчный пузырь работает неактивно, низкое содержание в питании овощей и фруктов. Если человек мало употребляет клетчатки, у него замедляются процессы и активность работы желудочно-кишечного тракта. Все это очень важно, как и сахарный диабет и ряд других заболеваний. Эти состояния требуют внимания и контроля. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: во время весеннего цветения у меня начинает течь из носа, слезятся глаза и слабость. Как определить, аллергия это или простуда? Уважаемые радиослушатели, с вероятностью 90% это аллергический ринит, но безусловно поставить диагноз может только аллерголог, иммунолог, специалист, который занимается этой проблемой, так как требуется дообследование, и уже в общем анализе крови врач может посмотреть и увидеть, есть или нет реакции организма на тот или иной фактор. При вирусной инфекции, как правило, увеличивается количество лимфоцитов, при бактериальной инфекции количество нейтрофилов, а вот при аллергической реакции в крови увеличивается концентрация эозинофилов, потому что каждая из этих клеток, она участвует в том или ином специфическом воспалении. Безусловно, после консультации аллерголога-иммунолога очень важно в том числе и пройти обследование на тот или иной специфический вид аллергена, то есть если это аллергия на пыльцы растений или ряд других компонентов, то, соответственно, врач подбирает и соответствующие меры профилактики. Избегание контакта с известным аллергеном, публикуются специальные таблицы, специальные календари, которые определяют цветение или пыление растений, для того, чтобы быть информированным и применять специальные меры. При аллергии на пыльцу происходит и рекомендовано ограничение пребывания на улице в сезон цветения, использование кондиционеров, увлажнителей воздуха, закрытие окон и дверей в помещении, ношение защитной маски, очков во время прогулки, промывание носовых ходов физраствором или морской солью, в том числе и душ после возвращения с улицы, особенно при аллергии на пыльцу, избегание контакта с дополнительными раздражителями, в том числе и разбираются меры медикаментозной профилактики, аллерген-специфическая иммунотерапия, профилактические спреи для носа или другие лекарственные препараты. На самом деле крайне важно диагноз установить и составить программу лечения, программу профилактики. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: какие тесты при фантасмии проводят неврологи и лоры? Можно ли проводить такие тесты в домашних условиях и лечится ли фантасмия? Уважаемые радиослушатели, фантасмия – это состояние, при котором человек ощущает запахи, которых в реальности нет. Диагностика и лечение требует комплексного подхода с участием лор-врачей, неврологов, иногда и привлекаются специалисты из другой медицинской области. Тесты, которые проводят врачи, лор-врач проводит обязательно осмотр, в некоторых ситуациях назальную эндоскопию, для того, чтобы выявить полипы, отек слизистой.